Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое, другое,
0: другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
1: корабля, корабля, корабля.
0: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, меня строгали рубанком.

0: чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
1: нет,
0: я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое,
1: такое, такое, такое.
0: Я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

выходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Либо-либо.
2: 1930 год. США. Город Бостон. В операционной палате больницы штата Массачусетс хирург по имени Эдвард Черчилль пытается спасти молодую пациентку. Она поступила 2 недели назад, чтобы ей удалили желчный пузырь. Операция прошла успешно, и девушка уверенно шла на поправку. Но в какой-то день вдруг потеряла сознание и вновь оказалась на операционном столе. Черчилль – опытный хирург, но и операция не из простых. Он делает Т-образный надрез на груди, удаляет часть второго ребра, вскрывает плевру, перикард, добирается до правого желудочка сердца и пережимает отходящую от него легочную артерию. Это большой сосуд, который несет кровь в легкие, чтобы там случился газообмен. За действиями врача наблюдает его ученик по имени Джон Гиббон. Он не сомневается в наставнике. Но всего через 6,5 минут операция окончена, и становится ясно – пациентка ее не пережила. Присутствующие опечалены, но не удивлены. Они знают, что Черчилль провел опаснейшую манипуляцию, удачных исходов которой за последние 10 лет во всем мире было, 9 штук. Но без операции у девушки вообще не было шансов. Ее диагноз – тромбоэмболия легочной артерии. Все мы слышали фразу «оторвался тромб». Она ассоциируется с внезапной, практически мгновенной смертью. Но на деле тромбы бывают разные. Даже так, вообще-то возникновение тромбов – это нормальный физиологический процесс. Тромбы нужны, чтобы закрывать повреждения на стенках травмированных сосудов. Без них мы бы просто истекали кровью от любой ранки. Когда сосуд цел, в нем работают механизмы антикоагуляции, которые отвечают за то, чтобы кровь не сворачивалась и текла своим чередом. А при повреждении, например, если вы поранили палец, они выключаются и коагуляция активируется. Но иногда эти механизмы начинают барахлить, и тогда кровь сворачивается даже внутри абсолютно целого сосуда. Так и появляются тромбы. Иногда это происходит внутри артерий. Напомню, это большие сосуды, несущие кровь от сердца к органам. Если такой тромб перекрывает просвет артерии, орган лишается питания и кислорода. Когда это происходит в сосудах мозга, возникает инсульт, а если в артериях сердца – инфаркт. Именно эти два сценария – инсульт и инфаркт – сегодня самые частые причины смерти в мире. Но и с венами все не так безоблачно. Особенно если речь о глубоких венах ног или таза. Тромбоз глубоких вен неприятен сам по себе. Нога отекает, болит и становится тяжелой. Но главная опасность возникает, когда тромб отрывается. Оторвавшийся тромб называется эмболом. Он движется вместе с венозной кровью к сердцу, попадает в его правые отделы, а оттуда в легочную артерию, ту самую, с которой работал доктор Черчилль. Через нее, напомню, кровь должна пройти, чтобы попасть в легкие и обогатиться там кислородом. Если эмбол достаточно крупный, он может перекрыть этот сосуд. И тогда наступает та самая тромбоэмболия легочной артерии, или сокращенно ТЭЛА. Тогда у человека начинаются трудности с дыханием, а в тяжелом случае, при так называемой массивной ТЭЛА, он буквально задыхается, и без срочной помощи треть пациентов погибают в течение нескольких часов или дней. ТЭЛА – довольно частое явление. В среднем в мире ее ежегодно диагностируют у 1-2 людей из 1000. И многие поколения врачей задавались вопросом, неужели мы ничего не можем сделать с обычным сгустком крови? Задавался им и молодой практикант Гиббон в 30-е годы, стоя над телом погибшей пациентки своего учителя. Гиббон очень хотел изменить ответ на этот вопрос. Привет! Это «Почему мы еще живы?» – подкаст о медицинских открытиях, которые изменили мир. В этом выпуске будут пазлы из тромбов, операция за 40 секунд, полезный крысиный яд и ведро коровьей крови. Это история о том, как мы научились лечить тромбоз глубоких вен и его самое опасное осложнение – тромбоэмболию легочной артерии. Написала эту историю Полина Гарцева, а отредактировала я вместе с Дашей Гельфман. Этот эпизод поддержал партнер. Маркетплейс цветов и подарков FlowWow, с которым можно порадовать близких, где бы вы ни находились. В середине выпуска мы расскажем о нем подробнее. Если вы внимательно посмотрите на свою ногу, то разглядите на ней вены. Так вот, это поверхностные вены. Может показаться, что это очень обширная система, но на самом деле через нее проходит всего 10-15% кровотока. Основная нагрузка приходится на глубокие вены. Это очень крупные сосуды, которые залегают под мышцами, возле костей.
3: Все тромбы опасны не только в нижних конечностях, но просто в нижних конечностях там больше сами по себе эти глубокие вены.
2: Говорит Любовь Ишпулаева, сердечно-сосудистый хирург и флеболог.
3: Поверхностные вены, они, как правило, находятся более поверхностно в подкожно-жировой клетчатке фасциальной, да, соответственно, там в пространствах, и они впадают в глубокую венозную систему. И тромбы в глубоких венах считаются более опасными, потому что от них больше вероятность возникновения тромбоэмболических осложнений.
2: Обычно мы начинаем рассказ с глубокой древности – Гиппократа, Галена или древнеиндийской медицины. Но в случае с тромбозом глубоких вен это сделать не получится. Болезнь в прямом смысле залегает так глубоко, что ее долгое время просто не могли обнаружить. Опухшие ноги объясняли застоем флегмы или дурной крови. А внезапную смерть, когда человек за считанные часы задыхается и угасает, просто не могли объяснить и, как следствие, выделить причину в отдельную патологию. Первое письменное описание тромбоза глубоких вен можно найти разве что в XIII веке. И это не медицинский документ, а житие короля Людовика Святого. В 1271 году сапожник Рауль из Нормандии обнаружил, что его нога распухла, а на лодыжке появилась язва. Местный доктор посоветовал ждать и ничего не делать. Ноге это не помогло, а спасло Рауля паломничество к могиле Людовика Святого, где он усердно молился, а также собрал немного пыли и втер ее в язву. Нога чудесным образом зажила, а Рауль прожил еще долгих 11 лет. Действительно бывает, что некрупные тромбы, особенно те, что образуются ниже колена, рассасываются сами. Правда, крупных это обычно не касается, но, как знать, может, с Раулем действительно произошло чудо. Дальше источников, в которых было бы что-то про странную болезнь, становится больше. Во многом благодаря рожавшим женщинам, которыми все чаще занимались не повитухи, а врачи. Они обратили внимание, что во время беременности и после родов у некоторых женщин ноги опухают, болят и темнеют. От синеватого до бурого. А у некоторых отек и тяжесть сохраняются годами.
3: Сама по себе беременность – это тоже факторы риска возникновения тромбоза. Почему? Потому что организм женщины, он готовится к родоразрешению. Во время родоразрешения, да, это эволюционный механизм, женщина теряет много крови. И поскольку происходят, ну, такие процессы достаточно серьезные, да, сопровождающиеся кровопотерей, и организм, он готовится к этому периоду. Да, и для того, чтобы женщина, которая рожает, не умерла, грубо говоря, говорят, кровотечение, у нас увеличиваются механизмы коагуляции крови.
2: Коагуляция, я напоминаю, это свертываемость крови.
3: И если у пациентки, у беременной девушки, у которой есть беременность и варикозная болезнь непролеченная, то происходит сочетание нескольких факторов риска.
2: Варикоз – это расширение вен и нарушение работы венозных клапанов в ногах.
3: То есть это и беременность, и плюс еще там варикозная болезнь. И плюс, если это еще там гипертония, диабет, ожирение, и таким образом в комплексе мы получаем существенное повышение риска формирования тромбоза, глубоких вен в том числе.
2: Впрочем, в новое время объяснение было другим. Якобы в ногах молодых матерей скапливается молоко, которое не выпил ребенок. Был даже такой термин – «молочные ноги». Но объяснить все случаи тромбоза в застое молока не получалось, хотя бы потому, что мужчины от него тоже страдали. К концу XVIII века врачи наконец заподозрили, что болезнь ног как-то связана со сгустками крови, которые препятствуют нормальному кровотоку в венах. Точных методов

пациенту куда больше неприятностей. К первой половине XIX века, когда вскрытие стали нормой для медицины и патологоанатомия вовсю развивалась, доктора все чаще стали находить кровяные сгустки в легочных артериях умерших людей. В то время получили популярность идеи французского врача Жана Крювелье, который тоже активно вскрывал своих и чужих скончавшихся пациентов. Он часто обнаруживал у них воспаленные сосуды и сформулировал принцип «La plébitis domine toute la pathologie» – «Флебит стоит во главе всякой патологии». Флебит – это, если что, и есть воспаление вен. То есть Крювелье считал, что именно венозное воспаление запускает цепочку болезней во всем организме. Инфаркты, инсульты, поражение внутренних органов – везде виноват этот флебит. И тромбы появляются по той же причине. А еще по Крювелье флебит мог распространиться дальше – на артерии и ткани внутренних органов. И вот якобы, когда в воспаленной легочной артерии возникают сгустки крови, они приводят к тому, что пациент задыхается и умирает. Крювелье был, как это водится, большим авторитетом, так что его теорию о флебите разделяли многие прогрессивные врачи того времени. Но вскоре это изменилось. Совсем скоро, 30 ноября, в России отмечают День матери. И Флау-Вау поможет поздравить ваших мам, даже если между вами расстояние в сотни тысяч километров. Наш подкаст о медицинских открытиях. Наши мамы тоже совершали много собственных медицинских открытий вместе с нами. Заботились о нас во время затяжных простуд, водили к врачам и следили, чтобы мы надевали шапки. День матери – отличный повод поблагодарить мам за их ежедневную заботу и создать новое приятное совместное воспоминание. Закажите маме ее любимые цветы, клубнику в шоколаде, свечу с приятным осенним ароматом или бенто-торт с нежной надписью. На Флау-Вау огромный выбор не только букетов, но и сладостей, декора для дома, косметики и других подарков. К любому подарку можно бесплатно добавить открытку с поздравлением. Флау-Вау работает в более чем 1500 городов по всему миру и доставляет заказы за срок от 30 минут. Оплатить подарок можно и российскими, и зарубежными картами. А вот наш вам подарок – промокод ПОЧЕМУ кириллицей. До 29 ноября включительно по нему вы получите скидку 1000 рублей при первом заказе от 3000 рублей на Флау-Вау. После этой даты промокод останется активен, но скидка составит 15% на первый заказ. Лично я тоже собираюсь пользоваться сервисом Флау-Вау, чтобы поздравить свою маму. Между нами сейчас и правда несколько тысяч километров, так что я очень рада, что кто-то сможет быстро доставить ей красивый букет в Казани. Промокод, ссылка и все подробности в описании эпизода. Ну а мы продолжаем. В 1843 году на работу в берлинскую клинику Шарите поступил 22-летний выпускник медицинского института имени Фридриха Вильгельма. Его звали Рудольф Вирхов. Он родился в простой семье в немецкой глубинке и смог получить престижное образование только благодаря своему уму. Ему предоставили бесплатное место в обмен на обязательство отработать несколько лет на пользу государства. У Вирхова был наставник, прозектор клиники, то есть ответственный за вскрытие врач Роберт Фрорип. Он-то и поручил молодому коллеге проверить теорию Крювелье о флебите. Ее поддерживали многие врачи, но не все, и Фрорипу хотелось разобраться. Вирхов изучил ткани сотен умерших пациентов Шарите. И вскоре убедился, что тромбы в сосудах, которые, согласно Крювелье, появлялись из-за воспаления вен, могут возникать и у пациентов без всякого воспаления. Но если тромб отрывается и становится эмболом, вены неизбежно приведут его к легким. Вирхов отдельно изучил случаи смерти от закупорки легочной артерии и пришел к выводу, что смертоносные сгустки крови не возникают в ней, как считалось раньше, а приходят по кровотоку из какого-то другого места. А еще Вирхов заметил, что пациенты с легочной эмболией при жизни часто страдали от тромбоза вен нижних конечностей. Как он сделал такой вывод? Во-первых, он встречал сгустки крови, застрявшими в том месте, где легочная артерия разделяется надвое. Как будто они плыли по кровотоку снизу и наткнулись на этот выступ. А еще очень часто картина была такая. Один сосуд забит сгустками крови, а соседние чистые. Но если причина в воспаленных сосудах, почему непроходимость возникает только в одном? Еще, и это моя любимая часть истории, Вирхов сравнивал тромбы в ногах и легких. И заметил, что иногда они подходят друг к другу, как кусочки пазла. Из раза в раз он наблюдал, как крупный материнский тромб оставался в ноге, в то время как его оторвавшиеся части улетали по кровотоку к сердцу и закупоривали легочную артерию. Чтобы подтвердить свои подозрения, Вирхов стал проводить эксперименты на

0: собаках. Он вводил им в подключичные вены сгустки крови, жир, резиновые шарики и даже ягоды. И снова наблюдал, как у них начинаются проблемы с дыханием. Каждое вскрытие показывало, что инородный предмет из вены рано или поздно переместится в легочные сосуды. В 1858 году, спустя почти 15 лет после начала исследований, Верхов опубликовал свой главный труд – «Целлюлярная патология». В нем он в том числе обобщил все, что узнал о тромбах и эмболах. Во-первых, показал, что сгустки крови в легочных артериях возникают не на месте, а приходят по кровотоку из вен нижних конечностей. Но, во-вторых, использовал новые термины собственного авторства – тромбоз и эмболия. Ну, вы их уже знаете. Верхов считал, что тромбоз возникает прежде всего из-за замедления кровотока, а еще из-за повреждений стенки сосуда. Сегодня мы знаем, что тромбы образуются при совпадении трех условий. И верховское замедление кровотока – первое из них.
1: Есть факторы риска, которые, скажем так, наши бытовые факторы риска. Это длительное положение сидя, стоя, да, то есть без движения. Есть такой синдром эконом-класса, когда пациенты летят долго в самолетах, и у них после длительного перелета появляются признаки тромбоза, да, ну и, соответственно, которые подтверждаются затем. Это отечность, боль в нижних конечностях. Переломы, то есть это иммобилизация, когда вот после перелома человек лежит длительно, это тоже является фактором риска тромбоза.
0: Второй фактор – повреждение сосудистой стенки. Это может случиться по самым разным причинам, но самое очевидное – из-за травмы. Кстати, именно поэтому при тромбозе глубоких вен тромбы редко удаляют хирургическим путем. Травмируя стенку сосуда, можно способствовать образованию новых тромбов. Есть еще один важный фактор повреждения сосудов, но он уже зависит от человека на все 100%.
1: Курение действительно является большим фактором риска. И когда мы проводим операции на артериях, да, в том числе, мы говорим, что даже одна сигарета в неделю вызывает воспаление в сосудистой стенке. Это воспаление будет провоцировать изменение эндотелия внутренней оболочки артерии, да, в том числе и вен это касается, и увеличивается риск формирования тромбоза. Вот, поэтому курить вредно.
0: Ну а третий фактор тромбоэмболии, повышенная свертываемость крови, был сформулирован уже после Верхова. Это состояние тоже может возникать по самым разным причинам. Например, из-за соматических заболеваний. От онкологии и сахарного диабета до тяжелых инфекций и аутоиммунных состояний вроде системной красной волчанки. Еще бывает генетическая склонность к образованию тромбов. А еще на свертываемость влияют некоторые лекарства, которые мы принимаем.
1: Это контрацептивы, химиотерапия и лекарства, стимулирующие эритропоэз. То есть, когда недостаточно красных кровяных телец в крови, и пациент вынужден получать такие препараты, они тоже могут провоцировать формирование тромбоза.
0: Чаще всего выясняется, что пациент, которому не повезло столкнуться с тромбами, подвергся сразу нескольким факторам риска. Например, мало двигался и страдал от гиперкоагуляции, от повышенной свертываемости крови. Поэтому тромбозами часто страдают, например, люди, которые проходят долгое лечение в больнице.
1: Если мы говорим про очень высокое, это какие-то вот тяжелые заболевания, как я сказала, инфаркт миокарда, допустим, да, или это повреждение спинного мозга, там тяжелая соматическая патология, хроническая сердечная недостаточность, хроническая почечная недостаточность, тяжелые травмы после автомобильных катастроф, допустим, пациенты, которые попадают в реанимацию, у них уже высокий риск возникновения тромбоэмболии легочной артерии. Вот, и тяжелые травматологические операции, протезирование тазобедренных суставов, да? То есть, ну, это вот так глобально. К средним, умеренным, скажем так, рискам, но умеренно это то, что повышает там, в 2-9 раз риск формирования тромбоза. Это то же самое операции, да, то есть операции бывают разные, но там даже артроскопическая операция на коленном суставе уже является средней градацией фактором риска формирования тромбоза.
0: Сегодня эти три фактора – замедление кровотока, повреждение сосудистой стенки и нарушение свертываемости крови – называют триадой Верхова. Правда, это название появилось только в середине 20 века. До этого никто их в честь Верхова не называл и даже не выделял в триаду. Почему? Дело в том, что его теория тромбообразования на целый век ушла в тень. Но не потому, что Верхов был незаслуженно забытым и неизвестным ученым. Скорее наоборот – просто его главный труд, та самая целлюлярная патология, писался не ради того, чтобы передать другим знания именно о тромбозах. Ноу-хау работы было в том, что Верхов предложил совершенно новый подход к пониманию болезней. А именно, он показал, что любая болезнь начинается с нарушений в отдельных клетках. Сегодня это кажется очевидным, но тогда перевернуло всю медицину. Вообще, Вирхов великий. За свою жизнь он первым описал, наверное, с десяток болезней. Ну, например, лейкемию. А еще успел отметиться в эпидемиологии. Исследовал эпидемии тифа, которые в те годы случались в Германии очень часто. И одним из первых связал вспышки болезни с условиями, в которых жили люди. С бедностью, скученностью и антисанитарией. Поэтому его называют одним из отцов социальной медицины. И на таком вот богатом фоне механизм образования тромбов просто немножко потерялся. Вирхов сделал для медицины слишком много, если так можно сказать. Хотя теория тромбообразования Вирхова оказалась в тени, сама болезнь, конечно, никуда не делась. К счастью, со второй половины XIX века ее виновник был всем известен. Тромб, зарождающийся внутри глубокой вены. Но вот что с этим тромбом делать, было непонятно. Консервативное лечение в XIX веке было таким. Теплые компрессы, перевязка ног и, в первую очередь, строгий постельный режим. Что, конечно, противоречило открытию Вирхова. Как мы помним, замедление кровотока из-за неподвижности – это как раз фактор образования тромба. Но тогда думали, что любое движение ногами может спровоцировать отрыв тромба. На некоторых кроватях даже были специальные железные скобы, чтобы фиксировать ноги. Ну а тем, у кого тромб все-таки отрывался, и у кого уже начинались проблемы с дыханием, нужна была операция. Вот только как ее проводить? Вскрывать сосуды, расположенные в непосредственной близости от сердца, очень опасно. Пациент с большой вероятностью просто умрет от потери крови. И тут за дело взялся не кто-нибудь, а прославленный хирург, основатель немецкого хирургического общества Фридрих Тренденбург. Он заинтересовался легочной эмболией в конце XIX века. На протяжении многих лет, работая в разных немецких клиниках, он наблюдал смерть от этой болезни. После того, как в 1895 году Тренденбург стал профессором в Лейпциге, он начал проводить экспериментальные операции на животных – кроликах, собаках и телятах. Сначала профессор попробовал вскрывать грудную клетку и рассекать правый желудочек сердца, чтобы через него вводить в легочную артерию канюлю и откачивать эмболу с помощью ветеринарного шприца. Но такая операция была очень травматичной. Тогда он попробовал поступить по-другому. Пережать легочную артерию, разрезать стенку и удалить оттуда тромб щипцами. Впоследствии эту манипуляцию назвали эмболэктомией. В 1908 году Тренденбург представил свою новую операцию общественности на международной медицинской конференции. Правда, годы усердной работы и экспериментов на животных увенчались успехом лишь отчасти. Телята после его операции выживали, а люди нет. Тренденбург рискнул провести операцию на пациентах с тромбоэмболией всего трижды. И только одному пациенту после вмешательства удалось прожить больше суток. Проблема была во времени. Пережимая легочную артерию, врач полностью останавливал циркуляцию крови в сердце. Делать это, по мнению Тренденбурга, можно было не дольше 45 секунд. Так показывали его эксперименты на животных. Если дольше, циркуляция крови в сердце уже не восстанавливалась. Конечно, удалить сгустки из легочной артерии человека за такое короткое время практически нереально. Но вот наступил 1924 год. В больнице Кёнигсберга оперировал хирург Мартин Киршнер. 18 марта на его стол попала пациентка, 38-летняя женщина, выздоравливающая после операции по удалению грыжи. Последние три дня у нее появились сложности с дыханием, а утром она почувствовала страшную боль в груди и вскоре потеряла сознание. Это признак тяжелой тромбоэмболии легочной артерии. Киршнер понимал, что терять нечего, в случае чего пациентка все равно не выживет, и решил попробовать провести операцию по Тренденбургу. Правда, он пренебрег правилам 45 секунд и убирал эмболы из артерии дольше. Чтобы полностью очистить сосуд, ему понадобилось аж 4 минуты. И все-таки, убрав зажим с артерии, Киршнер увидел, что сердце пациентки вновь забилось. Вскоре она полностью выздоровела. Киршнер прославился, а Тренденбург наконец увидел успех своей работы. Очень вовремя, ведь в конце того же 24-го года он умер. И все же операция оставалась слишком рискованной. Успешных исходов были буквально единицы. Хирург Черчилль из начала выпуска, который тоже потерял пациентку, выполнял именно эмболэктомию по Тренденбургу. Тут важно сказать, операция при Телле – это и сегодня крайняя и очень редкая мера. Потому что в 20 веке врачи пришли к выводу, раз тромбы так трудно удалять хирургически, нужно придумать, как делать это с помощью лекарств. И это стало стимулом для следующих изобретений. У образовавшегося в сосуде тромба есть несколько путей. Вообще-то в организме здорового человека действует важный защитный процесс – растворение сгустков крови или фибринолиз. Как он работает? Тромб – это сложная структура. Он состоит из фибрина, такого волокнистого белка, который образует сеть-каркас, тромбоцитов – кровяных пластинок и эритроцитов – красных кровяных клеток. Но есть в плазме крови еще один белок – плазмин. И в норме он разрушает сгустки фибрина. Вот он-то и ответственен за фибринолиз. Благодаря плазмину небольшие тромбы в нашем организме вполне могут исчезнуть без медицинского вмешательства. Но если что-то идет не так, тромб разрастается, закупоривает сосуд и вызывает осложнения. И первое, что используют для лечения пациентов с тромбозом и небольшой ТЭЛО, то есть когда дыхание затруднено, но острой дыхательной недостаточности нет, это вещества, которые замедляют свертываемость крови. Они называются антикоагулянтами.
1: Антикоагулянты, они не растворяют тромбы. Антикоагулянты мы используем именно, когда нам нужно предотвратить дальнейшее нарастание тромбов, да, и мы используем антикоагулянты, там, если обнаруживаем тромбоз, и после этого тромбоза на там, определенное время, это 3-6 месяцев или дольше, мы назначаем антикоагулянты.
0: История открытия первого антикоагулянта чем-то напоминает историю пенициллина. Это была случайность. Но, как обычно, чтобы эта случайность произошла, понадобилось много усердной работы. Помните, на какие жертвы вы шли ради высшего образования? Бессонные ночи, пропущенные вечеринки, зубрежка на грани возможностей. Так вот, наш следующий герой, скорее всего, от вашей истории бы просто пожал плечами. В 1915 году в университет Джона Хопкинса в Балтиморе, США, поступил молодой человек по имени Джей МакКлин. И это была победа. По жизни Джею как-то патологически не везло. 4 года он потерял отца, тоже врача. С отчимом отношения не складывались. А потом его семья потеряла дом из-за разрушительного землетрясения в Сан-Франциско. Но Джей мечтал быть врачом. Сначала он пошел в университет Калифорнии получать степень бакалавра наук. В США в медицинскую школу можно поступить только с бакалаврской степенью. Дальше Джей мечтал уехать в Балтимор, но это не нравилось его отчиму. В итоге конфликт закончился тем, что отчим прекратил давать Джею деньги на жизнь. МакКлину пришлось уйти из университета на 3-м курсе бакалавриата больше, чем на год. Чтобы накопить на окончание обучения, он работал на золотом руднике. А получив бакалаврский диплом, пошел бурить нефтяные скважины, чтобы заработать на путь из Калифорнии на западном побережье США до университета Джона Хопкинса на восточном побережье. Так что, когда он наконец сюда добрался, то готов был порвать всех. Или, как он сам потом говорил, показать, что он может добиться чего-то своими способностями. МакКлин учился у профессора Уильяма Хауэлла. В те годы как раз шла Первая мировая война, и ученых-медиков очень интересовали проблемы свертываемости крови. Хауэлл исследовал вещество под названием кефалин. Это фосфолипид, или по-старому фосфатид, вещество, которое входит в состав клеточной мембраны. Впервые его выделили из собачьего мозга, поэтому и кефалин, от греческого кефал – голова. При этом кефалин есть и у людей. И Хауэлл рассматривал его как вещество, которое, попадая в кровь, помогает запустить процесс свертывания. МакКлин подключился к работе профессора. Задание было такое – проверить, что на свертываемость крови влияет именно выделенный из мозга кефалин, а не всякие примеси, которые могли в него попасть. Наш герой так усердно взялся за работу, что провел эксперименты даже с опережением графика. Впрочем, очистить кефалин от примесей до конца ему так не удалось, и вопрос Хауэлла оставался открытым. Джей предложил профессору попробовать выделить аналогичное вещество из других органов, в частности, из собачьей печени, и проверить, как оно будет влиять на свертываемость крови. Поначалу печеночный экстракт, который МакКлин назвал гиперфосфатидом, действительно сворачивал кровь. Но со временем он, как и образцы кефалина, терял тромбопластическую активность. Проще говоря, переставал работать. МакКлин решил понаблюдать за образцами и обнаружил, что те, что хранятся дольше, не просто перестают ускорять коагуляцию, они ее замедляют. Поначалу Джей МакКлин не поверил своим глазам. Но дальнейшие наблюдения подтверждали. Печеночный препарат действительно разжижал кровь. Вот как он это вспоминал.
2: После дополнительных тестов и приготовления других партий гиперфосфатида, я однажды утром подошел к двери кабинета доктора Хауэлла и сказал: «Доктор Хауэлл, я открыл антитромбин». Он улыбнулся и сказал: «Антитромбин – это белок, а ты работаешь с фосфатидами». «Ты уверен, что соль не загрязняет твое вещество?» Я ответил, что не уверен, но точно вижу, что это сильный антикоагулянт. Он был весьма скептичен. Тогда я попросил лаборантов взять кровь у кота. В небольшой стакан я поместил проверенную партию гепарфосфатида и поставил ее на стол доктора Хаула, попросив сказать, когда кровь свернется. Она не свернулась.
0: Случайным образом студент открыл не то, о чем просил профессор, и чего ждали солдаты с кровоточащими ранами в госпиталях, а кое-что, возможно, даже более важное. Первый в мире антикоагулянт. Гепарин, от греческого «печень». Любопытно, кстати, что сам Маклин в дальнейшем решил не продолжать исследование гепарина. Ему казалось, что кровоостанавливающий кефалин в условиях Первой мировой выглядит более коммерчески перспективно. Зато его научрук Хауэлл решил довести антикоагулянт до ума. В 1920-х гепарин попытались выпустить в продажу. Но широкого распространения он не получил, поскольку вызывал тошноту, головные боли и лихорадку. Эту проблему Хауэлл так и не смог решить. И только в 40-е годы гепарин смогли очистить достаточно, чтобы внедрить в клиническую практику. Он остается популярным антикоагулянтом по сей день, но не единственным. 1933 год. Февраль. Карл Пауль Линг, доцент кафедры агрохимии Университета Висконсина, несмотря на субботний день, работает в своей лаборатории. Гостей он не ждет. На улице такая метель, что и носу не высунешь. И тем не менее, ему сообщают, что к биохимическому корпусу университета подъехал посетитель, местный фермер. Он просит консультацию. Фермер проделал путь почти в 300 километров в мороз и метель, потому что у него болеют коровы. Вообще-то он хотел обратиться к главному ветеринару штата, но его офис оказался закрыт, так что фермер решил попытать счастье в лаборатории. На своей повозке посетитель привез в университет доказательства. На этих словах мужчина показал Линку кучу сена, мертвую корову и целый бидон крови. Линк не удивился. Он уже читал о подобном. В 20-е годы на севере США и в Канаде домашний скот поразила эпидемия какой-то новой неизвестной болезни. Абсолютно здоровые коровы и овцы после стандартных процедур вроде обрезки рогов и кастрации резко истекали кровью и умирали. Тогда канадский ветеринар Родрик и американский Шофилд установили, что дело было в особом сорте сладкого клевера, который ели те коровы. Именно этот сорт поражала плесень, и она, как мы сегодня понимаем, превращала одно из веществ в составе клевера в антикоагулянт. Но выяснить, что это конкретно за вещество, тогда не удалось. Загадочный недуг так и назвали – болезнь сладкого клевера. Линк предположил, что сено, которым фермер кормит коров, заражено такой же плесенью. Он дал стандартные рекомендации – перевести коров на другой корм и перелить больным кровь от здоровых, после чего отправил посетителя во свояси. Возможно, Линк так и вернулся бы к своей работе, выкинув больных коров из головы, если бы не его студент и помощник Ойген Шофель – человек эмоциональный и сострадательный. Вот как об этом вспоминал Линк.
3: Когда фермер Карлсон уехал, Шофель ворвался в лабораторию, крича с сильным немецким акцентом. «Какого дьявола? Фермер тащится по этому холоду собачьему почти 200 миль на своей колымаге, а потом вынужден возвращаться с обещаниями, которые исполнятся через 5, 10, 15 лет, а может никогда. Перелейте коровь от тех, кто ели нормальное сено. Ах, боже, как ты это сделаешь, если у тебя денег нет?» Затем он несколько раз опустил руки в бидон и, потирая их, пробормотал. «Не сгустка в этой крови. Кровь, кровь, проклятая кровь. Бедняга-человек. Он жалок так в страданье». Это из Фауста. Затем он продолжил. «И что он обнаружит дома? Коров, которым хуже. А когда он со своей женушкой пойдет завтра в церковь молиться и еще раз молиться, что у него будет в понедельник? Больше мертвых коров. У него для них только порченное сено, он другого не купит. А если потеряет быка, то останется без осеменителя. Господи, почему мы не догадались? Да, нам следовало бы догадаться».
0: Линка речь помощника проняла, да и ведро так и не свернувшейся крови впечатлило. Он решил, что займется этой проблемой и найдет вещество, которое портит коровам кровь. И следующие 6 лет у его команды ушли на то, чтобы его выделить. Им удалось это сделать в 1939 году. Антикоагулянт назвали дикуморол. Вскоре его запатентовали и начали клинические испытания. Дикуморол показал некоторую эффективность против тромбов, но был нестабилен и неудобен в применении. Поэтому Линк и его сотрудники продолжили работу и стали синтезировать его аналоги. Один, например, оказался еще и ядом для крыс и мышей, но при этом был безопасен для более крупных животных, вроде собак и кошек. По иронии судьбы, этот крысиный яд и оказался самым эффективным для предотвращения образования тромбов у людей. Вещество назвали варфарин. В 1955 году его даже назначили президенту США Эйзенхауэру, перенесшему сердечный приступ. Эйзенхауэр выздоровел, и варфарин стал популярным антикоагулянтом. Друзья, если вы слушаете этот эпизод сразу после выхода, ну или спустя пару дней, вам очень повезло. У вас есть возможность поучаствовать в «Черной пятнице» либо-либо. В этом году мы предлагаем навсегда решить вопрос с бонусными выпусками к этому и другим нашим подкастам. «Черная пятница» в либо-либо – это неделя самых низких цен в году на подписку либо-либо плюс. С понедельника, это 24 ноября, до понедельника 1 декабря годовая подписка со скидкой 55% будет стоить меньше 2000 рублей. А на вечную подписку действует скидка 45%, и она будет стоить меньше 3000 рублей. Если вы уже на нас подписаны, то можете переоформить подписку и сэкономить. Акция длится только неделю. Распространяется как на подписку в Apple подкастах, так и на наш закрытый телеграм-канал и приложение «Либо-либо Play». Все ссылки я оставлю в описании эпизода. В общем, если современный врач обнаружит у пациента тромб, лечить его будут в первую очередь антикоагулянтами. Но иногда бывает, что времени препятствовать росту тромба уже нет. Нужно действовать более решительно. Тогда требуется другой тип лекарств.
1: Тромболитики – это другие препараты. Это очень агрессивные препараты, которые вводятся под рентген-контролем, через специальные катетеры вводятся, через подколенную область или бедренную область, да, или при тромбоэмболии легочной артерии иногда там вводят системно. Можно прям вот именно в тромб ставить этот катетер, да, или системно вводить. Но тромболитик растворяет тромб.
0: Тромболитики активируют тот самый фибринолиз – процесс, который в норме отвечает за уничтожение сгустков крови в организме. И это уже третье почти случайное открытие в этом выпуске. Чтобы не путаться, фибринолиз – это процесс в организме, а тромболизис – это когда тромбы ликвидируются лекарствами. И история тромболизиса началась в 1933 году благодаря микробиологу Уильяму Тилету. Тилет какое-то время работал с гемолитическими стрептококками – это такие шаровидные бактерии. Помните, как образуется тромб? Кровяные клетки собираются в кучку и взаимодействуют с белком фибрином, который их как бы оформляет в структуру. Так вот, этот процесс идет и в том случае, если кровь находится не в человеке, а в пробирке. И Тилет заметил, что кровь, контактирующая в пробирках со стрептококками, со временем разжижается, как будто бы что-то разрушает фибрин. Чтобы доказать, что это делают именно его бактерии, Тилет провел эксперимент. Подготовил несколько пробирок с плазмой крови, добавил в одни пробирки кальций, который активирует как раз образование фибриновых сгустков, а в другие – кальций и стрептококки. По его предположению, бактерии должны были связывать фибриноген, и такая плазма не должна была свернуться. Но результат оказался неожиданным. Сгустки образовывались во всех пробирках. Тилет ничего не понял, расстроился и ушел из лаборатории, даже не помыв пробирки. Но, к счастью, потом догадался взглянуть на них еще раз. Так вот, в пробирках со стрептококками кровь спустя время снова стала жидкой. Это означало, что бактерии не мешают свертыванию, а выделяют вещество, которое разрушает уже образовавшийся фибрин. В результате был открыт первый тромболитик – стрептокиназа. Это белок, который выделяет стрептококки. А вскоре было открыто еще одно вещество с таким же действием – урокиназа. И выделили его, как можно догадаться, из человеческой мочи. Первые тромболитики были довольно суровыми в плане побочек. Например, из-за стрептокиназа у пациентов начиналась лихорадка. Все-таки это белок бактериального происхождения, так что тут неудивительно. Еще стрептокиназа и урокиназа давали очень высокий риск внутренних кровотечений. Фактически от них кровь переставала нормально сворачиваться не только в тромбе, но и везде, по всему организму. И любая мелкая травма могла обернуться серьезным кровотечением. Сегодня вместо этих препаратов чаще используют более избирательные лекарства, так называемые тканевые активаторы плазминогена. Они работают преимущественно там, где есть фибрин, то есть в непосредственной близости от тромба. Способность крови к свертыванию во всем остальном организме при этом сохраняется. Действие получается более прицельным, и опасности для человека меньше. Правда, риск кровотечения все равно есть, если, например, препарат растворит тромбы, которые сейчас закрывают какие-то повреждения. Поэтому эти лекарства все равно назначают только в очень серьезных случаях.
1: нужно понимать, он растворяет тромб везде, все тромбы, поэтому, соответственно, мы получаем высокий риск осложнения, в том числе инсульта и кровотечений вот отовсюду. Поэтому это только определенная категория пациентов, кому мы можем предложить такой метод.
0: Короче, антикоагулянты и тромболитики улучшили жизнь пациентов с тромбозами, причем не только вен, но и артерии. И, конечно, снизили смертность от тромбоэмболии. Но помните, я говорила, что в исключительных случаях, когда тромб слишком велик для лекарств, пациентам по-прежнему проводят операции. Так вот, иногда это делают еще, если у человека противопоказания к тромболитикам. Например, из-за беременности, сильной гипертонии или при риске внутреннего кровотечения, как в случае с черепно-мозговыми травмами.
1: Показания к удалению тромбов, их мало.
0: Имеется в виду венозных.
1: Это достаточно травматический доступ, и это технически достаточно трудно выполнимо даже в каких-то потрясающих хирургических руках.
0: Тут мы и возвращаемся в начало выпуска. В 1930 год, когда молодой ученик-хирурга Джон Гиббон наблюдал, как его наставник безуспешно пытался удалить тромб молодой женщине. Гиббон понимал, врач не виноват в смерти пациентки. Просто операция буквально на какое-то время выключает и кровообращение, и дыхательную функцию. Восстановить это после долгой задержки довольно трудно. Вот если бы только был механизм, который возьмет дыхание и сердцебиение пациента на себя. И у Гиббона возникла идея, как это можно сделать. Нужно, чтобы кровь из вен пациента перенаправлялась в специальный аппарат, который будет заменой легким. Он будет насыщать ее кислородом и убирать углекислый газ. Ну а затем кровь должна поступать обратно в артерии. Звучало как фантастика, но Гиббон взялся за разработку. Его соратником стала жена Мэри Хопкинс, которая тоже работала в больнице у доктора Черчилля. Первая версия аппарата появилась уже в 1934 году. Тогда кошка, подключенная к нему, прожила после операции на легочной артерии полчаса. Да, в этом выпуске пострадало очень много животных. Но для клинической практики аппарат пока не подходил. Большие объемы крови обогащать кислородом через него не получалось. Гиббон работал над аппаратом 2 десятилетия. С перерывами, когда он, например, уходил добровольцем на Вторую мировую войну. И вот, наконец, 6 мая 1953 года он прооперировал 18-летнюю девушку с дефектами межпредсердной перегородки. Часть операции, ее кровоток и газообмен поддерживал аппарат искусственного кровообращения или аппарат сердца легкие. Это был высокий узкий агрегат с прозрачным корпусом, внутри которого вертикально стояли 8 стальных сеток. По ним стекала кровь, а подаваемый кислород насыщал ее как будто через искусственные легкие. Сверху к устройству подходили толстые трубки кровяного контура. Весь механизм выглядел грубым, но очень футуристичным. Для его работы необходимо было большое количество донорской крови, в которую добавляли гепарин, чтобы она не сворачивалась. Предоставляли ее, кстати, зачастую местные студенты-медики. Целых 25 человек на одну операцию. Гиббон не был единственным, кто пытался создать аппарат искусственного кровообращения. Таких попыток было несколько. Но он стал первым, кто успешно провел операцию с этим оборудованием на человеке и в условиях больницы. Правда, триумфом для него эта история не закончилась. Следующие 2 пациента Гиббона погибли. Но его разработку подхватили уже другие ученые. Они улучшили материалы и технологии, и в итоге аппарат искусственного кровообращения изменил всю сердечно-сосудистую хирургию. Сегодня он, конечно, гораздо более компактный и совершенный. Хирургия применяет его при операциях на открытом сердце, коронарных артериях, при удалении аневризмы аорты, трансплантациях легкого, ну и при ТЭЛА тоже. Поначалу смертность на новых аппаратах составляла около 30-40%, но к нулевым годам снизилась до 20%. Это была все еще немаленькая цифра. Но я напомню, что до появления аппарата искусственного кровообращения за всю первую половину 20 века после удаления тромбов из легочной артерии выжило менее 10 пациентов. Не 10%, а 10 пациентов. А еще в 60-е появилось изобретение, благодаря которому для операции при ТЭЛА больше не нужно было вскрывать грудную клетку пациента. Его автор – американский хирург Томас Фогарти. Как и Гиббон, Фогарти, пока был интерном, часто присутствовал на неудачных и очень травматичных операциях. Через несколько лет он представил миру баллонный катетер. По сути, это трубка с иглой плюс резиновый надувной мешочек, из которого можно было выпускать воздух. Трубку проталкивали через тромб, потом мешочек надували и всю конструкцию тянули на себя. Мешочек толкал тромб на выход из сосуда. Баллонный катетер положил начало эндоваскулярной, то есть внутрисосудистой хирургии. Сегодня такие катетеры еще более совершенны. Например, если в легочной артерии застряли эмболы, можно ввести катетер в вену, которая находится на ноге или на шее. Дальше устройство под контролем рентгена или УЗИ толкают к легочной артерии, а когда катетер окажется у тромба, то за счет отрицательного давления внутри засасывает сгусток внутрь. Сосуд очищается, устройство выводит из организма, и все готово. Очень удобно. Тромбоэмболия легочной артерии – коварное заболевание. Но не потому, что мы не умеем его лечить. Как видите, способов много. На самом деле, главная сложность в том, чтобы вовремя заподозрить проблему. Тромб ухудшает самочувствие, но в теле его не прощупать и не ощутить.
1: Просто таких явных симптомов вот точно тела не существует, они очень неспецифичны. Это может быть одышка, то есть нарушение дыхания, ощущение нехватка воздуха, кровохарканье, в редких случаях такое бывает, там учащение сердцебиения, ну, боль в грудной клетке может быть, и уменьшение там сатурации.
0: Но это не значит, что вам нужно начинать бояться и вызывать скорую при малейшей одышке.
1: Обычно тело не возникает на пустом месте. Есть какие-то провоцирующие факторы. Это уже имеющийся тромбоз. И те факторы, которые мы уже с вами перечисляли, это там онкологические состояния, иммобилизация и прием там гормональных препаратов.
0: Но даже если вы пьете гормональные противозачаточные, не нужно бить тревогу раньше времени.
1: Считается, что повышенный риск тромбоза только в первые 1-3 месяца приема. Да, потому что идет изменение, перестроение организма на фоне нового введения гормона. Далее этот риск снижается до исходного.
0: Ну и вообще тревожиться лучше поменьше.
1: Все может быть в нашей жизни, но вот чтобы здоровый человек внезапно умер от ЭЛИ, это казуистическая ситуация.
0: Как вы уже знаете, большинству случаев тромбоэмболии легочной артерии предшествует тромбоз глубоких вен. Его заметить проще, хотя и он бывает бессимптомным. По разным данным, таких незаметных от 3 до 15% случаев.
1: Тромбоз глубоких вен проявляется выраженной отечностью, болезненностью, да, потому что тромб сам по себе он вызывает воспаление. И воспаление всегда сопровождается болезненностью. Асимптомный тромбоз – это крайне редкая ситуация. Обычно бывает у пациентов, которые лежат в реанимации уже в таком состоянии, когда они...
4: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать, как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

Я приветствую всех любителей музыки. Меня все еще зовут Анатолий Рыльсков, и вы вновь слушаете подкаст «Нота Бена». Это вторая часть нашего выпуска про панк-рок, поэтому если вдруг вы не слышали первую, настоятельно рекомендую начать именно с нее. А если вдруг слышали, то без лишних пауз начинаем. Итак, в прошлом выпуске мы остановились на том, что панк-рок убил протест. Слово «убил», возможно, слишком пафосное и яркое, но в той или иной степени суть оно отражает. Дело тут вот в чем. Есть такой интересный факт. С появлением панк-рока появились также независимые студии грамзаписи и независимые музыкальные журналы. Там, например, «Maximum Rock'n'Roll» было такое издание, или там независимые лейблы типа «Mute» или «Domino». И они первоначально специализировались именно на панках. Артистах таких, которые не подписывали контракты с мейджор-лейблами. Вопрос здесь простой. А зачем это было нужно? Каким образом создались такие обстоятельства, при котором независимые издания и независимые рекорд-лейблы были необходимы музыке? Зачем? Почему бы не пользоваться там Rolling Stones, AMI Records и не париться? История здесь такая. В принципе, старые известные музыкальные издания, типа там Rolling Stones или там старые мейджор-лейблы, типа EMI, их вполне себе устраивала та ситуация, которая сложилась в рок-музыке. Были какие-то старые коллективы замечательные, Pink Floyd или Eagles. Они все были уже культурными ребятами, разговаривали на какие-то серьезные темы, делали такую хорошую музыку, которая в конце концов нравилась и сотрудникам студии грамзаписи, и самим журналистам. Им самим было по кайфу работать с этими замечательными музыкантами. Никаких проблем творцы им не приносили, приносили только денежку, и денежку неплохую. И тут появляются панки. И казалось бы, да, вот новое какое-то такое явление, хорошо было бы о нем написать или заключить там контракты с этими людьми. А нет, издания писать о панках отказывались принципиально. Мы не будем, нам это не интересно, это какое-то там хулиганье, примитивные группы, что-то там рычат в микрофон, не надо. Мы вот, лучше у Pink Floyd выходит альбом, Animals, по-моему, вышел у Pink Floyd там со свиньей, летающей над заводом. Вот об этом мы напишем. А панки, что там они, что о них писать? Студии грамзаписи также не желали никакого дела с этими ребятами иметь. Почему? Ну, это какие-то отщепенцы. Непонятно, принесут они вообще денежку или не принесут. Ведут они себя плохо. Зачем они нам нужны? Пускай они там у себя в болоте где-то тусуются подальше от нас, а мы тут вот занимаемся приятной культурной коммерцией. И бог с нами, и бог с ними. Исходя из этих факторов, так появились независимые журналы, которые писали о панк-музыке, и независимые рекорд-лейблы, которые специализировались на этом жанре. В первом выпуске мы, когда с вами говорили о группе The Velvet Underground, да, мы отметили, что к господину Луриду и господину Джону Кейлу мы еще с вами вернемся в процессе нашего разговора. Так вот, возвращаемся. Вот, например, Джон Кейл, он очень активно вписался в такую продюсерскую. У него продолжали выходить, конечно же, и музыкальные работы. Одновременно он продюсерскую нишу почувствовал, понял, что это его. Начинал он в 70-х годах в начале. Дебютный альбом группы Stooges, о котором мы тоже говорили, он продюсировал. Продолжил и к 77-78 году он очень активно вот эти все панк-рок-коллективы изучал и каким-то помогал записываться. Лурид вообще был лицом панк-журналистики. Так вышло, что то ли не очень ему хотелось, то ли интервью были скучные. Лурид давал очень мало какой-то информации изданием крупным, типа того же Rolling Stones. То есть там, да, что-то было, но не в больших количествах. И поэтому панк-журналы, там, в частности, Sniff and Glue, американское издание, оно очень хотело взять у него интервью и взяло. И разместили его, по-моему, на дебютном выпуске своем, на дебютной обложке, там внутри было с ним интервью. Он как бы тоже участвовал во всей этой панк-тусовочке. И вот панки в своем болоте живут и не тужат. И все у них хорошо. Кроме одного коллектива. Был один такой британский коллектив, не знаю, слышали вы о нем или нет, называется он Sex Pistols, они никаких проблем не имели ни с известными издательствами, ни с мейджор-лейблами. Тонна материала о них, много предложений о контрактах, в частности, с EMI у них был дебютный контракт, они заключили, он, правда, там сразу же развалился, потому что пошли протесты по всей Англии, да как же так, вы хулиганье, они-то на наши ценности посягают, а вы на этом наживаетесь. А у EMI какая была мотивация, что группа суперскандальная, суперпопулярная,
популярны, почему бы не заработать на них денежки? Ну, в итоге под давлением общества они денежки на них наживать перестали. А как же так вышло? Вот почему, грубо говоря, почему вот именно Sex Pistols как объект обожания, музыкальное издательство и Major Label? А дело здесь в следующем. Что такое Sex Pistols? Давайте с музыкальной точки зрения попробуем проанализировать. Это, как бы так никого не обидеть, полупродюсерский проект. Главный там господин Майкл Макларен, о котором мы тоже говорили в первом выпуске в контексте группы New York Dolls. Майкл Макларен поездил по Америке, послушал местных панков, вот где-то года 75-го, кто там был, 76-го. В основном на него впечатление, кстати, произвел Ричард Хелл, но о нем мы чуть-чуть подальше поговорим. И, значит, Майкл Макларен послушал концерты, пообщался с мальчиками, с девочками, почесал репу и подумал, а почему бы нам не создать то же самое, только в Англии? Скандальный, грязный в музыкальном плане, энергичный панк-рок-коллектив. Но при этом мы не просто создадим и будем его продюсировать, а мы вот эту вот хулиганско-протестную сущность панка, которая там есть, мы возведем ее в абсолют. Мы сделаем так, что коллектив будет настолько эпатажен, что о нем нельзя будет не писать. И таким образом мы будем продвигаться. Приезжает он в Англию, набирает эту вот колобуду, и они начинают играть. Дебют они, кстати, в какой-то там лондонской школе искусств, что-то типа такого. Максимально непролетарские корни, непростые уличные ребята, а все сразу культурно и замечательно. Ну и, соответственно, группа становится настолько громко и скандально, они там что-то плюют в кого-то, грубят, всем дерутся, прямо с концертов приглашают поклонниц за кулисы, тогда так было не принято. Их нельзя игнорировать. Sex Pistols из разряда музыкальных явлений перешло в разряд явлений социальных. О них говорила буквально вся Англия. Обычно они говорили, вот смотрите, какие они ужасные, но кому-то это нравилось, и продавались они хорошо. И писали о них, скажем так, очень много. На самом деле, в этом и состоит истинное культурное значение группы Sex Pistols. Альбом-то у них, ну, прямо скажем, средний. Ничего супер выдающегося нет. Альбом очень неровный. Альбом с минимальным количеством нового материала. В основном какие-то синглы, которые они записывали ранее. Есть там, конечно, очень хорошие песни, но говорить о чем-то более чем хороший альбом, ну, не приходится. Но так как Sex Pistols заняли нишу овер-протеста, даже не овер-протеста, нишу овер-хайпа на протесте, плашечка «хулиганы и непримиримые борцы за все хорошее», она за ними закрепилась. А теперь давайте проследим, представим, что мы с вами подростки 15-16 лет в 1977 году. И нам очень с вами понравилась группа Sex Pistols. Яркие они против всех, солист идет в маечке «I hate Pink Floyd», все как положено. И мы с вами приходим в музыкальный магазин, чтобы купить новую пластиночку, и говорим, а нам что-нибудь вот то же самое, что Sex Pistols. То есть нам нужны панки. Кто там еще есть в этой тусовке? Ну и вам уже там предлагают The Damned, The Clash, Raymonds американских. И вы уже выбираете. Но без славы Sex Pistols, общеанглийской и даже общемировой, слышали о них везде, популяризация панк-рока в той мере, в которой она произошла в дальнейшем, была бы невозможна. И мы же с вами искали группы, похожие на Sex Pistols, соответственно, мы их и наделяем теми категориями, которыми мы наделяем группу Sex Pistols. Мы берем другой панк-рок-альбом и говорим, вот это тоже протест, тоже хулиганы, тоже непримиримые борцы. Может, они не такие, может, они там максимально спокойные, как Элвис Костелл, например. У него был такой первый припанкованный альбомчик, но тем не менее, так как он панк, имеет какое-то отношение к культуре, замечательно. Вот он такой же, как Sex Pistols. Вот этот вот наш импровизированный билборд со словом «протест» после Sex Pistols, он уже стоял за каждой группой, которая называла себя панк-рок-группа. По такой пьянке, да, давайте как-то немножко на вельтиком панков перейдем, грязновато у нас будет второй выпуск, по такой пьянке протест, он переходит из разряда тропа музыкального, стилистического приема, что, мол, вот он там может быть, может не быть, если есть, то это какие-то идеалы, это там хорошо, это там отдельная какая-то протестная музыка. Из этого музыкального тропа протест переходит в формат коммерческого ярлыка. Чтобы быть коммерчески успешными на ниве именно панк-рока, нужно быть в протесте обязательно. Именно поэтому какие-нибудь там омерзительные группы, порнофильмы возьмем, вот они хоть что-то протестуют. Чего протестуют? Там зачем какие-то сытые панки продаются там очень хорошо, там на концерты ходят, что там зарабатывают, а все равно цепи надел и пошел

достаточно протестными, и они были панки из мира рэпа. Настолько ассоциируется, что можно же слово «протест» менять на слово «панк», и, в принципе, без потери смысла. Это все, что касается протеста. Следующей теме плавно перетекает, это тема панк-субкультуры. Почему панк-историки и сами панк-музыканты, они поддерживают стереотип, старый 40-летней давности стереотип о том, что панк — это хулиганы, панк — это грязная музыка, девиантное поведение, это протест, опять же. Зачем им это нужно? Почему бы не уйти от этого, не как-то развивать жанр, не развивать, скажем так, смыслы внутри жанра? А все очень просто, это уже продается, зачем что-то менять? То есть, условно говоря, ну хорошо, с панк-историками чуть-чуть ситуация посложнее, они в это верят. То есть, это люди, которые в подростковом возрасте вдохновились панк-идеалами, и теперь они такие, ну все, панк — это единственное, что имеет смысл, я буду панком до конца, и, соответственно, очень идеалистично смотрит на все неровности этого замечательного движения. А панк-музыканты, типа там Green Day, Spring, поп-панк, наверное, вот самый отвратительный вообще жанр в истории музыки, он вот это все просто-напросто эксплуатирует. Мы все, конечно же, в протесте обязательно, мы там какие-то устраиваем пьянки-гулянки, пытаемся эпатировать, вести себя вызывающе, и все это ради того, чтобы все дело продавалось. Условно говоря, панков 77-го года, типа группы Clash, вот их бы не устраивал формат того, что их песни созданы для того, чтобы там какие-нибудь 30-летние дядьки в надежде потискать 20-летних девочек приходят в бар, напиваются и танцуют под их музыку. А вот Green Day, Offspring и так далее вполне этот формат устраивают. Денежки мы получаем, а остальное это уже что хотите, то и делайте. Самое забавное, что вот эта вот субкультура панка, которая панками всячески поддерживается, она самому панк-року очень навредила и вредит до сих пор. Понятно, что с 77-го года коллективов, которые в жанре панк-рока успешно себя проявили, их пересчитать по пальцам. Просто потому, что жанр полумертвый, жанр старый, то есть это нужно какие-то находить новые смыслы, новые взгляды. Это не всегда делать хочется, да и зачем? Это как-то не проверено, лучше делать проверенное из наших пенатов, там какие-нибудь тараканы абсолютно омерзительные делали. По поводу субкультуры, которая педалируется панками, она перешла и в общественное сознание. То есть, вот вы подойдете к своим друзьям, как это сделал я, и спросите их, а что такое панк-рок, по твоему мнению? Услышите вы что-то вроде кривляния идиотизм, хулиганство, грязь, алкоголь, наркотики и дебильная трехаккордная музыка. И вот эти все дяди-панки, они вместо того, чтобы такие, не-не-не, ребят, вы слишком глупо понимаете значение слова панк на самом-то деле, вот они это все убирают и говорят, да, вы абсолютно правы, мы именно такие, мы протестуем, мы готовы просто горы свернуть, три аккорда, смысл, все, что нам надо, это вы там своими подачками денежными успокаиваете себя, делаете там какую-то форматную музыку, при том, что сами они делают форматную музыку и немало зарабатывают, а вот мы-то на самом деле за идеалы, ну, это все вы можете послушать и что-нибудь еще помимо этого. И это все вредит панк-музыке в том плане, что, во-первых, любая трехаккордная панк-рок-музыка воспринимается как плохая, потому что она скучная и глупая, а это абсолютно не так. Мы чуть попозже об этом поговорим. И во-вторых, что в панке ничего интересного-то и не было. Хулиганье, головами дрыгает, гитаром бьет, значит, одну струну и все, и замечательно. И можно и пропускать 6-7 песен известных и достаточно. Можно сказать, что адепты панк-субкультуры стреляют панку в ногу абсолютно точно своим поведением. И порождают еще одно замечательное явление, которое называется говнарство. Да? То есть в нашем случае слово говнарство это будет политико-социальный термин. Что мы под ним понимаем? А мы понимаем абсолютно такое, знаете, линейное восприятие панк-философии. Условно говоря, напиться, подраться, заснуть на улице. Назвался панком «Живи хуево». Прошу прощения за бранный русский, в данном случае это цитата. Был такой панк «Свин», солист группы «Автоматический удовлетворитель». Вот этот человек, он о своей дефекации поедал с целью доказать, что ему плевать, он настоящий, так сказать, настоящий панк. В 90-е, вот в конце 80-х годов, когда был Советский Союз, были истории, когда на курортах, допустим, люди кушали в кафешечке, что-то недоедали, уходили, приходили панки, это доедали за ними. И вот это все говнарство, оно тоже особо не красит, как вы понимаете. Не увлекает умы интеллектуалов таким, человек доел за кем-то в ресторане, надо узнать, а что им движет? Вот, то есть, ну, понятное дело, что протест, который первоначально был рекламой, панк жизни, сейчас стал антирекламой после того, как попал в широкие массы народных философов.

Что ж, переходим поближе к музыкальной составляющей и ответим на еще один вопрос нашего сегодняшнего подкаста, а именно, почему панк-рок прожил год-два в чистом виде панк-рок? Понятно, потом был хардкор-панк, поп-панк и так далее, но вот в чистом виде было примерно так. 75-й год зарождение, 76-й готовился взрыв, 77-й все взорвалось, 78-й, 79-й, что-то уже какие-то готические роки, какие-то постпанки, новая волна, все панки уже начинают экспериментировать, там, к примеру, группу Clash возьмем, вот Clash в 77-м году.

есть одно из двух. Либо они как-то предали панк-стандарты, либо панк как-то видоизменился. А почему он видоизменился, да? Почему там культовые панк-рок-коллективы начали играть какую-то другую музыку? А дело здесь вот в чем. В первом выпуске мы отмечали, что панк-рок, он так зачистил поляну, новую такую сцену воздвиг, на которой панки могли спокойно заниматься своими экспериментами. Талантливые люди могли в отрыве от нагроможденности классического рока делать музыку. С этой сценой панк-рок одновременно приобрел, как, знаете, говорят, на роду было написано «умереть рано». Вот это вот про панк-рок. Потому что максимальное упрощение музыки, оно не может продолжаться вечно. Потому что талантливым людям, ну, просто очень скучно. Вот если действительно какая-то трехаккордная музыка, даже хорошая трехаккордная музыка, потому что панк-рок состоит из такой. Но если помимо нее ничего нет, то талантливые ребята такие, ну, замечательно, мы пойдем где-нибудь поэкспериментируем вот, в другое место. И так как простая по структуре панк-рок-музыка очень быстро музыкантам надоела, они очень быстро начали экспериментировать, соответственно, панк-рок очень быстро видоизменился. Понятное дело, что еще в процессе своего становления панк-рок уже сопровождали эклектичные и направленные абсолютно в разные стороны музыкального ареала обитания личности, дальше это событие усугубилось. И теперь, до конца этого выпуска, мы с вами будем разговаривать о разных панк-рок-коллективах. Две ремарки. Первое. Мы не будем говорить об известных. То есть это не будет ни Sex Pistols, мы не будем их слушать ни Clash, ни Damned, ни Ramones, просто потому, что мне скучно в очередной раз там называть известную группу, говорить, вот, это, конечно, гениально, ребят. Это голова, да. Мы будем говорить о коллективах таких не очень известных в России или не очень известных даже в мире, либо культовых ребятах, которых я считаю недооцененными. А ремарка номер два. Так как мы с вами постараемся максимально широкий диапазон панк-звука взять, то есть коллективы здесь будут очень разные по звучанию, надо понять следующую вещь, что если, условно говоря, коллектив звучит сложнее, арт-панк-коллективы рассматривать, я говорю, что они очень хорошо звучат, это не значит, что коллективы, которые делают музыку в три аккорда, два притопа и просто какой-то панк-посыл, они плохие. Они хороши по-своему, эти хороши по-своему. Это просто, чтобы сразу не было вопросов, понабегут, начнется, вот там, ты ничего не понимаешь, вот чтобы вот сразу мы вот это все убрали. Есть хорошие группы вот тут, есть хорошие группы вот тут. А плохие есть абсолютно везде. Поэтому пробежимся по моим любимчикам, держа в голове то, что стараемся мы найти сегодня как можно больше разных способов играть панк-рок. Начинаем с Великобритании. Мы будем так географически двигаться. Первый коллектив, который нас сегодня интересует, это группа

это женский панк-рок коллектив. Чем он был известен, чем он был хорош, помимо замечательного альбома? Известен он стал благодаря своему женскому составу. В панк-роке, чтобы солистка группы была девушка, это и так большая редкость. А тут еще и девушка-англичанка, но при этом она метиска, да, то есть она не этническая англичанка. Газеты тут же начали писать хвалебные отзывы, всячески форсить эту замечательную группу. Надо сказать, что, несмотря на то, что критики ее любили, группа была хороша. То есть вот обычно, когда критики любят, но здесь это формула не работает. Группа хороша. Альбом, конечно, неровный. Вышел там второй у них в каком-нибудь 2014 году, но мы его не считаем, потому что спустя 40 лет выпустили какой-то проходной музыкальный продукт. Вот это все нам не интересно. Нам интересна талантливая музыка. А это их дебютник. Очень рекомендую послушать. Давайте там что-нибудь еще оттуда проиграет в нашем подкасте.

группа X-Respect, тут и саксофоны, и танцевальность, и тексты, все любители панка должны оценить. Дальше у нас группа

Косвенно вы эту группу очень хорошо знаете. Все вы слышали выражение «Punk's not dead». Откуда оно пошло? Где-то там в 82-83 году, где-то там, коллектив под названием «Exploited» записал песню одноименную «Punk's not dead», звучал

Вопрос, а с чего они вообще решили, зачем писать песню «Punks Not Dead»? Как пришла им в голову эта замечательная идея? А дело в том, что группа Crass, о которой мы сейчас с вами разговариваем, она в 1977 году записала песню «Punk Is Dead» на своем дебютном альбоме. То есть, понимаете, да? Самый рассвет панк-рока, тонны отличных пластинок, а вот ребята из Англии такие: не, ребят, все, панк продался, панк уже не тот, уже закончился, это все превратилось в коммерческие игрушки для детей. С чем же было связано такое радикальное представление о панк-роке? А связано было с тем, что группа Crass, она состояла из реальных таких анархистов, то есть, которые жили в коммуне, действительно использовали панк-рок для продвижения своих взглядов, для того, чтобы манифесты читать. Очень много песен этого коллектива, они нетипичные, у них формула куплет-припев, а у них просто идет монотонное политическое заявление и под какую-то абсолютно минималистическую музыку. Эти ребята, они все пассажи панка про заявление и простоту музыкальную, они поняли так, как надо было это понять. Там есть песни, где тупо солирует барабан, практически весь хронометраж, и потом там гитара подключается, то есть все максимально животно-примитивно. Еще один интересный факт, прежде чем мы закончим об этом коллективе разговаривать, когда группа образовалась, они заявили, что в 84 году они распадутся. И распались они аккурат в 1984 году. Группа культовая, группа, которую до сих пор помнят в Англии. Каждый уважающийся панк нашивку Crass носит, конечно же. Если вдруг вы не слышали, очень рекомендую познакомиться. Возможно, это то, что вы искали. Такая вот незамутненный, чистый, как слеза младенца, панк-рок. Ну и давайте еще под конец послушаем. С их первого альбома и закончим.

Баскокс, манчестерская группа. Здесь очень коротко. Группа, в принципе, достаточно популярна, прославилась благодаря двум-трем композициям. Я считаю, коллектив очень недооценен. То есть можно смело слушать первые 2-3 альбома, получите заряд такого хорошего настроения с легкой грустинкой. Это представители того, что позже будут называть поп-панк. Поп-панк в зарождении, при этом очень качественный, очень хороший. И музыканты не остались на этой ниве, а продолжили развитие. И один из участников группы Баскокс потом сформировал группу Magazine. Как-нибудь мы о них поговорим в контексте уже постпанк. Сейчас просто отметим коллектив. Если вдруг не слышали, послушайте. Это группа, которую вы слышали, но просто не знали, что это они. Настоятельно рекомендую обратить внимание, не пожалейте. Ну, еще что-нибудь.

The Edwards. Главный там был господин Тиви Смит. Писал он такие максимально искренние панк-рок песенки, такие, знаете, как будто вот 15-летний подросток взял гитару, собрал своих одноклассников, засели в гараже и решили петь панк. Вот, вот это вот группа Edwards. Песня, которую мы с вами только что послушали, Gary Gilmore's Eyes, она считается у них самой известной, и вообще в среде критиков считается, что это One Hit Wonder. Да, то есть они написали одну песню, все остальное у них абсолютно ненужно и неинтересно. Я категорически с этим не согласен. Я считаю, что группа The Edwards — это чуть ли не лучший панк-рок коллектив вообще в истории. Если брать их дебютный альбом, он вышел в 78 году, назывался Crossing the Red Sea with the Edwards. Половина материала — это старые синглы группы, половина — что-то новое. На этом альбоме один трек лучше другого. Слушать можно на постоянной основе, слушать очень интересно. Вокал Тиви Смита такой, как будто он вас взял за шкирку и вот к вам обращается, пока поет. Просто великолепно и прекрасное музыкальное сопровождение. Еще один интересный факт. В группе была гитаристка, кажется, Гей Эдвард ее звали. Вот она считается одним из секс-символов панк-рока. Будет интересно, посмотрите фотографии этой дамы в молодости. Очень-очень красивая женщина. Слушаем еще что-нибудь из Эдвардс и

Группа Wire — это такие типичные представители арт-панка. Интересный коллектив, огромное количество альбомов, то есть там штук под 20, наверное. В контексте панк-рока, да и вообще интересуют нас только первые три. Дебютник 77 года назывался у них Pink Flag. Там 21 трек, все очень разные и по хронометражу, то есть там были треки меньше минуты, которые идут. Были интересные музыкальные находки. То есть вот если вам никогда не нравились коллективы, которые включаешь пластинку, и там вот одна и та же песня просто разными словами, то очень вам рекомендую группу Wire. Эти ребята, как и свойственно арт-панкам, постоянно искали новые звучания, новые формы музыки, что-то постоянно такое делали, наловчились обходить барьеры скукоты, что ли, да, барьеры какого-то зацикливания на одном и том же, и постоянно старались вот где-то что-то преуспеть. Для иллюстрации еще один трек с их дебютного альбома.

Группа не оставалась, не топталась на одном месте, пытались как-то развить свой музыкальный успех. Группа очень известна среди меломанов. Не сказать, что это я откуда-то ее там отрыл. Тем не менее, если вы вдруг по каким-то причинам ее пропустили, обязательно послушайте. Группа доступная. Пример экспериментального коллектива, который можно познать и не будучи супернаслушанным человеком. Если вы собираетесь вкатываться в тусовку музыкальных снобов, которые ходят друг перед другом, выпендриваются всякими разными коллективами, которые они отрывают, потому что делать им больше нечего, то группа Wire обязательно к прослушиванию, а то в приличном обществе не поймут. Закончили мы с Великобритании, пересекаем Ла-Манш и приходим во Францию. Что нам вообще во Франции интересно? Принято считать, что во французском панке был один интересный коллектив, это группа Телефон, он же самый известный. Проблема в том, что группа Телефон мне никогда не нравилась. Звучат они вот так.

это их лучшая и единственная песня, которую, в принципе, имеет смысл слушать. Все остальное это как-то второсортно, скучно. Ну вот, честно, это насилие над собой, просто сидеть и пролистывать в своих ушах их дискографию. Вот честное слово. И вообще бы я о них не упомянул, но группу «Телефон» мы используем как такой маленький мостик к другому французскому коллективу, который называется «Metal Urban». И звучит он вот так.

Не уверен, что называется Metal Urban. Я не особо хорошо говорю на французском, знаю 5 фраз, поэтому, возможно, поэлегантнее произносится. На самом деле, будем считать, что я идеально владею французским, но так как выпуск про панк-рок, я в оппозицию к франкофонам становлюсь и буду коверкать их слова, как только пожелаю. Что это за Metal Urban? Кто это такие? Это ребята, которые играли такой очень грязный, очень плохо записанный, но при этом панк-рок с изюминкой. Песня, которую мы с вами только что послушали, называлась «На Пари Макис», или как так, ну, «Парижский мятежник», или там «Парижские партизаны». Это вообще был хит. Так о группе-то особо никто не знает, кроме, опять же, вышеупомянутых снобов. Песня где-то в чартах мелькала, и помимо нее никто ничего и не вспомнит. А очень зря. В 1980 году у этой группы выходит первый и единственный полноценный альбом. И его вы, кстати, можете увидеть на обложечке нашего подкаста. Там такая птичка черная. Это вот обложечка дебютника Metal Urban. Альбом в высшей степени хорош. Его чуть-чуть тяжеловато слушать. То есть он так, скажем, записан очень неаппетитно. Немножко давит на уши. Но, в принципе, если вы привыкли к таким коллективам, которые не щедры на благозвучие, то Metal Urban — это абсолютно ваш выбор. Группа фантастическая, великолепная, преступно недооцененная. Я считаю, что в России ее просто обязаны услышать. Что-нибудь еще послушаем с этого альбома.

И идем дальше. Следом у нас американцы. Переезжаем в Америку и поговорим о трех коллективах, которые остались немножечко в стороне от общественного внимания. Первый из них называется «Devo».

Дева — это группа панк-концептуалистов, которые решили, что общество и человечество в целом, оно постоянно деградирует во всех смыслах, начиная от генетического, заканчивая политическим. И об этом поют, и это доказывают. Например, вот песню, которую мы с вами только что послушали, называется она «Монголоид». Не как в прямом переводе хочется сказать, что это просто какой-то человек с узкими глазами. Нет, в английском «Монголоид» — это человек отсталый в развитии, скажем так. И вот именно такую персону выбрали группа Devo как героя для своих композиций. Да, согласитесь, не каждый будет воспевать в своем творчестве таких вот людей, а вот Devo делает это прекрасно, делает это убедительно, еще и всех убеждает, что вот, ребят, так и надо. Коллектив по звучанию это такой панк-рок с электроникой, с поиском новых музыкальных идей, но при этом замкнутый формат такой немного издевательской музыки. Из-за чего группе не удалось очень долго прожить. Если первый альбом и второй были просто прекрасны, третий хороший, дальше можно не слушать, там просто скучно. Группа исписалась к 80-м годам, ничего интересного они не производили. Тем не менее, произвели они до этого много прекрасного. То есть первые три альбома, давайте там что-нибудь еще из их творчества послушаем.

Группу Дево, первые несколько их релизов, можно слушать с огромным удовольствием. Также настоятельно рекомендую ознакомиться хотя бы для ширины кругозора. Следующий коллектив — это Ричард Хелл и его группа Voidoid.

Ричарде Хелле мы немножечко поговорили в контексте Sex Pistols. Поговорим сейчас поподробнее. Вообще, я небольшой фанат группы Voidoids. Мне они кажутся немножко скучноватыми. Но в контексте панк-рока группа очень важная, и важна она по двум причинам. Первый, собственно говоря, сам Ричард Хелл. Человек максимально заметный в панк-тусовке. Сначала он играл в группе Television вместе с Томом Верленом и Ричардом Ллойдом. Композиция Blank Generation, которую мы послушали, она вот еще со времен Television, находится в репертуаре Хелла. Дальше он поиграл с группой Heartbreakers, записав вместе с Диди Рамоном песню Chinese Rocks.

вот эту вот самую композицию. А потом решил основать свою группу и уже там разошелся по полной. Второе из интересного о группе Void Doids — это их гитарист. Вообще гитарная их секция. Очень интересное звучание. Пожалуй, наверное, из таких панк-гитар, наверное, самое сильное. Слушать это при том, что мне эта группа не нравится, я прекрасно понимаю, что слушать их прикольно, интересно. С точки зрения музыки, чуть ли не, наверное, топ-1 в плане такой панк-мелодики стоит этот коллектив. Не берем всяких Television, которые я к панкам не отношу. Именно по этой причине нас их сегодня не будет. А вот Войдоидов мы относим, поэтому засветились они у нас в подкасте. Что-нибудь еще послушаем с их творчества и двигаемся потихонечку дальше.

последняя ремарочка про коллектив Ричарда Хэлла. Интересный философский пример. Все вы наверняка люди умные, знаете про концепцию смерти автора, про то, что автор не имеет такого абсолютного права диктовать смысл своего творчества, что смысл — это троп, то, чего может вообще не быть в произведении и так далее. Ричард Хэлл это прекрасно иллюстрирует, эту концепцию. Песня Blank Generation, которую мы слушали в самом начале, Хэлл задумывал как критику поколенческих песен. Типа там My Generation, The

И, мол, работает его композиция примерно так. Слово blank, оно не то, что в прямом означает пустоту, а оно означает такое пустое пространство, куда можно вставить любое слово, то есть олицетворяющее то или иное поколение, и эта песня будет работать. Но сделать это у него не получилось, а получилось сделать панк-гимн про пустое поколение. Не знаю, раздосадован ли Хэл этим фактом, но как иллюстрация определенных философских воззрений, композиция его подходит прекрасно. И теперь движемся дальше к группе

коллектив из штата Огайо. Дэвид Томас там солировал. Это еще один представитель арт-панка, крайне интересный коллектив. Коллектив, который определил свое время лет, наверное, на 5 на 6. Чтобы вы понимали, вот эта вот темная, готично-постпанковая, экспериментальная вещица, которую мы только что послушали, она датирована 75-м годом, 1975-м. Хотя весь постпанк Бамонт, он будет только там в 78-м году как-то заявлять о себе впервые. Первую сделали это еще в 75-м, потом также нашли очень много новых интересных музыкальных решений, чем немножечко опередили даже новую волну. Коллектив в высшей степени талантливый, в высшей степени интересный. Возьмем там дебютный альбом, назывался он Modern Dance, да, современный танец. Послушаем что-нибудь оттуда.

вот эта пластинка выдержана в такой панк-стилистике. Дальше идут сплошные эксперименты. Там и второй альбом, и третий. Группа с вокалом, и со звучанием, и с электроникой, и с чем только она не пытается взаимодействовать, чтобы найти новые свежие звуки для своего творчества. Коллектив я крайне рекомендую всем меломанам, если вы по какой-то причине эту группу не слышали. А вот если вы, скажем так, музыку увлекаетесь не сильно, наверное, я бы не рекомендовал. Послушайте какие-то знаковые, популярные песни, но в творчество не углубляйтесь, потому что, ну, вам просто будет в тягость это слушать, потому что группа, скажем так, для не очень наслушанного человека, она, конечно, не подходит. То есть определенный такой музыкальный бэкграунд нужно иметь. Но, опять же, в любом случае, вы можете меня не послушать и зарядить себе в наушники полную дискографию и получить массу удовольствия. Ваше право, моя работа предупредить вас. И последняя страна, на которой мы закончим нашу с вами панк-географию, это Австралия, родина кенгуру и родина одного замечательного панк-рок-коллектива, который называется Radio Birmingham.

Кто такие Radio Birdman? Это, значит, группа, которая идеально отражает судьбу честного, талантливого панка. Смотрите. Они записали дебютную эпишку. Она дико взлетела. Эпишка просто гениальная. Одна песня лучше другой. Всем дико понравилось. Они записывают первый альбом. Великолепный. Просто гениальная пластинка. Все в восторге. О них даже там где-то начинают писать. Их подписывает тот же лейбл, что подписывает группу Raymonds. То есть вот уже вот-вот сейчас группа просто залетит в пантеон панк-богов. Но что-то у них там случается. 3 года они не выпускают никакого материала. Потом выпускают вторую пластинку, которая, мало того, и по содержанию слабенькая, еще и как бы опоздала со временем. И в итоге коллектив так и остался в разряде культовых для каких-то там меломанов. Потом у этих деятелей были другие коллективы, типа там New Race. Кто-то из участников Radio Birdman организовал. Здесь не уверен, но, по-моему, кто-то из них. Не получилось с коммерческим успехом, тем не менее, люди помнят. Я считаю, что продвинуть эту группу в массы просто обязательно. Давайте что-нибудь еще послушаем.

по звуку не сказал, это коллектив, который больше обращается не столько к американскому панку за вдохновением, сколько к американскому протопанку. Интересные звуки, интересное композиционное построение песен, оно связано именно с тем, что ребята вдохновлялись там MC5 и гип-попом. На первом альбоме даже есть кавер на песню TVI, он, по-моему, альбом открывает как раз. Поэтому не совсем типичный, наверное, для вот 77-го года вокально-инструментальный ансамбль, так его назовем, но заслуживает вашего внимания. Прекрасная группа. Очень-очень рекомендую ознакомиться.

0: Собственно, на этом все. В финале хотелось бы выразить надежду, что удалось мне вам показать многогранность панк-рока, удалось мне вам показать, что не тремя аккордами едиными, и что эти три аккорда — это не печать зла и печать бездарности при всем при этом. И заинтересовать вас элементарно панк-роком, потому что судьба у этого жанра незавидная, бездарности пинают полумертвое тело, вместо того, чтобы его наконец-то отпустить и так время от времени возвращаться, посмотреть, черпануть вдохновение и отправиться в какой-то творческий порыв. Вместо этого просто какое-то насилие происходит над бедным панком. Выражаем мы все редакции дискурса соболезнования панк-року по этому поводу. Скажу, что это достаточно интересный жанр, чтобы разобраться в нем поглубже. Понятное дело, что в рамках одного, там, двух подкастов обо всем не расскажешь, все группы классные не покажешь. Я просто постарался, чтобы в этой вот эклектике и в этой репрезентации, которую сегодня я вам подготовил, вы нашли для себя что-то новое, что-то интересное, возможно, изменили свое отношение к панк-року и поняли, что это не тупой жанр для хулиганов и алкашей, а это такая очень серьезная, очень фундаментальная, очень разнообразная, разносторонняя музыка, в которой копаться и копаться, находиться по колено, в которой на самом деле одно удовольствие. С вами был подкаст «Нота Бена». Еще услышимся.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену». Я поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Либо-либо.
2: Это подкаст радио.
1: Монеточка? Давай еще раз. Меня зовут Лиза Монеточка, а это...
2: А это Витя Исаев.
1: И это наш подкаст «Радио Монеточка» со студией «Либо-либо». И здесь мы отвечаем на вопросы наших слушателей, прекрасных малышей, подростков, детишек. Сегодня будем говорить, кстати, про экзамены.
2: Ужас.
1: Если вы тоже хотите попасть в наш подкаст, то пишите в наш телеграм-бот. Ссылка будет в описании.
2: Да.
1: Вить, какой у тебя был в жизни самый страшный экзамен, который ты запомнил на всю жизнь? Я уверена, такой есть.
2: Самый страшный экзамен, он был у меня в Тбилиси.
1: Когда тебя на границе допрашивали? Просто нас, конечно, постоянно в Грузии досматривают на границе, расспрашивают. И первые разы мы так волновались, стояли там. А теперь мы просто как два дурачка. Они на нас так смотрят странно, эти таможенники. Потому что у нас уже сухарики, чипсики для малыша, дополнительная одежда, игрушки. Мы там раскладываемся, ползаем, смеемся. Нам Нина очень сильно помогает на всех границах, на всех досмотрах. Недавно она нас пустила в бизнес-зал. Нас как бы трое, мама, папа и ребеночек. И, конечно, нам нужно заплатить за двух взрослых, чтобы посидеть там, поесть этих чипсиков с этой кока-колкой. Но она так хохотала с этой Ниной и говорит: только один, я вас беру только один, просто потому что у вас такой милый ребенок. Она так и сказала. И мне кажется, что в целом нашу жизнь, появление Нины в этом смысле точно облегчило. Мы стали везде приемлемые, приятные, в банке, ненароком. Кладу телефончик, а у меня на заставке малыш хохочущий, очень симпатичный. И вместо того, чтобы меня допрашивать, кто я, откуда я и что у меня за паспорт такой отвратительный, вместо этого первые там 15 минут идет обсуждение этого малыша, и дальше уже просто как своей подружке она выбивает эту карточку, выбивает, открывает этот счет.
2: Ну, скажем так, она компенсировала некоторые неудобства, связанные с владением малыша.
1: Компенсировала, и некоторые затраты уже даже компенсировала.
2: Да, она отбила 35 евро.
1: Да.
2: Осталось немножко.
1: Да.
2: Ну и, собственно, как тебе наше приключение недавнее?
1: Да слушайте, я бы в этом туре реально бы только и жила. Вот если бы были между турами три денечка...
2: Туры.
1: Если бы были между турами туры, это было бы хорошо. Какое удовольствие я получаю. Мне еще просто очень не нравится сидеть дома, особенно с ребенком. Это мне очень тяжело дается. Его надо постоянно развлекать, что-то ему придумывать, куда-то его водить. Потому что Нине постоянно нужно общение, кокетство, знакомство, улыбочки где-то там. Поэтому мне все время с ней надо идти в какой-то торговый центр или в какие-то гости, или на какую-то площадку. Все время ее как-то развлекать и удивлять. И восхищать чем-то. А в туре она сама по себе развлекается. Она у нас уже выходила на сцену во время выступления.
3: Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Не пугайте человека. Это новый человек, его нельзя пугать.
1: Я испугалась, что она будет плакать. Очень так внимательно за ней наблюдала. И представляете, что она делает? Она начинает хохотать, улыбаться, смотрит на эту там 1500-2000 людей. Они все захлопали. И она им в ответ начала хлопать и аплодировать. Кокетка такая. Ладно, Вить, давай теперь про настоящие экзамены, потому что время сейчас такое, сейчас для всех это актуальная тема, и мои слушатели просто вообще ломятся к нам в чат, ломятся к нам в эфир, чтобы пожаловаться на то, как им тяжело, как их достали эти экзамены.
4: Меня зовут Алена, я из города Москва. Кажется, что ЕГЭ – это такой винтик, знаете, как будто если он повредится, что-то с ним случится, то в целом весь механизм дальнейшей жизни пойдет под откос. И очень страшно, что вот эти формальные баллы, они могут испортить в целом всю жизнь. И что делать с вот этим чувством, что при несдаче ЕГЭ все дальнейшее может быть просто разрушено.
1: Привет!
2: Привет!
5: Здравствуйте!
1: Слушай, какой у тебя красивый антураж, книги.
2: Лоу-фай, хип-хоп.
1: Да, и сразу видно, что ты очень умный человек, который готовится к экзаменам. А твои родители как относятся к этим экзаменам?
5: Мои родители спокойно относятся, но у меня самой есть какая-то, знаете, тревога по этому поводу, что надо делать, надо сдать, надо поступить. И это не дает как-то расслабиться и говорить, что надо готовиться.
2: А куда ты хочешь поступить?
5: Скорее всего, в вышку или в ГИТИС на сценарий.
1: Вау, класс! Но ты знаешь, конечно, у нас есть тысячи миллионов историй, которые доказывают, что от экзаменов очень редко зависит дальнейшая судьба человека.
2: Ты же хотела вообще стать учителем.
1: Конечно, да я и до сих пор хочу, ты понимаешь? У меня такая была обратная ситуация. Обычно говорят, что я мечтаю стать певицей, музыкантом, режиссером, но меня заставляют идти врачи, в учителя. Вот у меня обратная ситуация. Я мечтала поступить на преподавателя, и меня родители переубедили и сказали: нет, ты такая творческая девочка, ты теряешь свой потенциал, свой успех, тебе надо поступать в какой-нибудь ВГИК, какой-нибудь литературный институт, везде там показывать эти свои песни, показывать свои стихи и в этом развиваться. И просто меня за уши заставили как бы поступать в какой-то творческий вуз. Я, кстати, до сих пор не закончила, я студентка 4-го курса. Студентку себе, да, отхватил. Дедушка, который даже не сдавал ЕГЭ еще. Это вообще какие года?
2: Я учился в последнем году перед тем, как вводили ЕГЭ. То есть я на ЕГЭ не попал. Нас всех пугали, сказали, что вы такие глупые, вам повезло, потому что в следующем году был бы ЕГЭ, ваша жизнь была бы испорчена, вы бы все там оказались на помойке. Мне повезло с тем, что мама тоже на меня не давила, и я пошел работать. Я отработал год после того, как закончил школу, но потом ко мне пришла армия. Мне принесли повестку, и я срочно поступил в Ульяновское музыкальное училище. И закончил ровно тогда, когда мне исполнилось непризывной возраст. И после этого я думал поступить в Гнесинскую академию, пришел туда, пообщался со студентами. И мне не понравилось. И я после этого решил, что я хочу просто заниматься музыкой. Собственно, этим я и занимался.
1: А ты вообще рад, что ты отучился все-таки в этом училище?
2: Ну, в училище, я думаю, я получил несколько важных уроков, и у меня были очень клевые преподаватели.
1: Потому что, видите, это как раз работает непосредственно по специальности. Как, скажите, называется? Художественный руководитель ансамбля?
2: Не, ну, на самом деле, у меня 3 специальности. Музыкант-исполнитель. По этой специальности я не работаю, потому что она связана у меня с ударной установкой, а ты, как знаешь, я не на ней выступаю. Вторая специальность – это преподаватель музыки. Это отвратительная специальность. Я пробовал работать с преподавателем, и это было ужасно для меня. Мне очень нравится работать с детьми, но работать в школе с детьми – это было...
1: Ну, просто надо работать не только с детьми, но еще и с учителями.
2: Да-да-да. И со всякими заучами и прочими. Да. И последнее – это руководитель оркестра, аранжировщик, там еще всякое.
1: Вот это именно то, что
2: это,
1: ты делаешь.
2: Это то, что я делаю.
1: Да, ты знаешь, есть такой миф о том, что ты выбираешь себе это призвание один раз и навсегда, но ничто не мешает спустя какое-то время поменять направление, параллельно работая маленько, где-то чему-то подучиться, доучиться и изменить вектор. Поэтому точно уж не надо бояться ошибиться здесь.
2: Это просто один из множества шагов, который предстоит вообще еще.
1: Но первый, конечно, самый волнительный. Я на всю жизнь помню, как я готовилась к этим экзаменам. И, знаешь, у меня возник какой-то азарт. Потому что я поняла, что здесь никому не нужен мой умный ум, мой интересный взгляд на жизнь, что всех интересует схема, мое умение попасть под этот шаблон. И чем больше ты решаешь этих пробников, тем больше ты видишь какие-то закономерности. Ты понимаешь, что они от тебя хотят. И в этом смысле мне больше всего понравилось ЕГЭ по литературе, потому что нужно было проявить свое мнение и не вопреки ему все равно как-то подстроиться какими-то, знаешь, там есть же специальные вот эти фразы. Таким образом, ту-ту-ту-ту. И ты просто выучиваешь, и ты... Ну, это такой интересный челлендж. И у меня это неплохо получилось. Я сдала ЕГЭ на 98 баллов. И ты знаешь, все-таки эта система рассчитана все равно не на какого-то гения, который с утра до ночи не ходил гулять, только учил...
2: Это что ты имеешь в виду?
1: Система рассчитана на среднего ребенка, среднестатистического, и есть куча разных вузов, и все на свой экзамен обязательно что-то найдут. И, конечно, это со стороны просто, так, знаешь, нас так запугивали этим все время.
2: Да, я думаю, что эти экзамены как будто подразумевают, что ты должен все сдать на 5, и всегда быть на вершине, но на самом деле ты можешь в своем абсолютно темпе осваивать что угодно. Я считаю, что просто любой вариант, если ты просто хочешь учиться, любой вариант достоин того, чтобы быть.
1: Слушай, я уверена, что у тебя точно все получится, и все будет очень круто. Главное, чтобы ты не оценивала себя по результатам этих экзаменов и не придавала им такое страшное значение. Это все, что я хотела тебе внушить.
2: Внушить?
5: Вам это, кстати, удалось. Спасибо большое.
2: Спасибо тебе.

0: летней, и всю связь по моим интервью со всеми журналистами, по всем вот этим штукам, концертам, все держали мои родители. И с этих курсов я пыталась выбежать тайком из этого института. Вышла, смотрю, они там стоят. Я думала пойти с другой стороны, обойти, оббежать.
1: Обойти их со спины.
0: Ну вот пыталась как-то выйти, и они реально стояли и караулили, они пришли, потому что они знали, что я не хочу этих интервью, понимаешь? И они реально меня там выкараулили и притащили на это интервью. Оно, кстати, очень милое, очень такое нежное, прекрасное, чуть ли не первое, наверное. Одно из первых моих
1: интервью. А я, мне кажется, даже помню это интервью.
0: В каком-то, знаешь, я в темном кафе я там сижу. А я прям боролась со всей дури.
1: А сейчас?
0: Ну, у меня, слушай, просто не возникло почему-то вот этого ощущения, а, они были правы. Я думаю, что оно просто чисто технически никогда не может возникнуть. Когда ты делаешь что-то против своей воли, как бы оно ни обернулось, у тебя все равно эта обидка всю жизнь будет. Я не знаю, мне кажется, так работает. Поэтому я со всех сил надеюсь постараться нашу с тобой Нину, ничего не это.
1: А ты рада вообще заниматься тем, чем ты занимаешься?
0: Ну, не всегда. Ну, ты же знаешь, ведь ты же изнутри знаешь, как мне это все тяжело. Какой для меня это стресс, ответственность, непонятки постоянные, нестабильность. Я это так не люблю. Я это вообще, мне кажется, добровольно бы реально не выбрала.
1: А ты в школе думаешь, у тебя бы не было этого стресса? Или он был просто приятнее?
0: Он другой, тебе? Он другой, ведь. Я не против тяжелой работы, но мне нравится быть винтиком в системе. Я люблю, когда я знаю, чего от меня хотят. Я знаю, что учителя жалуются на эту стопку бумажек, на стресс, еще что-то, что им не хватает времени это все сделать. Но я к такому стрессу отношусь гораздо более спокойно, чем к стрессу вот такому. Придумай, как себя продвинуть, кем тебе быть, о чем тебе написать песню. Вот тишина, пустой аккаунт, и придумай, чем его заполнить, чем хочешь. И несмотря на то, что я получаю много за это поощрений, и в целом у меня такой достаточно удачный кейс, мне это очень тяжело дается, и я пытаюсь свою жизнь привести искусственно вот к этому состоянию, когда, ну, знаешь, как игра в Sims. Очень четкие, понятные критерии, и нужно применять минимум фантазии. Мне из-за этого понравилось очень играть в фильме, потому что это было сверхтяжело, но было абсолютно понятно, что от тебя хотят. Супер тяжело было, реально, ночью не спишь, но ты винтик, мне от этого так хорошо.
1: Но ты тоже винтик в нашей системе.
0: Ну вот я не ощущаю себя винтиком системы, я себя ощущаю водителем поезда, который под ногами нет рельс, и вокруг, понимаешь, и вода, и он может и летать.
1: И кого ты задавишь, 8 человек или одного?
0: Да.
1: Короче, творчество ты не любишь, да?
0: Ну, я люблю то, что оно мне дает. Я люблю, как поменялась моя жизнь. Но вот эту вот нервотрепку я ненавижу.
1: Для меня нервотрепка начинается, когда это заканчивается. То есть мне нравится, наоборот, как можно больше именно придумывать, размышлять вот это
0: как
1: вот.
0: Как только появляется дедлайн, тебе работать сложнее становится. Как только появляются критерии, конкретные задачи.
1: Нет, ну, например, если есть задача, я могу обозначить дедлайн. Но как только начинается смена дедлайна, быстрее что-то поменять, все вот эти факторы, которые вдруг вносят какие-то изменения. Потому что как бы программа у меня запускается в самом начале. Как бы она идет, и она развивается. И я-то уверен, что я приду куда надо. Ну, то есть мой весь опыт показывает, что я приду куда нужно, вы просто не суетесь.
0: Я очень люблю, Витя, писать рекламные песни. Мне так это нравится.
1: Да?
0: Эти правки, это техзадания. Ох, они же еще все время...
1: Ты же бесилась, я помню.
0: Да не, Витя. Да. А что ж я думаю, что так охотно за это бралась? И, слушай, у меня это ведь всегда хорошо заканчивалось. Я доводила это до того момента, когда это нравилось.
1: Ну, у меня там тоже заказчику. Это всегда заканчивается хорошо. Ну, просто я ненавижу. Но просто люди часто любят промежуточно справиться о том, как это сейчас выглядит, и начать вносить какие-то правки.
0: Ну и тоже это ведь интересно. А знаешь, что самое интересное, когда ты уже можешь в какой-то момент прочувствовать этих рекламодателей, и ты знаешь, что им нужно прислать,
1: конечно,
0: чтобы они сделали такие рекомендации, как ты хочешь. И в итоге, это знаешь, как в советское время очень же часто к этому прибегали режиссеры специально.
1: Да, добавить атомный взрыв.
0: В конце, да.
1: Да. Спой.
0: Первое правило. Отложи все бумажки. Второе. Завари чай с ромашкой. Выпей строго из лучшей подарочной чашки. Если в жизни невзгоды, подсласти его ложечкой меда. Завари его много. В термос налей с друзьями в дорогу. Положить свою ложку на блюдце пустяк. Не пускай пузыри и не серпай в гостях. Ну а если ты дома один, то вообще ни за чем не следи.

0: Если вдруг до стипендии дня целых три, ты два раза пакетик один завари. Ну а если вручили вчера, то заваривай сразу по два. Возьми любимый чай на работу, будь то с жасмином или с бергамотом. Угости всех коллег, одноклассников тоже, это точно сдружиться поможет. Зеленый, если строга диета, с конфетой, если забил на это. Не страшно, если прольешь случайно, ты слышишь свист, вскипятился чайник.
1: Вы можете заказать подобную рекламу у нас. Прервемся на 3 минутки, чтобы чаек налить.
2: Блин, работает! Оно работает!
3: Меня зовут Миша, мне 16 лет, и я из города Новосибирск. И когда я был в 9 классе, я сдавал английский язык и для устной части учил и писал топики, чтобы на самом экзамене не придумывать ничего на ходу и смело отвечать на вопрос по топику. Когда я уже был на самом экзамене, сразу все топики вылетели из головы, и все равно в итоге мне пришлось импровизировать. Так вот, сам вопрос, как совладать со своими эмоциями уже на самом экзамене, чтобы не забыть нужную тему, информацию и отвечать уверенно.
0: Привет!
3: Привет!
0: Может быть, ты мог бы еще раз рассказать нам свою историю для всех слушателей?
3: Я немножечко в полном формате расскажу. Я сильно перенервничал, и, собственно говоря, я там сидел и смеялся, просто кайфовал, потому что, ну а что уже делать? И в итоге я даже смог умудриться наговорить на устную часть на максимальный балл.
0: То есть просто расслабился, отпустил ситуацию, и все, закончилось хорошо?
3: Да, именно так. Просто надо кайфовать, вот и все.
0: Даже на ЕГЭ. Слушай, ты знаешь, я помню, что тоже больше всего переживала именно за свое эмоциональное состояние, потому что я, ну, очень такой, знаешь, нервный человек, и в экстренных стрессовых ситуациях просто превращаюсь в один сплошной нерв какой-то, натянутый, ужасный. И поэтому перед ЕГЭ я даже помню, что моя мама наняла психолога такого подросткового, но он там со мной не разбирал что-то по гештальту, а просто она придумывала разные упражнения на снятие стресса, именно физиологические, чтобы я в моменте там на экзамене смогла вовремя расслабиться, выдохнуть. И еще на сцене я этим часто пользуюсь и специально, знаешь, делаю что-нибудь корявенькое. Например, стесняюсь танцевать, только столкнувшись на сцене с этим зажимом, я начинаю специально делать максимально нелепые движения. Ты можешь найти в ТикТоке эти видео. Просто, я не знаю, физкультура, аэробика. Раз, два. Или даже в микрофон говоришь. А теперь конкурс на самые нелепые движения. И вы все вместе там, знаешь, как обезьяны, поскакали, и все. И ты уже расслаблена, и дальше ты можешь делать, что хочешь. А ты ведь что делаешь, чтобы на сцене не кринжевать?
1: Просто это так давно со мной было, вот это вот чувство страха перед чем-то. Мне кажется, я уже понимаю примерно, что даже у самого худшего дня есть конец, и наступает следующий. В последний раз вот сейчас мы ездили, когда в Тбилиси выступать.
0: Это было уже... Нет, концерт был великолепный, зрители были супер,
1: Нам привезли сломанный пульт.
0: Да.
1: И стало ясно, что этот день, это будет мучение. Ты что ни сделай, ты не можешь никак исправить. Есть 2 выхода просто. Один из них – это просто испепелить себя, выйти, переживать. И другой – это просто свыкнуться с тем, что вечер будет полон неожиданностей, и надо встречать их с улыбкой.
0: Просто надо потерпеть, переждать. Знаешь, 10 минут позора – полный холодильник еды. Как я иногда себе говорю, когда, например, позвали на какой-нибудь очень неприятный корпоратив, и знаешь, ну, ты уже пришла. Ну, и люди как бы тоже, они ведь неплохие. Все с ними нормально. Все могут слушать мою музыку. Я всегда этому рада. Но просто формат, допустим, какой-то странный. Помещение странное. Ситуация странная. И ты понимаешь, что ты здесь не к месту.
1: Невкусная.
0: И ты выступаешь, поешь и думаешь, ну, нафига они меня позвали? Вот лучше бы они реально какой-нибудь... Я здесь вообще не нужна никому... И в этот момент я реально говорю себе эту фразу. 10 минут позора, полный холодильник еды.
1: А на кого ты собираешься учиться-то?
3: Я собираюсь пойти на лингвиста-переводчика.
1: Вау! То есть история истории, а на самом деле за английский ты мог и не переживать?
3: Ну, как сказать, переживать-то я мог, и слава богу, что...
0: Не мог быть.
1: И переживал. А переводчик ты будешь с английского или с какого-то другого?
3: Я буду... Ну, основной мой язык – это английский, а второй, скорее всего, я выберу испанский язык.
1: Круто. Слушай, на самом деле, вот твоя история, она очень похожа на то, что со мной происходило. Я выбрал себе сколько мог предметов, тех, которых я просто хорошо разбираюсь. Один из них как раз вот был английский. Я помню, я просто в этот день я пританцовывал, завязывал галстук, нагло сидел в кабинете, шутил на экзамене. И все равно получил свою пятерку. Хотя я, если честно, в русском языке и в английском у меня схожие проблемы. Я совершенно не знаю грамматики.
0: But he just watched a lot of movies, a lot of serials. He wrote a lot of magazines.
1: Хлопья, serial, да?
0: But me... Я, конечно, especially очень хорошо знаю именно грамматику, но имею низкий vocabulary. Малюсенький. То есть я говорить ничего не смогу, но ЕГЭ я напишу. Я тоже готовилась к ЕГЭ по-английскому и прекрасно сдавала пробные, но не стала уже сдавать настоящего. Он мне был не очень нужен для института. И я из тех людей, которые тебе сдадут всегда экзамен на пятерку все эти времена, но ты спросишь их, what time is it now? И они просто замнутся и в обморок упадут от ужаса.
1: В общем, крутая у тебя профессия. Мне кажется, очень нужная.
0: Конечно. А если ты еще будешь художественно переводить песни, то ты вообще нужно держаться нам, это, держать контакт, так скажем.
3: Как только будете переводить каждый раз, знаете, кому написать.
0: Хорошо.
1: Лиз, а ты когда-нибудь жульничала на экзаменах?
0: Пыталась, но мне это не пригодилось. Я написала себе шпаргалки на ЕГЭ по литературе, спрятала их в ботиночек, в подошву.
1: В чей?
0: В свой личный, собственный. И, ну, сказала, я пошла в туалет. Там, слава богу, никто не, знаешь, через щелочку-то не глядит на тебя. Ну, я сняла туфельку, достала туда эти бумажки, но они мне оказались совсем не нужны. А знаешь почему? Потому что вот эти бумажки я пока писала, я их просто запомнила на всю жизнь. Mm-hmm. То есть, представь, вырезала бумажечки эти мелкие, подобрала какой-то мелкий вот этот карандашик, мелкую ручку, чтобы вместить побольше текста, внимательно, скрупулезно, потому что в шпаргалке не должно быть ни одного лишнего слова. Mm-hmm. И пока я это делала, я, конечно, эти темы зазубрила лучше всех. Так да. Что я рекомендую практиковать использование шпаргалок.
1: Использование или написание?
0: Написание, изготовление. Ну, это же то же самое, по сути, что изготовить для себя понятный контекст. Контекст называется слово. Конспект.
1: Конспект. Конспект.
0: Только конспект не такой, который просит учителя, а который тебе лично самой удобно, потому что шпаргалки, они на той шпаргалке, что ты сама выбираешь формат.
1: Я завидовал всегда детям, которые красиво оформляли конспект.
0: А у меня что просто... тебе мешало?
1: Мне было лень, мне не хотелось этим заниматься.
0: Вот я думаю, тебе просто не хотелось.
1: Я приходил в школу, и я думал, когда же я наконец пойду домой, включу компьютер. И все, о чем я думал, это прийти домой и начать записывать песни. Это все, о чем я думал.
0: Ну, это просто мы с тобой весь разные. Ты знаешь, что я такая более... Вот опять слово сейчас неправильно употреблю. Комфортная. Комфортная.
1: Комфортная.
0: Комфортная. Конформист.
1: Конформист.
0: Что я больше конформист, чем ты.
4: Алло.
0: Привет, Миша.
4: Миша. Привет. Здравствуйте.
0: Слушай, нам рассказали, что ты готовишься к экзаменам в новой стране и на новом языке.
4: Я буду поступать на немецком, но я весь этот год учился на английском. Вот у меня был вопрос, что мне делать и как мне выучить язык быстро и не волноваться.
1: Удивительно. Кто бы мне сказал, как выучить быстро язык и не волноваться?
0: Честно, мы не знаем. Мы не знаем язык и очень волнуемся сами.
1: Да, мы сейчас учим литовский. Я вот вчера только посмотрел документальку про Арнольда Шварценеггера. И то, как он все стремился уехать из Австрии и жить в Америке. Его карьера, скажем так, культуриста опережала его знания английского языка на очень много лет. То есть, когда он переехал и был уже мистером вселенной, или как там, я не знаю, это называется, он очень плохо говорил по-английски, Но главный фактор здесь был то, что он в этой среде общался, и никому на самом деле это не мешало.
0: Мне еще понравилось, что его друзья рассказывали о том, как очарователен для них был его акцент. И его какие-то интересные речевые обороты из-за того, что это его не первый язык. И он пытался от этого избавиться, стеснялся, но все остальные отзываются об этом как о чем-то супер очаровательном. И я очень хорошо помню, как в какой-то момент мне сказали о том, что у меня, оказывается, есть какой-то сильный акцент. Более того, уральский акцент. И однажды в Москве в институте преподаватель, выслушав мой ответ, сказал: «Вы, наверное, откуда-то с Урала». И меня это так расстроило, и я начала следить за этим. И потом поняла, что чем больше я за этим слежу, стараюсь, тем речь становится преснее, интереснее. И я уверена, что если ты будешь общаться в этой среде какое-то время, а ты, конечно же, уже будешь, раз ты поступаешь в эту школу, то наверняка тебе понадобится, так же, как и с английским, несколько месяцев для того, чтобы быстро и шустро заговорить и заболтать.
1: Позволь спросить, а как ты учишь язык?
4: Сначала я поступил просто в английскую школу, а там уже из-за среды окружающей, из-за одноклассников и учителей, которые разговаривают все на английском, я стал тоже разговаривать.
0: Ну, слушай, экзамены, это же и так стресс. Нам все сегодня звонят, жалуются, как тяжело. А еще и на каком-то новом языке, это, наверное, вдвойне сложно, поэтому тебе желаем двойной удачи.
1: Двойной пятерки.
0: И двойного спокойствия, самое главное. Потому что, ты знаешь, все рассказывают, так что чем больше заволновался, тем хуже сдал. А когда уже на все наплюнул, расслабился там, в процессе.
1: Ну, то есть, наверное, важно напрячься до, а уже когда ты находишься там, то уже смысла, в общем, особого нет напрягаться.
0: Ну да. Я еще помню, как мне мама всегда в школе, когда сдавала какие-то экзамены, очень было важно. Лиза идет на экзамен. Надо проснуться. Тортик, чаечек. Хорошенько выспаться обязательно. Она мне запрещала зубрить ночью перед экзаменами.
1: Тебе давали шоколадку?
0: Конечно, чтобы у меня поднялся уровень глюкозки. И ты вот со всеми этими приятными ритуалами, и было такое, что обязательно перед экзаменом. Умная, глупая, без разницы какая, но главное не перенапрячься, не перебеспокоиться, не расстроиться и в хорошем настроении туда идти. Это приятные воспоминания очень.
4: И уснуть на экзамене.
0: Да.
1: Не уснуть на экзамене, это очень важно. Это отдельная тема для разговора. Ты надеваешь костюм на экзамены?
4: Нет.
1: Повезло.
0: А нам надо было наряжаться особенно на экзамен по музыке. Обязательно надо было какие-то рюшечки, колготки белоснежные, хвостики, банты. Не дай бог, ты придешь в обычном наряде.
1: Я помню знаменательный момент, когда я сознательно просто отказался от того, чтобы идти в костюме на экзамен по музыке уже в училище. И мне сняли балл за это.
0: Вот это шейминг. А если у тебя просто не было бы красивого костюма?
1: Да нет, я сказал, конечно же, что я просто не хотел.
0: Конечно, ведь я не удивлена. Ну да, экзамены по музыке – самые страшные воспоминания среди всех экзаменов. Ужас. И ведь это каждый год длилось. Я прекрасно помню вот это ощущение, когда ты садишься за пианино и жмешь одной ножкой на эту педальку, и она у тебя трясется. И я помню...
1: Педаль или нога?
0: Нога. И я помню, как я переживала о том, что все видят, как сильно дрожит моя нога. То есть я уже думаю не про ноты, а про то, что у меня реально тремор ноги, что ее просто трясет со всей дури. И типа я думала, как это, наверное, неловко. И это всегда какой-то был ненужный, как будто бы официоз. И тебе говорят, что ты сегодня всю ночь должна зубрить перед экзаменом, а с другой стороны ты должна выспаться, и это у тебя не то, и это у тебя не так. Это самые страшные воспоминания. И каждый год. Вот. Ужас.
1: Ну, как будто они направлены больше на то, чтобы закалить тебя в борьбе со стрессом.
0: Слушай, может, не надо такое? Это школа детям, выживания для пятиклассников, что ли? Школа. Моя жизнь ко мне редко такие требования выдвигает. Вот реальная жизнь.
1: Может быть, что-нибудь тебе пригодилось из...
0: Вот этих страшных экзаменов и стресса? Ну, мне пригодилось, и мне облегчает жизнь... Это ощущение и уверенность, что все эти страшные минуты не длятся вечно. Я часто плакала на экзаменах, и в институте плакала. И не всегда успевала выйти из класса. Иногда прям в классе начинала плакать. Это буквально было там пару лет назад. Ну, то есть, типа, я так от этого никогда и не избавилась. Но потом ты выходишь, проплакиваешься, покупаешь себе сосисочку в тесте, едешь, и солнце светит, потому что экзамены еще всегда в приятное время года проходят, вот эти финальные.
1: Ты выходишь, самая лучшая погода всегда, и ты так расслаблен после экзамена, что ты можешь просто пойти гулять.
0: Да, ты уже все сделал, да. И от тебя больше ничего не зависит, все эти тетрадки уже можешь сжечь, это приятное чувство, вышел после экзаменов, да. Я очень помню хорошо, я песню «Пост-пост» написала, когда
1: вышла с экзаменов.
0: Вышла с экзаменов, мне было так хорошо, реально, птички поют, все.

0: все позади, от меня больше ничего не зависит. А до этого плакал там в
1: клинике. К сожалению, вот от Миши сейчас тоже кое-что не зависело. У него сел телефон.
0: Ну, мы передаем тебе, Миша, виртуальный привет и виртуальную благодарность за то, что ты был с нами. И желаем удачи. Ты такой смышленый, классный парень. Я уверена, что все эти экзамены тебе будут нипочем.
1: Коленки задрожали у тебя от разговоров про экзамены?
0: Немножко да. Ты знаешь, честно говоря, слушая этих ребят, я, конечно, их хотела поддержать и сказать, да ну все нормально. Но я думала про себя, господи, слава богу, это позади. Спасибо вам большое, что были с нами. Спасибо всем деткам, которые поучаствовали сегодня в нашем подкасте. Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова, а еще звукорежиссер Ильдар Фатахов.
1: От души.
0: Вот реально.
1: От души.
2: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Всем привет, это подкаст «Антивоенная музыка». Меня зовут Максим Заговора.
2: А меня зовут Аня Виленская.
1: Аня Виленская – музыковед.
2: А Максим Заговора – журналист и хороший человек.
1: Подожди. Я тебя неправильно представил. Анна Виленская – музыковед, хороший человек и последняя героиня Дудя, вообще-то. Аня, как мы могли забыть?
3: Юрий будет дуть, дуть будет Юрий.
1: Рассказывай, как это было?
2: Было волнительно и классно. Ребята очень дружелюбные. Я, конечно, что-то слишком переволновалась. Я что-то накрутила себе по-дикому. Но что-то ночь не спала. Там волновалась, сям волновалась. Можно было бы этого и не делать. Но все-таки какую-то чувствовала ответственность. Но при этом от Юрия не исходит никакой флер того, что, типа, волнуйся передо мной. Наоборот. Он такой, типа, что, все в порядке, не волнуйся, все классно. Ну и материал получился действительно хороший, я тоже посмотрела, и мне он очень понравился.
1: А был вопрос, который либо застал тебя врасплох, либо на который тебе было неприятно отвечать, либо на который ты не знала, что ответить?
2: Так, ну, честно говоря, наверное, такого не было, потому что мне не влом сказать «я не знаю», если я чего-то не знаю, или сказать «ой-ой-ой, что-то я смутилась, мне нужно временно подумать». Вот, кстати, это прикольно, я знала, что так будет, но, если что, перед некоторыми ответами я брала паузу на подумать, просто ее вырезали. Это нормально, то я так и говорила, давайте я возьму паузу на подумать, а вы ее вырежете. И ребята вырезали. Поэтому то, что я выгляжу, возможно, чуть более красноречивой, чем в этом подкасте, связано с тем, что в этом подкасте я паузу на подумать не беру.
1: Но мы все равно подрезаем. А что еще там вырезали? Вырезали что-нибудь ценное? Например, ты каждые 5 минут говорила, и не забывайте слушать подкаст «Антивоенная музыка». Все, кто смотрит интервью, не забывайте слушать подкаст «Антивоенная музыка». А Юра взял и все это вырезал.
2: Слушай, ты представляешь? Кстати, я точно упоминала подкаст «Антивоенная музыка», и, по-моему, там вот, он не вошел. Но мы больше 4 часов беседовали, поэтому там много чего не вошло. Еще я умудрилась, перечисляя свои курсы, не перечислить курс для лекторов. У меня вышел муж такой, типа, с наушниками такой. «Эй, где курс для лекторов? Ты что такое говоришь?» В общем, я где-то там вздупила пару раз. А, и еще я знатно пошутила про что-то связанное с комиксами Шкя, и это тоже не вошло. А меня очень тогда порадовало. Я подумала, передам Еве приветик. Ну, ничего. В следующий раз какой-нибудь.
1: Во-первых, спасибо Юрию Дудю. Наконец-то он спросил у тебя, сколько ты зарабатываешь. Как хорошо, что он не спросил, сколько ты зарабатываешь в подкасте «Антивоенная музыка», потому что вот эти огромные суммы невозможно, конечно, было бы раскрыть.
2: Слушай, ну если бы я такое раскрыла, мной бы, конечно, заинтересовалась мировая налоговая.
1: Да.
2: Если что, мы ничего не зарабатываем с подкаста «Антивоенная музыка». Это наше веление души. А деньги на то, чтобы его смонтировать и выпустить, так сказать, в красивом виде, выделяет первый отдел. Большое ему спасибо за это.
1: Большое ему спасибо. Ну что, к теме нового выпуска.
2: Ай да.
1: Тут бы мне опять оговориться. Ань, я тебя, если честно, люблю настолько, что, ну, не существует темы, которую ты можешь предложить, я скажу, ой, знаешь, мне не нравится, или мне кажется, как бы ты в ней не права. То есть, если ты в какой-то момент предложишь обсудить группу «Руки вверх» как metalcore банду, я скажу, ну... Ну, наверное. Ну, давай обсуждать «Руки вверх» как металкор. Это я все к чему подвожусь? К тому, что пишет мне на днях Аня, расскажет это нашим слушателям, и говорит, а давай обсудим инди-музыку. А я как понимаю себе инди-музыку? Что это глубоко индустриальный термин, который, во-первых, непонятно, при чем здесь музыковед Аня, потому что это про производство, а не про музыку. А во-вторых, ну он настолько всеобъемлющий. Мне кажется, все группы, которые мы обсуждали во всех выпусках, это все инди-группы. Но ничего из этого я не сказал, Аня. А сказал это только сейчас. Такая подстава. Поэтому, Аня, я с тобой буду обсуждать что угодно, как угодно и сколько угодно. У меня к тебе в связи с этим, Аня, вопрос, как специалисту по академической музыке. Инди-то было всегда, его не придумали в 20 веке, когда появился термин. Сам подход независимый как будто бы существовал всегда. Вот из твоих друзей-академиков, из твоих друзей-академических музыкантов, кто у нас инди-музыкант? Кто кто не брал гонорары от монархов, кто не участвовал в больших открытиях филармоний. Вот кто был инди-композитор?
2: Самый инди-композитор из всех академистов – это Франц Шуберт, который жил в 19 веке. Он, например, писал много симфоний в стол и не слышал, как они исполнялись. Он был бедный, мало кому известный, и при этом он брался за очень большие работы и писал их как бы для себя. То есть он зарабатывал только с того, что продавал ноты своих романсов. Они расходились, как горячие пирожки, люди хотели его романсы. А получается, все остальное, что он написал, всякие симфонии, сонаты, они практически никак не монетизировались. То есть вот чем тебе не самый инди-музыкант из всех существующих? Мне кажется, он мог бы претендовать на эту роль.
1: Принимаем. Так и представляю себе вот этого подростка из начала нулевых, расцвет Индии, начала 2000-х, в узких джинсах, кедах Converse и с Шубертом на футболке. Инди-лидер.
2: Да-да-да-да-да. Это был бы мерч подкаста «Антивоенная музыка». Знаешь, такой Шуберт в этих своих очках с волосами такими 19 века и подпись «Инди-композитор» или там «Инди-музыкант».
1: Да, но ты же пришла с этим термином «инди-музыка» как бы немножко в другом значении. Вот объясни, что «инди» для тебя?
2: Да, возможно, я понимаю этот термин неверно. Или воспринимаю его не индустриально, не связанным с производством музыки, а пытаюсь его осмыслить как какие-то музыкальные черты, которые отличают один жанр от другого. То есть я бы сказала, что для меня инди — это та музыка, которая звучит некоммерчески. Беру это в кавычки. То есть вокалист не пытается впечатлить нас своим вокалом, таким всяким ариозным, я не знаю, профессиональным, а он может петь вот как угодно, может быть даже немного неправильно. Ты знаешь, у меня был опыт, я работала в музыкальной школе для взрослых, и там повсеместно все занимались вокалом. Это была основная специализация всей школы, это стаккато в Питере. И я там понахваталась каких-то словечек, что-то спрашивала у педагогов, там, и они говорят, есть такой вот субтон, это когда ты поешь немножко сверху в таком нежном регистре, недавящем, но при этом это какое-то дополнительное средство выразительности. Не будешь же ты всю песню петь субтоном, а вот некоторые инди-музыканты скажут «буду». Потом, какая-нибудь сырая запись, невыхолощенная, не с произведенным вот этим невероятным мастерингом, без всяких автотюнов, когда звуки подтягиваются под правильное звучание. И обязательно для меня в инди-музыке должна присутствовать аранжировка с акустическими инструментами. Фортепиано, скрипкой, гитарой, арфой, кто на что гораст. Можно трубу притащить, саксофон, чуть ли не джаз устроить. Главное, чтобы это все было как-то немножко аналогово. Как будто для меня в этом даже есть ассоциация с каким-то винилом или с какими-то старыми записями. Как будто вот все как прежде, знаешь, вот как все до этой середины дурацкой 20 века, правильно, да, когда все пошло куда-то, непонятно куда, все как в родной академической музыке, родной для меня. То есть, по сути, для меня инди-музыка — это атмосферная музыка на фоне поэзии. И темы, которые затрагивают музыканты в ней, тоже как будто бы другие, либо с других ракурсов. То есть, вот мне кажется, я атмосферно, хоть и не самым конкретным образом, описала этот жанр, я его как будто слухом отличаю от других, но, не дай бог, ты спросишь меня, чем инди-рок отличается от инди-попа. Вот здесь уже начнутся сложности, с которыми не факт, что я готова столкнуться сегодня.
1: Боюсь, что примерно тем же, чем рок отличается от попа. Нет?
2: Ну, боюсь, что так. Ну, в общем, такое поле для спекуляций.
1: Это поле для спекуляций. Это наш авторский маленький камерный подкаст. Мы можем использовать те слова и термины, которые считаем нужным, вкладывать их в то значение, которое вкладывается. Поэтому, ну вот, ты объяснила, что за музыку мы будем обсуждать. Пускай она называется инди-музыка.
2: Пускай. Если что, ребята, вы нам напишите и объясните, что к чему. И мы с помощью ваших комментариев образовываемся и умнеем. Поэтому пишите, и мы, возможно, получше поймем термин инди-музыка и больше всяких глупостей говорить не будем.
1: Еще один дисклеймер. Пока я слушал песни, которые прислала ты, мне еще хотелось добавить своих. Я хотел больше, больше, больше, больше. Они все
2: тех,
1: такие
2: инди, инди, инди, инди, инди, инди.
1: Ну, конечно, свои. Этого еще не хватало. Я все-таки как бы хорошо отношусь к нашим слушателям и тебе, и к себе, чтобы свои песни сюда предлагать. Нет. Чужие, чужие замечательные песни. Но Потом я подумал, что про каждую из них, ну, не про каждую, а каждую из них можно включить в какой-то другой следующий выпуск, более жанр. Вот, может быть, как раз тот, который я тебе предложу, и который ты не сможешь... сделаю то предложение, от которого ты не сможешь отказаться. И поэтому я не стал включать ни одной. И сегодня, коротенький дисклейм, мы будем слушать только те песни, которые прислала ты. Но говорить о них будем вместе с твоего позволения.
2: Позволяю. Позволение получено.
1: Ну что, кем откроем? Вот давай. Песня, которая для тебя ассоциируется с инди-культурой и которая при этом, ну, как бы антивоенная. Флагман выпуска.
2: Я бы назвала здесь сразу песню исполнительницы под именем «Меня зовут Маша», а песня ее называется «Дома». И я бы сказала, что для меня это абсолютный инди-поп.
1: Слушаем.

Это Маша Родичева, на всякий случай скажем, как зовут обладательницу этого прекрасного вокала. У нее вышел альбом «Маша и Антон», и это такой романтический соул, наверное, можно сказать, да, буквально про разлуку во время войны.

0: Если честно, среди моих знакомых, прям слушателей, меня зовут Маша, наверное, нет, и любителей. Но эта песня звучит как песня с аудиторией. Видишь, мне сложно это как бы описать какими-то более точными терминами. Но бывает такое, ты слушаешь песню и чувствуешь, что у нее точно есть слушатель, она точно многим нравится. Просто как будто бы ты с ними в одной комнате не находишься.
1: Да, я понимаю твое ощущение. И я даже примерно понимаю, что это может нравиться. Вот у меня есть гипотеза некая, что хорошая музыка — это та, в которой смыслы, текст, мелодия, аккорды, ритмы, они работают на какую-то одну задачу. И если вместе они сработали на эту задачу, то тогда посыл сообщения получается честным, чистым и простым, и легко входит в слушателя и становится ему каким-то родным. И вот здесь ты перечислил некоторые смыслы, которые здесь есть в словах, ну и слова здесь там вот «завтра дома», «завтра полгода не дома», «дома не ночи, не дня с февраля», и вот какими-то намеками, такими облачными, туманными, дана вся атмосфера того, что происходит. И в аккордах есть этому синоним, да, то есть как будто бы то же самое, но только сказанное иначе. Вот я сейчас без инструмента, поэтому я просто кусочки пришлю. Давай попробуем попортить песню «Дома» исполнительницы. Меня зовут Маша, я надеюсь, она нас простит. И сделаем такое хулиганство. Сейчас включим, как программа исполняет первый кусочек песни в тембре рояля. Вот последний аккорд, который сейчас вы услышали здесь, да, вот он вроде бы и обычный, и не совсем. Это аккорд доминанты, который присутствует, вот ей-богу, в каждой песне. Вот если знаете аккорды без доминанты, напишите мне. Это будет маленький и гордый список какого-нибудь авангарда. А так это он, в принципе, везде присутствует. Но обычно в минорных песнях он дан по-другому, гораздо более банально. Вот вы сейчас все это почувствуете. Мы попортим немножечко этот аккорд и послушаем, как он будет звучать, если доминанта здесь была бы обычной, то есть гармонической. Сразу получается немножко пошловато, и исчезает тот смысл мягкости и нежности и какой-то неопределенности, которую я здесь в этой песне слышу. То есть для меня она про какую-то такая вот палитра здесь аккордов, в которой никакой аккорд особенно к другому не тянется. Все тяготения, которые были острыми, Маша убрала. Она такая: если этот аккорд сильно тянется, так мы уберем ту ноту, которая его делает неустойчивым. Пускай он будет какой-нибудь плавный, какой-нибудь пастельный, прохладный, и все это вместе перекатывается в какой-то очень сильно такой вот неопределенный пастельный гамме, что ли. Вот мне этот эффект ужасно нравится.
0: Да мне тоже. Красивая песня, давай еще чуть-чуть послушаем.
2: Дома война, дома ни резких движений, никаких решений. Все замерло, замерло, замерло. Дома война, не знает движений. Пытаюсь

Получается песня, в которой все аккордовые тяготения ослаблены. Если кажется, что это звучит сложно, то это кажется. То есть это действительно аккорды, которые переливаются, которые легко переставлять местами и которые все повально сочетаются один друг с другом очень хорошо. Часто такие используются, например, в какой-нибудь околоблюзовой музыке или в мягком темном джазе. И, кстати говоря, у мелодии тоже есть похожий прием. Я выписала мелодию нотами и поняла, что Маша старательно избегает шестую ступень. Шестая — это самая такая вот такая грустно-неустойчивая нота. Шестая и седьмая считаются самыми неустойчивыми, но шестая, она как будто тянет немножко все вниз, в пятую. И Маша такая, да ну ее, лучше буду использовать всю остальную палитру, которая звучит чуть-чуть более лайтово. И получается такое некое безвременье, некое отсутствие

0: не знаю, веса, жажды, сильных страстей. И какой-то такой достаточно модный эффект такой прохладной отстраненности.
1: Ну да, и действительно инди-подход, потому что, видишь, там же как бы Ереван как центральное географическое место, в котором оказалась Маша из-за войны, и вот этот вот поиск себя в новом месте, поиск музыкантов, поиск студии, поиск площадки, чтобы выступить, та самая независимость, пускай она здесь вынужденная, наверное, во многом трагическая, но это независимость и абсолютная музыкальная свобода.
0: Угу.
1: Идем дальше. С чем еще ты пришла сегодня к нам, Аня?
0: Была у меня одна спорная песня, которую я все хотела показать и не знала, в каком выпуске это сделать. Честно говоря, я ее давно знаю, и меня она поражает. И я подумала, что она вполне попадает, наверное, под определение инди. Я, хотя звучит она и по жанру, она бардовская песня. Но почему бы и нет? Почему бы бардовской песне не быть инди? Это никак не противоречит жанровому определению. А имею в виду я песню группы «Ива Си», «Мы не нули».

0: Я бы вообще сказала, что бардовская песня — это какой-то первый инди-поп. То есть это же песни, которые исполнялись на кухне и которые вобрали в себя все народные жанры, которые скопились за 20 век. То, что было народной музыкой до 20 века, это мы себе отлично представляем, мы это уже обсуждали в подкасте, где говорили про фольклорные черты в современной музыке. Вот. А 20 век — это некий новый фольклор. Это то, что смешалось: тюремная песня, сибирская каторжная песня конца 19 века, городской романс начала 20 века, военная песня. И вот оно все смешалось, и как люди это чувствовали, так и не исполняли это сами на кухне. Иногда даже вкрапляя крамольные слова, которые нигде, кроме как на кухне, нежелательно было исполнять. Где бы еще можно было получить поддержку такой музыки, кроме как от родных? Очень даже инди. И вот в этой песне конкретно, в песне «Вот мы не нули», я слышу черты частушки, там есть ритм повторяющийся, и вот тюремный, и даже вот какой-то, ну ладно, не буду говорить цыганской песни. Редко какая блатная песня обходится без блатных аккордов. Все равно немножко гармония в ней выдает ее родство с тюремной лирикой 19 века. Но вот у группы «Иваси», я не знаю, куда делать ударение.
1: Иваси, как, правильно, как рыба.
0: Иваси, отлично.
1: А ты вообще знаешь, кто эти люди и что это за группа?
0: Я знаю, что это смешение двух фамилий, правильно ведь понимаю?
1: Да, Иващенко и Васильева. А знаешь вообще, кто они и что они до этого делали и писали?
0: Ну-ка расскажи, наверняка знаю точно меньше, чем ты.
1: Сейчас у тебя будет шок, но ты тогда сначала дорасскажи как бы музыкальную тему, а потом я тебя просто шокирую тем, кто эти люди.
0: Договорились, хорошо. Ну-ка, быстренько, так и хочется скорее договорить. То есть, что здесь я имею в виду? Гармония здесь простая, все аккорды логично перетекают один в другой, они квадратные, они раскачиваются как на качелях, но здесь есть один особенный аккорд, который точно нельзя отнести ни к какой блатной гармонии. Вот он, красавчик, прям представитель академической музыки. У этого аккорда, кстати, есть очень сложное название. Я хочу похвастаться, что я его знаю, потому что мне нигде в жизни не пригодилось это знание, поэтому крайне необходимо сказать сейчас. Честно говоря, это уменьшенная версия альтерированной субдоминанты в кадансе. Вот это я сейчас похвасталась, вот это я сказала. А имеется в виду, что это уменьшенный аккорд, такой необычный, немножко сжатый, который используется в качестве выхода на финальный реверанс, на конец фразы, который ее красиво и изысканно заворачивает. То есть вот такая она получилась интересная бардовская песня. Не без блатных черт, но ведь и с таким приветом от нашего Инди Шуберта.

0: Так что, рассказать тебе, кто такие Иваси?
1: Расскажи скорей.
0: Во-первых, как тебе кажется, сколько лет группе?
1: 20.
0: Ха, 45.
1: Кайф.
0: Да, Алексей Иващенко, собственно, и Георгий Васильев, которые стали группой Иваси, встретились в МГУ студентами и с тех пор поют вместе 45 лет. Но что с тебя сейчас действительно собьет с ног, это то, что и Иващенко, и Васильев, как группа Иваси, это и композиторы, и либреттисты того самого мюзикла «Норд-Ост» по мотивам романа Вениамина Каверина «Два капитана». Тот самый мюзикл, который фактически закончился после теракта на Дубровке, нападения террористов на центр на Дубровке 23 октября 2002 года. Понимаешь? Это именно они написали всю музыку и либретто к «Норд-Осту».
1: Ничего себе!
0: А потом очень долго не выступали. И вернулись к выступлениям уже вот буквально там, не знаю, в 20-х годах. И после начала войны они дали большой концерт в Москве. Он есть на Ютубе, он доступен, его можно посмотреть. Он начинается с дудевской практически затравочки, нарезки. И у них спрашивают из зала запиской.
2: Концерт сейчас. Это пир во время чумы или касса взаимопомощи? Но относитесь к этому как к психотерапевтическому сеансу.
0: Ну и примерно так он проходит, я его посмотрел целиком, а песня «Мы не нули» — это, пожалуй, ну такой как бы апогей, кульминация концерта. После нее весь зал встал и аплодировал долго, несколько минут, не садился. То есть это было какое-то вообще, знаешь, такое гражданское единение людей. Это были первые месяцы войны, весна 2022-го.

0: Я видела в лайве исполнение этой песни и видела кусочек концерта. И мне очень понравилось, как один человек на Ютубе написал, что это бардовский гимн человеческого достоинства.
1: Ой, очень точно.
0: Мне вот очень это понравилось, потому что действительно это такое воспевание достоинства очень простыми средствами, но при этом не гимничными, но чувствуется, что под нее действительно хочется встать, присоединиться, выразить какое-то уважение и причастность.
1: Спина выпрямляется. А еще мне кажется, что, если честно, эту песню вот живьем она прям звучит иначе, чем в записи. И ее нужно слушать живьем. И мне очень, ну, как бы и нравится, даже нравится не то слово, впечатляет, как они ее исполняют живьем, с каким надрывом, с каким вот тем самым достоинством, про которое ты говорила, человеческим. Это, кстати, может быть, тоже тема для либо твоего разбора, а может быть, для нашего выпуска лайвы и записи. Ты чувствуешь музыкальную разницу в песне, записанной или исполненной вживую?
0: Очень плохо чувствую. Вообще не моя тема. У меня беда с этим.
1: Интересно. Ну, я бы об этом поговорил, но это отдельная тема. Не будем в нее сейчас углубляться. Пойдем дальше по твоей сегодняшней фонотеке.
0: Ага. Тогда идем и слушаем песню группы «Краснознаменная дивизия моей бабушки».
1: Имени моей бабушки.
0: Два. Ой, имени моей бабушки, конечно же. А я уж подумала, что моей бабушке. «Спутник-2». Слушаем.

0: Во-первых, это, если я правильно понимаю, поправьте меня, вокалисты, как раз то, как поют здесь ребята, это и есть субтон. То есть вот на таком верхнем-верхнем регистре, который почти не имеет никакой опоры, для которого не нужно дышать в живот или как-то из себя делать мощный звук, а ты скорее звучишь как такой немножечко такой очень легкий музыкальный инструмент. И, конечно же, она тоже написана в натуральном миноре, сейчас поясню, так же, как и песня исполнительницы «Меня зовут Маша». И я уже после этого стала думать, не является ли натуральный минор некой приметой инди-музыки. Мне все хочется найти какие-то музыкальные черты, которые бы ее объединили. Потому что я не знаю, чувствую что или нет, но вот здесь вот это ощущение какой-то легкости в голове, оно тоже передается тем, что нету аккордов, которые бы друг в друга сильно хотели, или каких-то особенно выбивающихся ярких аккордов, или таких, которые бывают в коммерческой музыке, когда они раскачивают качель, когда у тебя туда-сюда, и вот ты уже жаждешь услышать какое-нибудь разрешение. Здесь всего этого нет. Есть несколько видов минорной гаммы, то есть порядка звуков, который звучит меланхоличный, который был признан таким основным ладом, люди его признали давно и так и используют мажор и минор. И вот минор чаще всего используется как гармонический, как что-то, где в конце мы усиливаем тяготение последних ноток, и кажется, что эти ноты больше хотят наверх. А есть натуральный минор, не очень популярный, который часто использовали композиторы-импрессионисты, Рахманинов или какие-то ребята, которые хотели сделать что-то холодное, прохладное. Иногда его используют рок-музыканты или блюзмены, и это всегда для чего-то вот такого. И вот здесь они тоже, конечно, его используют. В смысле, они — это краснознаменная дивизия имени моей бабушки.
1: Я, кстати, знаешь, на чем себя поймал, пока ты это рассказывала, что вот если подходить к термину инди-музыка, примерно как ты его описала, то есть на каком-то таком, на уровне ощущений, чувственности, вот ты чувствуешь, что это, ну, как бы что-то такое независимое, что это такое что-то самодельное, не важно, оно может быть там, да, как угодно записано, сделано, то чуть ли не первая группа, которая мне приходит на ум, это именно краснознаменная дивизия имени моей бабушки. То есть, если вот как бы спросить, а какая у нас есть инди-группа в России? Вот почему-то именно они приходят в голову. Не знаю почему, обдумаю это после, но как бы зафиксировать считаю долгом.

Еще мне показалось интересным, что здесь очень ровный ритм. То есть ни одной почти синкопы нету. Все очень идет ровненько, ровненько, ровненько. И вокалисты поют в октаву. То есть поют одинаковые ноты, которые идут ровненько. Вот мужской и женский голос. Вот так вот. То есть абсолютная простота. Я бы даже назвала эту простоту немного вызывающей. То есть как будто вот, ну, совсем просто. И, видимо, вот это хороший способ передать тот внутренний конфликт, про который, как мне кажется, написана эта песня. То есть что? В чем она антивоенная? Военная. Давай это проговорим. В целом это довольно очевидно, но на всякий случай. То есть ракурс выбран, как мне кажется, страшно неожиданный, что лирический герой поет про бабушек, не знаю, про родню, может быть, про, в принципе, таких простых людей, которых он видит и к которым он испытывает нежность, но при этом и осуждает их за отсутствие внимательности к миру, что ли, к войне, которая происходит, то, что они ее не замечают. И он поет, вот это как-то меня очень поразило, что он, ну, он признается им в любви и в ненависти одновременно, он так и поет. «Потухших, робких и чужих я так люблю и ненавижу вас», а потом в какой-то момент поет «я так люблю и ненавижу нас». То есть как бы и себя он относит тоже к ним. То есть является ли человек частью общества в этот момент? Чувствует ли он себя этой частью? Рад ли он этому? То есть здесь прямо несколько конфликтов поставлены, и меня они очень глубоко трогают. И я думаю, что они трогали бы меня гораздо меньше, если бы ребята навертили сюда синкоп, каких-нибудь там аккордов, приколдесов, аранжировки. А так я чувствую, что это какой-то такой простой разговор, что у меня сама по себе из глаза льется слеза.

0: спасибо тебе, что принесла эту песню, кстати, на подкаст. Но ты послушай раннюю краснознаменную дивизию имени моей бабушки. Это как бы гораздо более оптимистичная группа. Но тут по понятным причинам они стали грустнее. И вообще, как бы весь альбом «Знаки любви» я нашел как день его публикации и текст, которым они его сопроводили, эту публикацию. Они написали: «Это наша новая пластинка для отчаянных и отчаявшихся, пустых и разбитых, для родных и близких, для всех, у кого болит». А ты заметила, как он заканчивается? Какой фразой?
1: Ну-ка.
0: Заканчивается он в последней песне, последняя строчка звучит как «Средства от боли нет».

0: Ань, я смотрю в твой список и вижу, что следующий музыкант как будто бы не совсем музыкант. Или я не прав?
1: Так, ты имеешь в виду Соню Шац или кого?
0: Да-да.
1: По хорошей традиции, вот я вот не смотрю ничего по поводу персоналии музыканта, которого мы будем разбирать, только если я его не знаю заранее или если он меня сильно не заинтересовал, потому что я жутко обленилась и знаю, что про него мне расскажешь ты. И сохраняю свежесть восприятия. А что, а кто Соня? Кто она такая?
0: Соня Шац? Ну, во-первых, фамилия может немножко подсказать.
1: Я знаю, она дочь Михаила, правильно, Михаил?
0: Да,
1: Шац?
0: Она блогерка, ютуберка и вот все такое.
1: Угу, классно.
0: Шоу-вумен. У нее подкаст есть, между прочим. Папа, закрой дверь.
1: Ух ты, круто!
0: Про отношения родителей, детей.
1: Ну, слушай, вот как раз мне кажется, что у немузыкантов или тех людей, которые себя так не идентифицируют, отлично получается писать инди-музыку, потому что она для них поле для игры. Да? Не, или они вступают в эту игру без ожиданий того, что у них получится что-то очень коммерчески успешное и без обязательств для лейбла. Мне кажется, то, что надо. Но у Сони, даже если она не музыкант, она вообще-то уже все, теперь уже музыкант, у нее пошла не просто песня, а целый альбом. Что еще нужно для того, чтобы идентифицировать себя музыкантом?
0: Да вообще ничего не нужно, даже альбома не нужно. Музыкант — это состояние души. Может, я зря все это вначале сказал про музыканта, не музыканта.
1: Ты знаешь, одна моя подружка Элла, она мне недавно сказала, что она долго не могла назвать себя музыкантом, стеснялась. А потом она поняла, что то, что ты музыкант, это может означать, я, допустим, плохой музыкант. И ничего. Так что, в принципе, с этим нет никакой проблемы. Так вот, я принесла песню на подкаст, которая очень сильно разлетелась в ТикТоке, она стала очень известной, и она называется «Эмигрант». Я бы даже сказала, что ее антивоенная повестка, она, кстати, она проявляется в конце песни очень ярко, но всю песню мы ее до конца не понимаем. Это именно песня, сфокусированная на том, кто такой человек в эмиграции и какой у него опыт

0: Репатриант. Я бы сказала, что это прям образец инди-музыки. 4 простых-простых аккорда, которые можно сыграть на укулеле, на гитаре. Прям последовательность сделана так, что их можно бесконечно повторять. Вот 4 прошли, и еще 4, и еще 4. Вот. И они, кстати, удобно для этого закольцовываются, потому что первый и четвертый аккорд в одной тональности, второй и третий в параллельной, в другой. И в итоге получается у тебя тан-тан, тан-тан. Две в одной, две в другой. Две в одной, две в другой. И ухо слушает такую качель, слушает, успокаивается. И совершенно не против того, чтобы эти 4 аккорда повторялись.
1: Что такое?

0: амарант.
1: Слова тоже сделаны супер вообще инди, просто зарифмованы. Казалось бы, что может быть проще? Взять, к слову, эмигрант, написать все рифмы, которые только есть, а благо их только можно, и добавить новые строчки. Очень инди, очень на коленке, я считаю. Хорошо! И я думаю, что успех этой песни не в том, что она сделана прям на коленке, хотя, может, и в этом тоже, потому что ее очень легко исполнить. Я видела, как люди берут укулеле, или то, что у них с собой в эмиграции, и исполняют ее легко. Не у всех есть рояль, знаешь ли. И в том, что все узнали себя в разных кусочках и записали в ТикТок. Ну, то есть все такие: о, класс, класс, класс, здесь сказано, что на работу официантом выйти буду сильно рад. И снимают, как они работают официантами.
2: Она популярна в ТикТоке? Я просто бесконечно далек от ТикТока и понятия не имею, что там популярно.
1: Да, она популярна в ТикТоке. По крайней мере, она была очень сильно популярна в ТикТоке в 2022 году, потому что тогда почти все, кто переехал, для них эмиграция была самой большой новостью в жизни, да, то есть как бы о чем еще снимать, о чем еще писать, то есть только война и только эмиграция, вот и все, что осталось. Вот, поэтому, да, она тогда была достаточно сильно популярна.
2: Класс.
1: Вообще, образцовая Индия, больше мне про нее сказать нечего.
2: Образцовая, согласен. Мне еще кажется, немножко она отсылает нас, ну, как бы не по своему содержанию, а по форме. Вот к прошлому выпуску про иронию и вот каким-то таким частушкам. То есть она частушка, понимаешь, не как шуточка, не как анекдот, а это вот такое короткое, злободневное, яркое, ну и ироничное, конечно, тоже высказывание.
1: Да, абсолютно согласна.
2: Дальше, дальше, едем дальше. Аня.
1: Вот мне очень понравился один пример. Это исполнительница Наади и ее песня «Почти». Вот я бы сказала, что это для меня что-то среднее между инди-поп-музыкой и фолк-музыкой, потому что народного я там тоже чувствую много, но очень в переосмысленном виде. То есть, например, я вот не уверена, что это был бы хороший для нас пример взять его в подкаст про фольклорные вот эти вот отсылки, потому что здесь он какой-то другой. Вот такое прям вот инди-инди, очень акустическое, инструментальное. То есть что здесь? Здесь даже вместо ударных инструментов использован стук в дверь и звук скрипящей калитки. А еще здесь есть гармошки и пачки голосов. Надо послушать срочно.

0: В общем, получается такая композиция из разных звуков, такой арт-объект звуковой. Потому что в целом вот калитка, двери, вся деревянная, все вот эти гармошки. Оно, конечно, для меня про размышления про родину, про Россию, да, вот что-то такое. И вот в словах тоже немножко есть такого вот белые звезды да, черным крестом, снятся мне в небе пустом. Ну, то есть прям вот такая зарисовка. И больше тут сказать нечего, то есть это просто арт-зарисовка, которая меня поразила своей красотой.
1: Когда нам говорить нечего, мы слушаем обычно. Давай еще чуть-чуть послушаем.

0: А дальше у нас отчасти гвоздь сегодняшнего выпуска.
1: Да, ты знаешь, я когда искала песни, я вспоминала инди-исполнителей, которых я слушала, когда мне было 15-16 лет, и конкретно заходила к ним на странички и смотрела, что они делали за последние 2 года. Это оказалось так интересно. И я зашла на страничку в Ютубе к Саше Гагарину, вокалисту группы «Сансара». Это прям группа моей юности.
0: Не просто вокалисту, а автору всех песен и текстов, и музыки. И вообще, как бы, сколько народов в «Сансаре» сменилось, сколько жанров и альбомов она пережила. А вот Гагарин, как центр этой группы, он оставался неизменен.
1: Ты абсолютно прав, абсолютно прав. Вот, и я подумала, что вот я нашла у него песню, которая мне очень понравилась, заинтересовала, и вообще все песни группы «Сансара» подходят под определение инди-музыки, но песня «Алкоголь, Москва, круглосуточно» подходит особенно.

0: И я почему-то подумала, мы же как-то разговаривали с Леонидом Котельниковым в выпуске, звонили ему, да, и было весело и странно. Я подумала, почему бы не попросить Сашу поговорить прямо с ним, почему бы не попросить его с нами созвониться. Мне кажется, он согласился и ждет нашего звонка. Саша, привет! Ты голос моей юности. Слушать голос моей юности в Зуме особенно приятно. Вот, наверное, тебе многие об этом говорят. В общем, привет.
1: Привет, очень рад вас слышать. И мне тоже очень приятно. Ты мне написал об этом недавно. И я...
2: Саша, а я Максим.
1: Максим, я Саша. Здорово, что мы собрались.
0: Теперь мы все собрались именно здесь. Короче, мы решили с Максом задумать выпуск про антивоенную инди-музыку.
2: Саша, как вам термин инди-музыка вообще? Вы его понимаете как музыкальный термин? Не как индустрийный, а как музыкальный?
1: Так, музыкальный... Инди-музыка.
2: Да-да-да.
1: Как вам вообще? Для меня, честно говоря, это такое буквальное значение. Любая независимая музыка. Это может independent pop, independent rock. Люди, которые часто занимаются самодельным подходом во всем, в создании клипов, в создании музыки, запись у них своеобразным образом выстроена, как им удобно. Они ведут себя, что касается в вопросах промо, более самостоятельно и смело, и предполагают какие-то свои решения. В общем, совокупность вот всех, весь объем работ, связанный с созданием музыки, ее сочинением и записью, он такой вот весь независимый. Вот так я чувствую и инди-рок.
2: Просто получается, например, же, Аня, Саша, что с началом войны вся там антивоенная и эмигрантская музыка, она вся инди, потому что лейблы это не Яндекс, они не релоцируют.
1: Да, давно уже инди, давно. И в России так было, и сейчас до сих пор все, в основном все инди.
0: Так а если в России не инди-музыка, тогда нам что, как ее искать-то?
1: Ну, есть специальные проекты, я думаю, что есть, когда человек, например, решил собрать, найти поэта, там, найти музыкантов, тех, кто делает продакшн, найти лицо, которое будет это петь с какими-то вокальными данными и делает из этого проект, ну, собственно, где все принадлежит только ему. Вот, наверное, это такой коммерческий аспект, это проект музыкальный.
0: Я думала, в принципе, что да, что вот эта вот независимость, это все ладно, это все хорошо, но это относится к такому финансовому спектру делания музыки. А я пыталась найти музыковеческие отличия всего инди от всего не инди. И нашла такие, что это участие акустических инструментов, не самое ровное такое сведение, не выхолощенное, не коммерческое, в котором ни в коем случае не используется ни автотюн, ни что-нибудь вот такое подобное, вычищающее, а скорее наоборот. Цель в том, чтобы оставить все немножко сырым.
1: Ну, им же
0: конечно,
1: это нравится.
0: Да, ко мне-то как нравится. Ну, скажешь тоже. Нет, я вообще фанат. Но как будто бы считается, что это такое вот некоммерческое звучание. И я бы даже нашла некоторые черты в гармонии, которые могли бы прийти давать на то, что от коммерческой музыки инди отличать. Ну, типа, например, в коммерческой музыке все, что не делается, делается для того, чтобы слушателя удержать, чтобы дать ему материал запомнить, дать ему подпевать, ну и в целом все. И для этого используется куплетно-припевная форма, которая раскачивает нас, плавно готовит к припеву в течение всего куплета, потом обязательно тот напряженный бридж, который такой, ну, сейчас бабахнет. И припев, который становится вишенкой на торте. А в инди-музыке, например, очень много музыканты используют строфическую форму или иногда странную, с какими-то подвисаниями. Ну, ты сам знаешь, мне кажется, ты ее очень много используешь.
1: Мы просто старались какие-то звуки делать более яркими, более сырыми, как ты говоришь. Мне кажется, и к моему голосу очень часто относились как очень инди, особенно в самом начале, в 2000-х. Поэтому и сейчас это так и слышится. Но иногда мы уходили в эксперименты, ну, не ради экспериментов, а потому что я всегда это говорил и смогу сказать сейчас, я не очень музыкант, потому что я, как ребенок, стараюсь играть в музыку. Я ее не знаю, нот не знаю, ничего не умею, знаю несколько аккордов, их перебираю, чтобы сочинить мелодию для какой-то своей новой песни, играю только на гитаре, а вот все, что когда вся эта песня получает какие-то одежды, одежды могут быть очень разными, я поэтому такой образ подбираю, мы начинаем в это играть. И чтобы поменять, чтобы тебе, как ребенку было интересно продолжать играть, надо просто менять правила игры чуть-чуть. Вот как в кубиках там на ковре играю, потом раз меняем обстоятельства, и они снова продолжают в это играть, потому что снова не скучно. Вот. Поэтому так и в нашем случае, в случае сообщества Сансара, я его так называю, мы постоянно меняли чуть-чуть правила и там делали альбом в жанре spoken word. Там нет моих песен, там только вот читает мой друг Сережа Данилов тексты свои. А мы просто играем музыку. Вот. И вот снова как будто бы открыли для себя жанр, хотя на нас, конечно же, это все уже миллион раз испробовано. И вот это мне, это меня драйвит, и мне продолжает это быть интересно. Мне кажется, что это тоже инди-подход.
0: Так, понятно. Погоди, а вот ту песню, которую ты написал недавно про Москву, «Алкоголь, Москва круглосуточно». Вот я там, когда ее слушаю, мне поначалу даже не получается запомнить ходы мелодии, потому что она как будто идет то так, то сяк, то еще вот так вот, то еще вот сяк. Вот. Я это заметила, стала смотреть, отличаются ли вот эти мелодические ходы в первой и второй штуке. Я уж не знаю, там куплеты, это для тебя строфы, ну, какие-то вот сегменты. И поняла, что они действительно разные, что мне не показалось. То есть ты их тоже записывал в формате игры? Ты как-то вот как легло, так легло?
1: Ну, во-первых, она пока записана только под гитару. И так я могу ее спеть друзьям, вот вам. Сейчас взял гитару, и она будет именно такой. Мы уже сделали для нее какую-то форму музыкальную вместе с Феликсом Бондаревым. Он делал, ну, предложил необычное решение, я бы сам не придумал. До такого не додумался. Получил такой вестерн, такой при этом аммаж Егору Летову, что, как, ну, как ни странно. Но, в принципе, по форме она очень простая, потому что мне так кажется, потому что там повторяются последние две строчки каждого куплета чуть-чуть с изменением в тексте. То есть, если там и есть какие-то, какая-то внутренняя работа, сейчас это работа со словом, с текстом. Вот. А я могу рассказать, как она написана
0: пожалуйста.
1: Была? К нам приехал в Белград, где я сейчас живу, Вадик Королёв. Сейчас он играет много концертов под гитару, и в этом смысле мы все стали бардами. Но в отличие от меня, он этого никогда не делал. И он поет свои новые песни вот исключительно под гитару, потому что другой возможности нет. И это у него очень здорово получается. И в один раз, когда он приехал в Белград, я ему сказал: «Вадик, а давай мы сходим в студию и запишем, потому что это очень круто». Мы пошли в студию, нашли студию с сербом, все классно, серба зовут Драгон. Там, естественно, в студии курят и наливают ракию. И Вадик записывает свои 12 песен, из них в альбом вошли 9. Альбом называется «Дядя Саша Рыбак», он уже вышел, его можно послушать. И у него есть песня «Блатная» называется, соответственно, вся фактурно-блатная, с классными стихами. Мне кажется, что Вадик очень один из самых интересных русскоязычных ныне пишущих людей. По крайней мере, я так чувствую. И вот я сижу, слушаю, потому что он попросил меня быть в студии как бы другом-продюсером, и мне приходят на WhatsApp, не смс, а в WhatsApp вот эти рассылки бесконечные. Они так, она так и начинается. Алкоголь, Москва, круглосуточно, и перечень всего алкоголя, который вы можете заказать после 12, купив, например, зажигалку, а алкоголь в подарок. То есть схема такая. Видимо, когда-то я этим воспользовался, будучи в Москве. Наверное, когда приезжали грузины. И это как бы контакт остался, хотя вроде телефон другой, я, в общем, не понимаю. Но это приходит постоянно. И у меня это как-то все сложилось. Блатная песня, Вадик, студия, ракия, алкоголь, Москва круглосуточно. И это просто такой ответ. И вот первый куплет этой песни написался именно там. «Ой, не строй ты мне глазки к вечеру, вся война твоя желчью в печени, ох, не делай ты губки уточкой, алкоголь, Москва круглосуточно». Ну, какой-то такой вот был момент. И все, и потом мне пришлось ее дописать. Естественно, аккорды были тоже почти блатные. Ну, то есть, поэтому она немножко так звучит, но в итоге стала...

0: Подожди, а что было сначала? Аккорды, стих или мелодия?
1: Потом четыре, были аккорды. Четыре строчки, да.
0: А, потом была мелодия. Ага, круто.
1: Я очень боялся поступиться к гитаре и боялся сбить. Не знал, как это должно быть, напеваться.
0: А потом ты подбирал аккорды под то, что ты уже пел, то есть те, которые подходят. Что-то такое?
1: Ну, то, что я в голове себе намечал.
0: Классно. А я правильно поняла, что у тебя в разных строфах немножко по-разному идет мелодия? А ты это делал специально или не специально?
1: Аккорды всегда, мелодия, гармония всегда одна и та же, просто я могу интонировать чуть по-разному. Вот. Но это тоже уже такой личный опыт, как это можно сделать. Можно уже
0: а ты никогда не рефлексировал, почему у тебя иногда голос идет наверх и требует в мелодии такой какой-нибудь ход, который вот ух, туда пошел, а иногда не такой. Это какое-то композиторское подсознание. То есть ничего сознательного в этом нету. Само.
1: Ничего сознательного. Да, в этом смысле, когда мне нужно построить какие-то пачки для бэков, если вы понимаете, о чем я, ну, терции, там, квинты, вот эти все, я это всегда прошу кого-то делать, кто мне может сыграть или напеть, и я это повторяю.
0: То есть очень сам круто. Я не могу... Если что, пачки для бэков – это аккорды, которые выстраиваются вместе с мелодией, дополняют ее. Для того, чтобы их построить, нужно понять, какой аккорд вместе образовывает гармония с мелодией и какие ноты могут его еще дополнить. И эти нотки туда доставить, как в некоторых песнях Queen. Без бумажки не разберешься, да. Надо тут с бумажкой сидеть. Дети эти аккорды писать.
1: Да, ну вот мы буквально вчера с Феликсом общались. Конечно, я очень люблю музыку, много ее слушаю, но она для меня остается магией, загадкой. Я не могу разложить на составляющие то, что мне нравится. И многие мои друзья-музыканты, кто профессионалы, кто могут разобрать, там, играют на пиано, там как-то все разбирают, в музыкальной теории разбираются, они говорят, что это очень круто, когда ты вроде бы любишь музыку, занимаешься ей, но чуть-чуть до конца все еще она для тебя остается чем-то волшебным. Так это как, вы знаете, когда говорят, мир полон магии у тех, кто не знает про химию и физику.
2: Я, кстати, знаю химиков и физиков, прям настоящих больших ученых, которые точно так же относятся к науке. Они тоже говорят, что как бы, мы не очень понимаем, но как бы чувствуем и магию цифр, и любовь к этим цифрам, и вот буквально на уровне какой-то интуиции там их друг с дружкой составляют, подбирают. В общем, это тоже возможный подход.
0: Слушай, я бы даже сказала, что он невозможный, он единственно возможный. Я почему так думаю? Вот у меня, например, сильно отсохло желание писать музыку, когда я в ней чуть побольше разобралась. Точнее, у меня было ощущение игры какой-то, а когда не было внешнего запроса, когда я писала музыку, и все просто радовались, там, вот в детстве взрослые или потом педагоги, а потом меня угораздило поступить на композиторский отдел, и там нужно было писать музыку, и меня вот это начало как-то отдалять от этого процесса, и то, что с каждым годом, когда я пыталась разобраться все глубже и глубже, как она строится, это стало доставлять мне гораздо больше удовольствия при прослушивании, но не при написании. Но вот ощущение игры навсегда утеряно. То есть как бы я теперь не могу себе представить ситуацию, что я думаю про какой-то аккорд и не могу его услышать в голове заранее.
1: Есть классно, это у меня опять же мой Женька Пьянков, который умеет и знает теорию, рассказал, значит, встречается, или просто дзенский монах говорит, что я раньше смотрел на горы и реки и видел горы и реки. Потом, значит, я пошел учиться, значит, практикам духовным и прочее, стал видеть горы не как реки, и реки не как... Ну, в общем, видеть все совсем иначе. Но теперь меня отпустило, я достиг дзена, и теперь я снова вижу горы, а реки, реки.
0: К этому стоит стремиться. Посмотрим, получится у меня увидеть горы и реки снова.
1: Смысл как бы в дороге к этому. Ты все равно придешь оттуда же, откуда начинала, но это будет совсем уже иначе.
0: Хорошо, я надеюсь.
1: Тоже делаем всякую-всякую музыку для нового альбома. Я надеюсь, что он выйдет этой осенью. И это будет первый, наверное, релиз, записанный в новой географии, в новых условиях, в новых эмоциях. И мы такие, чего не было у нас? Крауд-рока не было. Давай-ка сделаем крауд-рок. И вот это вот, блин, у меня на альбоме будет крауд-рок. И вот это у меня сильно нравится.
0: Круто! Саш, спасибо тебе большое.
2: Спасибо, Саш.
0: Ты прекрасный. Мне так понравилось. Это были классные полчаса.
1: Спасибо большое. Вы тоже очень хороший. Я очень был рад. Спасибо, что позвонили.
2: Поговорили. Спасибо тебе, Аня, за Сашу. Спасибо за гостя в выпуске. Вот знаешь, почему наш подкаст это инди-подкаст? Почему он вот такой, как бы, независимый и даже отчасти наплевательский к своему, и к своей популярности, как бы к дистрибуции, к раскрутке. Потому что мы самое мясо, самый сок, главную часть подкаста засунули в конец. И если, вот, понимаешь, как бы кто до нее не дослушал, тот сам виноват. Нет, чтобы начать, сказать, у нас сегодня Гагарин, поехали.
0: Поехали, конечно. Слушай, да, мы, конечно, прямо инди-подкастеры. Но мне кажется, мы все делаем как-то немножечко инди. Мне это нравится. Мне кажется, что хорошо быть инди-человеком, а уж каково быть инди-музыкантом, наверное, совсем хорошо.
2: Все так. Спасибо тебе еще раз за гостя. Ну и чего, закругляемся?
0: Закругляемся.
2: Какая у тебя любимая песня Сансары? Давай ее поставим на концовку.
0: Ну, «Облака», наверное. «Облака» очень люблю.
2: Под нее и прощаемся. А-та-та, через недельку услышимся. С тобой увидимся.
0: Пока.

Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров!

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я не умру. И разве может быть, что без меня

серый, на серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве остался.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Так оно и будет. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет.

0: Напрягается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник,

градус разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльцков, и с вами Нота Бена, подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Очередные, значит, обновления, в общем, говорил вам по поводу лекции. Лекция немножечко откладывается, ну, в Москве, которая будет очная, поскольку бар, в котором должна была быть лекция, в общем, арендаторы выгнали оттуда этих замечательных барменов, и теперь, соответственно, площадки пока что нет, поэтому, ну, посмотрим, может быть, я что-то найду, может быть, какие-то музеи, не знаю. Мне как-то говорили, да, что можно там, есть какие-то пространства, вроде какой-то там библиотека Некрасова, еще где-то, ну, не знаю, я просто не связывался ни с кем сейчас, но очень надеюсь, что займусь этим вопросом и где-нибудь что-нибудь организуем уже, наверное, в декабре, я думаю, не раньше. Ну, если что-то будет, я анонс в ноябрьском выпуске вам дам. Сегодня мы поговорим об таком явлении, как новая романтика, новые романтики, кто это такие, почему вообще о них стоит пообщаться, об их вкладе и вообще, что интересного они показали миру, а что интересного показал мир им, скажем так. Ну, собственно, потихонечку начинаем, поехали. Итак, вообще, ну, говоря о этом явлении, нужно сразу сказать две вещи. Первое, очень многие люди это явление переоценивают, многие его недооценивают. Оно так очень в таком, скажем, плавающем статусе находится. Дело в том, что оно просуществовало, по сути, ну, лет 5, наверное, потому что, ну, там уже там где-то условно там, 79-80-го, там 84-85, то есть оно такое достаточно было быстротечное. Объективно говоря, каких-то прям супер выдающихся такого потока музыкальных памятников оно не оставило. Да, там были хорошие группы, были очень хорошие альбомы, были какие-то отдельные гениальные композиции, мы все это дело разберем, но не сказал бы я, что прям там вот какой-то, какая-то россыпь, знаете, как вот есть такие, такой термин, винтажный год, да, или там винтажное какое-то, винтажное явление, да, ну, как правило, где там очень много всяких альбомчиков остается, таких классических, скажем так, либо просто интересных, здесь этого всего нет. Сразу говорю, кто-то, может быть, есть любители, которые скажут, что на самом деле есть, и все альбомы там, они гениальны, ну, не знаю, на мой вкус, как бы уж вот какой-то прям вот россыпи-россыпи там нет, то есть у многих коллективов есть там одна-две песни, то есть то, что называется One Hit Wonder. С другой стороны, эти коллективы, они оставили такой неизгладимый след в плане стиля. То есть, если рассматривать это явление как такой задел новой волны, вот его такое начало именно стилистическое, то, конечно, вот новые романтики, они очень важны. То есть, не то чтобы они сделали очень много там для звучания, а потому что были, скажем так, группы повлиятельнее в этом плане. Но в плане стилистическом, то есть, это вот все вот эти вот прически, все вот эти вот какие-то яркие наряды, такая вот эстетика декаденса, аристократии 19 века, все вот такие вот Оскары Уайлды, это все пошло вот с новой романтики. Потому что если вы... Мы поговорим об этом чуть попозже, но просто вот, чтобы вы понимали, то, что явление, оно вот первоначально такое немножечко... вот статус его не определен до сих пор, и, наверное, не будет. Оно всегда таким будет немножечко пограничным, но, тем не менее, поговорить о нем стоит. И вторая вещь, о которой мы поговорим, это группа, которая к этому явлению относится. Здесь... Очень сложно, потому что там сюда, например, относят из известных, я сейчас не буду включать, просто перечислю, там, Дюран-Дюран, да, Дипиш Мод, кто-то относит, кто-то нет, сами они то себя относили, то открещиваются. Есть там те, которые типа под влиянием, типа там Eurythmics, это которые вот Sweet Dream оригинально спели. Там даже Soft Cell, который, казалось бы, там вроде ну, не особо, но вот тоже они как бы туда относятся каким-то образом, хотя сами они этого как не подтверждали. В общем, с этим очень сложно. Мы сегодня постараемся сконцентрироваться на тех ребятах, которые непосредственно выступали в клубе Blitz, непосредственно, скажем, были героями вот этой всей клубной тусовочки, которая там организовалась в Лондоне. 80-х годов, и одну группу мы зацепим такого пограничного формата,
тоже, которая то относит, то не относит, просто потому что хочу вас с ней познакомить. Вот. Все, собственно, на этом предисловии мы заканчиваем и начинаем уже про новых романтиков рассказывать. Ну, я начинаю, вы начинаете слушать. Вернемся во времена панк-рока. Все пошло от него. Говорили мы с вами, что панк-рок — это революция была такая, в первую очередь, музыкальная, да, во вторую очередь уже там какая-то политическо-социальная. То есть, на самом деле, вся вот эта вот политико-социальная подоплека, она, естественно, в панке была, но была, во-первых, не во всем, была в каких-то отдельных коллективах, там, типа Clash, например, либо там каких-то отмороженных панков, типа Крэс, да, таких анархистов-фундаменталистов, скажем так. То есть в целом не то, чтобы прям весь панк вот эта вот социальная плашечка касалась, но она не касалась их идейно, но очень касалась, скажем так, хронологически. Потому что там 77-й год, условно говоря, там был очередной какой-то экономический кризис, дела были не очень, и панк, он так в нужное время, в нужном месте оказался и, так сказать, поймал еще и вот эту вот политическую волну. Соответственно, поменял он эстетику и музыкальную, он поменял эстетику, скажем так, тематическую, он поменял эстетику, собственно, визуальную, потому что, несмотря на то, что панки, они все бриолинили себе волосы, были в таких вот кожаных, модненьких вещичках, назвать их прям какими-то первыми стилягами, скажем так, ну, язык не поворачивает. А более того, помимо отрицания, как мы с вами говорили, прог-рок, также они отрицали и тот же самый глэм-рок со всякими Roxy Music, Дэвидом Боуи и так далее ребятами. То есть тоже не хотели вот какой-то такой вот помпезности. Именно, то есть, скажем так, у них была помпезность такая больше нигилистическая, чем помпезность такая красивая. Вот это все, что красивое, прилизанное, они все это отрицали. И, соответственно, когда панк-рок уже начал там в 78-79 году плавно переходить в новую волну, эта тенденция, в принципе, сохранялась. Ну, давайте послушаем известнейшую, первый, наверное, такой прям громогласнейший нововолновой хит. Это группа Blondie, Heart of Glass.

очень советую вам параллельно, может быть, с подкастом как-то попробовать включить клип на эту песню, чтобы, ну, там, с Дабихари красавицей, и посмотреть, как вообще они выглядят. Нельзя сказать, что там-то, да, они как там, она там в платьюшке, такая вся красивая, но не что-то более того. То есть, ну, такая, знаете, обычная, в принципе, сценичность, а немножко простоватый, чуть-чуть там есть вот такие элементы припанкованности, ну вот, посмотрите, вы их увидите, да, но ничего такого супер вызывающего там нет. И в целом это была проблема, ну, если считать это проблемой, мы все-таки, так как рассказываем о новых романтиках, мы немножко как бы с их точки зрения будем смотреть на все эти процессы. В этом была такая небольшая проблема, что эстетика вот этих вот новых жанров музыки, она была очень скудной. То есть прям, то есть визуально все это смотрелось просто отвратительно. И, соответственно, ну, с нашей точки зрения, да, новых романтик. А тут еще надо отметить, что в 81-м году, мы так чуть-чуть вперед сбежим, появился всем известный вам канал MTV. И новой жизнью заиграли видеоклипы. То есть видеоклипы стали очень важным явлением. И очень долгое время для того, чтобы продвинуть песню в мейнстрим, уже как бы радио потихонечку переставало его использовать и начали использовать именно вот эти клипы для того, чтобы люди их видели, видели, как там все красиво, классно, и, соответственно, покупали. Потому что клипы, которые были вот до 80-х годов, это, ну, отдельная тема, нам так вкратце пробежимся, они были в основном как, то есть стоят какие-то люди, играют на инструментах и поют. Там первый клип с какими-то, значит, вообще эффектами в истории, он, правда, появился в 75-м году, это была «Богемская рапсодия» группы Queen.

всем вам известная. Но потом все равно все это вернулось, и какие-то такие вот сюжеты прямо интересные, их было очень мало. То есть люди не особо запаривались. С MTV уже пришлось запариваться, и вот тут новые романтики, опять же, сыграют свою большую роль. Значит, ну, вернемся мы опять в 78-79 года. В общем, вот как-то вот так все дела обстоят. Там начинается какой-то синти-поп, но в плане эстетики ничего особо не меняется. Тут, значит, соответственно, мы знакомимся с двумя господами. Зовут их Стив Стрэндж и Расти Иган. Стив Стрэндж, он был прям такой за главного, а Расти Иган, так он, значит, на вторых ролях был. Они как-то вот все им не нравились, те тусовочки, которые происходили, и Стив Стрэндж, он решил как бы создать что-то свое, что-то вот такое, как бы куда притянуть всю вот эту вот альтернативно мыслящую молодежь, в которой вот жаждет такого вот раскрепощения и самовыражения через одежду, через какие-то визуальные составляющие, помимо музыкальных. И, соответственно, нашли они в Лондоне какой-то бар, Блиц он назывался, ну, бар такой, там, то ли винный, то ли пивной, ничего особенного, какое-то, ну, такое, знаете, вот обычное заведение, там, на такой, ну, вот обычный провинциальный бар, но такой приличный, да, то есть не какие-то ужасы, но ничего особенного. И пришли они туда, встретились с хозяином, сказали: здравствуйте, мы вот хотели бы здесь организовывать свои какие-то вечеринки, с вас помещение, денег у нас, естественно, нет, с вас помещение, а с нас, соответственно, покупателем для вашего алкоголя и вашей кухни. Ну, владелец говорит: ну, почему бы и нет, давайте попробуем. И, соответственно, на основе этого клуба Блиц, вот этот вот, он и появилось вот это вот клубное движение новых романтиков. Соответственно, все оттуда убрали. Там играл этот какой-то, ну, рок-н-ролл такой классический. Ну, все, соответственно, оттуда убрали. И начали организовывать там дискотеки такого синт-поп-музыки. Да, то есть, если мы, опять же, так в параллель истории будем рассказывать про суть, да, движения новых романтиков, то есть это, с музыкальной точки зрения, это обычный синти-поп. Он такой, кто-то говорит, что это такой глэм синти-поп, но по факту, то есть там ничего такого прям, то есть не то чтобы у новых романтиков у них была какая-то отличительная музыкальная черта от другого синти-попа, то есть они отличались именно визуально, это очень важно понимать, это вот одна из тех причин, по которой не то чтобы считается явление каким-то прям грандиозным. И, соответственно, начали они там крутить своего любимого Дэвида Боуи, своего любимого Брайана Ферри из Roxy Music, и все вот это вот плеяду глэм-рока, и какие-то такие нововолновые хиты, и собирать дискотеки. А при этом, что сам Стив Стрэндж, то есть вот Расти Иган, вот этот второй парень, он работал диджеем в этом клубе в Блице, а Стив Стрэндж, он там работал, ну, назовем так, вышибалой. А в чем заключалось? То есть стояли огромная очередь к этому Блицу, ну, потом уже огромная, сначала небольшие, и Стив Стрэндж устраивал жесточайший дресс-код. Там по, скажем так, сообщениям очевидцев, это вообще был самый жесткий дресс-код в истории клубов. То есть, если там что-то ему не нравилось, казалось, твой наряд каким-то неинтересным, образ каким-то вторичным, тебя просто не давали войти. А рядом с этим, да, вот тут сейчас могу напутать, но это не суть важно. То ли рядом с этим клубом Блиц, то ли вот прознали про это ребята из этого заведения. В общем, где-то там находился Лондонский университет моды, что-то такое, где там будущие модельеры учились. И они как раз-таки активно влились в эту тусовку, ну, потому что им близка была вот эта вся глэм-тематика. Но одновременно с этим они видели в клубе Блиц, по признанию этих всех модельеров, я не помню, как их зовут, не обессудьте, они видели в этом площадку для реализации собственных идей, да, то есть какие-то там прически, какие-то там космические наряды, какие-то там, ну, то есть вот полные эксперименты, которые они давали волю просто всему, и потом многие признавали, что благодаря вот этим вот как раз клубам они, скажем так, отточили свое модельерское мастерство. Ну и, соответственно, вот эти вот ребята, они туда приходили и там тусовались. Потом, через какое-то время, соответственно, дал им просто там тусить, и они решили, а почему бы нам не

И, насколько мне известно, там, он, не знаю, жив он или умер, но вот доживал или доживает он свою жизнь, он там с мамой. И, в общем, он там, его в последний раз застали фанаты, видели, как он ворует еду в магазине, да, то есть человек абсолютно по канонам вот этих вот декадентов 19 века все прожег, и ничего ему не было интересно. Да, еще забыл сказать, именно откуда черпало вдохновение именно для эстетики всей этой новой романтики. Это был 19 век, всякие там Байроны и так далее. То есть именно эти вот Дэнди и так далее. То есть вот, скажем так, вдохновение черпалось и в нарядах, и в идеологии, и в каком-то мировосприятии, скажем так. Из интересных случаев в клубе «Блиц», давайте музыку все-таки оставим на самый последний момент, а еще расскажу парочку баек, скажем так. По, опять же, заверению свидетелей, как-то в этот клуб пришел пьяный Мик Джаггер, попытался туда войти, но Стив Стрэндж его просто не пустил, да, то есть Мик Джаггер, у него не прошел дресс-код, и потом этот Стив Стрэндж, он очень всячески гордился. Ну, надо сказать, что такое достижение, ну, не сказать, что прям сомнительное, то есть можно. Так, пацаны, скажем так, на районе, конечно, оценят. И, конечно же, как-то, когда уже клуб стал всем популярным, туда пришел Дэвид Боуи, их такой кумир, бог и так далее. И тогда это был, получается, 80-й год. У Дэвида Боуи тогда вышел альбом, по-моему, «Scary Monster» и «Super Creeps», если не ошибаюсь. И, соответственно, к этому альбому он записывал клип на всем вам известную композицию «Ashes to Ashes».

И пришел он в этот клуб не только потусоваться, а для того, чтобы для своего клипа отобрать таких колоритных ребят туда, чтобы они там заснялись, он их там нашел. И вот в клипе «Ashes to Ashes», когда припев, вы можете видеть, как Дэвид Боуи, еще три человека, они так как бы, ну вот если такой квадратик представить, ну если вы посмотрите, вы это увидите. Там такой квадратик, где они поют на фоне какого-то моря и скал. Значит, четыре такие, скажем так, четыре лица поют припев этой композиции. И вот там есть Дэвид Боуи, там есть Стив Стрэндж, еще два каких-то человека вот из этого замечательного клуба «Блиц». Так они вот засветились и получили признание своего кумира. Наверняка еще какие-то есть забавные истории про это место, но мы на этом историю закончим. На самом деле, да, то есть вот сейчас, не знаю, минут 20, наверное, прошло. То есть вы понимаете, что не то чтобы какое-то супер явление. Ну, то есть вот можно все, что в него входит, рассказать за 15 минут, не больше. Сейчас мы послушаем, соответственно, музычку, которую ребята исполняли, и в конце поговорим про влияние этого жанра на мировую музыку. Итак, первый коллектив у нас называется «Визаж».

Это, собственно, группа Стива Стрэнджа и Расти Игана. Вот они ее создали. Считается, что коллектив культовый, знаковый, с хорошим дебютным альбомом. Я с этим не согласен. А вот песню, которую мы только что послушали, «Fade to Grey», на мой вкус, это единственное вообще, чем это грубо отметилось. Но это, конечно, такая великая композиция, абсолютный такой дэнс-стоппер. Очень фактурная, очень классная, красивая, такая самобытная композиция. Но помимо того, что солист там Стив Стрэндж и, соответственно, написание этой композиции, на мой вкус группа ничем другим не запомнилась. Но считалась, скажем так, одним из флагманов, по крайней мере, эстетических флагманов музыки новых романтиков. Да, вы, кстати, можете прямо сейчас заметить, что мы сейчас будем так пробежимся по группам вот этих вот романтиков. И как бы по большому счету о них как бы у нас большого разговора не получится, просто потому что они очень, то есть они очень местечковые даже по меркам местечкового явления. То есть там нет никаких каких-то интересных историй, у них нет каких-то интересных дискографических поворотов. Ну, у кого будет, я отмечу. Там, скажем так, мировые...

крутыми какими-то звездами там становились там буквально единицы. Да, опять же, например, о группе Duran Duran мы говорить вообще не будем. Ну, потому что суперизвестная группа. Я думаю, не думаю, что я вам что-то новое о ней расскажу. Вот, поэтому так пробежимся. Но попробуем, значит, побольше каких-то найти интересных ребят. Все, с визажом, в общем, мы закончили очень быстро. А вторая группа, с ней тоже быстренько разделимся, это группа Japan.

Опять же, мы послушали единственную, на мой вкус, достойную композицию у них, Life in Tokyo. Но тут от Japan мы скажем пару, скажем, таких ласковых, да, а группа, ну, на мой вкус, ну, вообще ничего особенного. То есть, помимо вот этой вот песенки, то есть, слушать остальное просто невозможно, но по какой-то непонятной мне причине вот всякие критики и меломаны эту группу просто обожают. То есть, называют их там чуть ли не лучшей группой 80-х, какие-то там инновационные, с каким-то там специфическим звучанием, чуть ли не, ну, то есть, вот там видел какую-то статью, где их сравнивали с группой Tuxedo Moon.

мой вкус, то есть это вообще это разные виды спорта, это не, ну, даже как-то вот в один ряд ставить нельзя. Тем не менее, вот, пожалуйста, группа Japan — это такие вот одни из главных таких фаворитов всяких снобов, критиков, меломанов и прочих нулайферов вот на пост таких авангардистов движения романтического. Ну, я бы не рекомендовал слушать, то есть на мой вкус, ну, правда, ничего интересного. Можете послушать. Возможно, я вообще один в меньшинстве, может, эта группа всем нравится, кроме меня, не знаю. Ну, как бы, напомню еще раз название группы Japan. Послушайте, возможно, это то, что на самом деле и нужно слушать. А я, дурак, ничего не понимаю. Идем к следующему коллективу. Он уже такой поинтереснее в плане истории. Называется Ultravox.

тут что любопытно. Вообще, по мере разрастания движения новых романтиков, к ним начали приходить коллективы, скажем так, из других жанров. Вот, например, Ultravox, они, там у них первые два или три альбома, они вышли в жанре такого панк-арт-панка, вот что-то такого. Вот мы сейчас как раз послушали композицию вот того жанра группы Ultravox, старого, скажем так. Тогда у них, они вот писались Ultravox, был восклицательный знак. А потом они решили, соответственно, вкатиться в новоромантическое кабаре, скажем так. Поменяли солиста, стал у них солист Мич Юр. Потом вот он с Ультравоксом выступал, потом у него была какая-то сольная карьера, тоже неплохая. Отдельно сейчас послушаем его кавер, просто великолепный, на The Man Who Sold the World Дэвида Боуи.

прям, я бы его там в топ-100 лучших каверов в истории человечества бы добавил, очень так красиво спел. Ну, в общем, Ультравокс, они переобулись, поменяли жанр, начали выступать в стиле новой романтики. Там такой определенный успех приобрели, но, опять же, на мой вкус, вот что старый Ультравокс, что новый, не то чтобы группа какая-то прям очень интересная. Они поменяли имидж, они там тоже снимали видеоклипы довольно такие... Довольно красивые, давайте не будем сейчас какие-то слова подбирать. Довольно красивые видеоклипы снимали, вкатились в эту тусовочку с удовольствием, были какими-то локальными звездами, по-моему, даже в чартах куда-то добирались. Но с музыкальной точки зрения, ну, вообще ничего особенного, на мой вкус. Давайте послушаем что-нибудь из их позднего творчества и двинемся дальше.

главный, наверное, их хит «Карма Камелеон». Я думаю, ну, не знаю, кем надо быть, чтобы... А, не хочу обидеть тех, кто, конечно, не слышал, но не знаю, как можно жить и избежать. Мне кажется, ну, такое тоже по всем радио эта песня крутится просто постоянно. В общем, Culture Club — это тоже, соответственно, представитель новых романтиков, как нетрудно догадаться. Солист у них там был такой Бой Джордж. А Бой Джордж чем сам по себе был интересен, помимо того, что он был наркоман-рецидивист, и потом с ним это злую шутку сыграло. Он позже, после распада Culture Club, начал сольную карьеру, но как-то у него не получилось завязать с наркотиками, все он себе испортил. А поэтому вот Бой Джордж нам очень раз доказал, что наркотики — это зло, помним. Мы как бы за... Да, мы, конечно, не Ройзман, но тоже за город без наркотиков, хотя бы, ну, постараться там. В общем, значит, Бой Джордж, он был таким... одним из таких символов эпатажа, скажем так, новых романтиков. Ну, достаточно посмотреть там какие-то его образы, тоже там вбейте, посмотрите его такие образы сценические, можете посмотреть его лайв-выступления, то есть там макияж, там какие-то абсолютно нечеловеческие наряды. Вроде как ходили слухи, что очень он активно взаимодействовал с всякими вот этими модельерами, и на нем в том числе вот эти вот те самые модельеры, которые ходили вот в эту вот, в эту тусовочку, на нем они обкатывали вот эти свои наряды в том числе, как-то вот, вроде даже он там участвовал в каких-то показах, в общем, что-то он там в этой тусовке был довольно активным. Закончил он плохо. У Culture Club, ну, у них вот уже как бы дискография такая посолиднее, там уже можно послушать парочку даже альбомов. Ой, к сожалению, на память не вспомню, но, по-моему, ну в общем, первые там 2-3, я думаю, слушайте на здоровье. То есть эту группу уже могу порекомендовать как такой более целостный коллектив. Дальше у нас группа Spandau Ballet.

не скажу, что я большой поклонник группы «Спандау Балец». Рекомендую у них, если вот мы берем дискографию, рекомендую больше слушать их ранние альбомы, там, по-моему, до 82 года, то, что они делали. Это, скажем так, чем группа в первую очередь примечательна, это главный такой поп-конкурент Duran Duran. То есть на ниве вот этой вот новой романтики этот коллектив, он был довольно известный, там постоянно гостил во всяких чартах, хит-парадах, был коммерчески успешен, но в итоге там, конечно, такой славы в народе не снискал, гораздо сейчас менее известный, ну, по крайней мере, за пределами Англии. В Англии, я думаю, что на уровне с Duran Duran они как-то вот олицетворяют эту эпоху. Группа, опять же, как и все, на самом деле, группы новой романтики, они в итоге скатились в однообразие. Мы об этом сейчас чуть-чуть поговорим, как про закат, так у нас будет в конце такой закат новой романтики, об этом скажем. Ну, в целом, там первые два альбома, ну, там несколько, два-три, не помню, два, по-моему, звучат свежо, дальше хуже, хуже и хуже. Поэтому что-нибудь слушаем еще из «Спандау Балец» и двигаемся дальше.

последний коллектив, о котором мы сегодня поговорим. Он у нас называется Adam and the Ants. Это тот самый коллектив обещанный, который не имеет напрямую отношения к новым романтикам. Там кто-то причисляет, кто-то нет. В общем, не будем мы в этой перипетии с вами разбираться. Просто послушаем хорошую музыку. Давайте что-нибудь для затравочки.

значит, солист там взял себе псевдоним Ант, да, Адам Ант его звали. И суть в чем, вот этот вот Адам Ант, он активно выступал, пока еще у него не сформировался состав его коллектива по Лондону, и завел несколько знакомств полезных, в том числе небезызвестного Майка Макларена, который продюсер Sex Pistols, и продюсера Криса Хьюза также они познакомились. И, в общем, там история примерно такая. Если вы послушаете вообще Адама Анта, особенно вот начиная со второго альбома, который Kings of Wild Frontiers называется, вы услышите там такие, как будто идут двойные барабаны. Это прям очень отчетливо слышно. И в чем суть, что то ли Крис Хьюз, то ли Мальком Макларен, то ли кто-то, в общем, кто-то из, значит, музыкальных продюсеров английских из тусовочки Макларена, либо он сам, либо кто-то из его тусовочки, они ездили в Африку, ну, так, узнать, чем живет этника народов Черного континента, и услышать, как какие-то племена, вот они используют технику двойных тройных барабанов. Они подумали, что это очень круто, приехали и решили как бы с кем-нибудь ее опробовать. И вот опробовали, соответственно, с господином Антом. И в итоге эти двойные барабаны стали его визитной карточкой не только группы, но и позже, когда у нее сольная карьера будет. То есть это такой очень специфический элемент, звучит очень круто. Группа, ну, такая, скажем так, известная в узких кругах, то есть не могу сказать, что я прям совсем как-то ее отрыл, но, тем не менее, не самый такой знаковый коллектив 80-х годов, по мнению такого непросвещенного большинства. Поэтому прошу обратить ваше внимание, послушайте. Я думаю, что вам прям доставит удовольствие. Можете слушать смело и группу, и сольную карьеру Адама Анта. Давайте что-нибудь еще послушаем и будем закругляться.

0: поговорим, давайте, немножечко о закате новых романтиков в середине 90-х, в середине 80-х, естественно. Там в 90-х просто была попытка все дело возродить, но, естественно, она, как и любая попытка что-то возродить, увенчалась провалом. В чем вообще была главная проблема новых романтиков? Их было две. Первое – это то, что они делали ставку на такой имидж, на эстетику. И если там в 81-м году, когда они это придумали, это была такая фишка, насчет которой они взрывались, да, и в том числе с MTV такой буст получали, как на трамплине прыгали вверх к славе, потому что народ интересовался, то уже где-то к середине 80-х эту фишку взяли все, кому не лень, на вооружение, и новые романтики просто перестали выделяться. Вторая проблема – это проблема музыкальная, это однообразная музыка. Это как бы они старались найти баланс такой, то есть они очень хотели делать танцевальную музыку в определенном таком стиле, таком, скажем так, стиле раннего синтепопа. Работа с эффектами, работа с сторонними инструментами была минимальной. И опять же, если в 81 году это было относительно ново и свежо, то к 85 году, когда новая волна уже расцвела во весь рост, когда уже отгремел и нон-стоп Эротик Кабаре, собственно, кстати, тоже 81 года, там еще, ну, в общем, там где-то 82-83, вчера там куча всего отгремела, в общем, к середине 80-х все это стало, конечно, гораздо хуже, чем, ну, это стало, грубо говоря, вторично. И поэтому те, скажем так, фишечки, на которых эти ребята взлетали вверх, они уже перестали работать, а что-то новое предложить они не могли. Более того, почти все вот эти идеологи типа Стива Стрэнджа, они уже уехали делать клубные тусовки, возрождать викторианскую Англию под новую волну и зарабатывать на этом денежки, и музыка ему перестала быть интересной. Ну и, соответственно, также постепенно со сменой вот эта вот бесконечная помпезность в итоге всем абсолютно надоела. Там пришла на смену музыка техно уже, ну это уже чуть подальше, забегаем вперед, но тем не менее. И, скажем так, так как музыка это всегда процесс смены, да, чего-то такого, в общем, бомжей на каких-то модных тусовщиков, вот они постоянно меняются в мейнстриме, то вот время модных тусовщиков в середине 80-х прошло, и настало время таких бедных, плохо одетых ребят, и все это вылилось в итоге в гранж. Тем не менее, еще раз отмечаю, что новые романтики – это крайне важное явление с точки зрения эстетической, ну и с точки зрения музыкальной, на самом деле, тоже. Не будем уж совсем их там как-то зарывать. Тех, кого я вам сегодня перечислил, послушайте, опять же, вот, все то, что я отметил, не пожалеете. На этом, наверное, все. Следующий выпуск, ну, я планирую где-то в середине ноября, но не знаю, когда этот-то выйдет. Поэтому не будем так загадывать. А по всем обновлениям сказал. Давайте прощаться. С вами был Анатолий Рыльсков, подкаст Нота Бен. Еще услышимся.
1: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальными. Но я бы все оставил

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Там, где ужасный человеческий быт и страшная история уживаются с фантастической природой. Приглашаю в это путешествие.
2: Просто так из праздного любопытства сюда не доедешь. Ведь из Москвы либо целый день на самолете, либо неделю на машине.
3: А автомобильная трасса, которая соединяет Якутск и Магадан, на всем своем протяжении усыпана мертвыми поселками. Едешь по ней, любуешься бескрайними просторами, а потом вновь натыкаешься на очередной урбанистический труп.
4: Колыма. Очень красивый и очень суровый край со страшным прошлым и сложным настоящим.

0: Последние годы все чаще на русском языке можно увидеть, услышать или прочитать рассказы о Колыме. Политические репрессии, ужесточение режима и неизбежные параллели между прошлым и настоящим делают историю Магаданского края желанной темой для документалистов, журналистов и историков. Память о ГУЛАГе для некоторых людей становится священной и определяющей идентичность. Однако для других эта память остается живой, памятью о доме, о родителях, о родственниках. Для одних история Колымы – это музейные экспонаты и старые фотографии, а для других – знакомые места и воспоминания из детства. Как эти два взгляда сосуществуют? Почему так часто они сталкиваются и вызывают споры? Что мы знаем о Колыме и как мы о ней рассказываем? Об этом наш подкаст «Колыма» – проект об истории Колымского края, ГУЛАГе и современной культуре в Магаданской области. Меня зовут Иван Макридин, я журналист и автор подкастов, и я никогда не был в Магадане.
1: А меня зовут Дмитрий Андреев. Я работаю в магаданском книжном издательстве «Охотник» и веду подкаст «Ваши уши» о жизни и смерти на Дальнем Востоке. Я родился и всю жизнь живу в Магаданской области.
0: На протяжении 8 выпусков мы поговорим о разных сторонах Колымы. Мы вспомним ГУЛАГ, репрессии и бесконечные поиски золота, но также вспомним о коренных жителях этого края, о магаданской природе и магаданском искусстве, и расскажем о том, как выглядит современная Магаданская область.
1: Подкаст – часть большого спецпроекта о колымской культуре, который подготовила медиа о наследии регионов России в лесах. Подписывайтесь на Инстаграм и Телеграм проекта, чтобы не пропустить дополнительные материалы к подкасту «В лесах» латинскими буквами. А также заходите на сайт, где мы собрали все материалы в одном месте. Все ссылки в описании подкаста.
0: В самом начале выпуска мы слышали кусочки только из нескольких документальных фильмов о Колыме, но на самом деле их гораздо-гораздо больше, особенно в последние годы. И тем не менее, кажется, будет полезно проговорить коротко, что такое Колыма, что это за место и какова его история.
1: Колымский край, как его правильно называть, это область на северо-востоке России, там, где находится бассейн реки Колымы и северное побережье Охотского моря.
0: Территория, которая ближе к Америке, чем к центральной России.
1: Да, раньше зимой через Берингов пролив можно было пешком дойти до Аляски. Раньше на этих землях жили преимущественно эвены. Они занимались охотой, рыболовством, оленеводством. Подробнее мы поговорим об этом в отдельном выпуске. Начиная с 17 века на эти земли стали совершать экспедиции русские казаки. Они охотились за пушниной, рыбой, в целом осваивали и присоединяли новые земли. В начале 20 века было обнаружено, что на землях Колымы, помимо животных и рыбы, есть еще и полезные ископаемые, такие как уголь, золото, уран. Правда, было неясно, насколько много месторождений руды здесь находится.
0: Потом случилась Первая мировая война, революция, и центральной власти было не до развития Севера. Потом появился Советский Союз, и о Колыме снова вспомнили. Новому государству, только что пережившему гражданскую войну, нужны были деньги на восстановление страны. Поэтому потенциальное золото, которое могло быть на Колыме, а месторождение которого уже знали, привлекло внимание власти.
1: В 1928 году на Колыму отправился с экспедицией геолог Юрий Билибин. Мы также посвятим отдельный выпуск тому, как искали на этой земле золото. Но сейчас нам важно то, что его нашли. И нашли много. Уже в 1931 году Сталин подписал постановление о Колыме, где предписывал основать на Колыме комбинат особого типа «Дальстрой», который будет контролировать строительство инфраструктуры и разработку месторождений руды и угля. Для работы в этом тресте предписано было использовать труд заключенных и вольнонаемных рабочих. Так Колыма стала одним из мест расположения ГУЛАГа. Уже в следующем выпуске мы поговорим о том, как работали в трудовых лагерях и кого туда отправляли.
0: Трудовые лагеря просуществовали на этой территории почти до 1957 года. И по документам ведомственных архивов Магаданской области за это время там погибло больше 100 тысяч человек.
1: В 1953 году после смерти Сталина начались амнистии заключенных. Вскоре стали публиковаться литературные произведения о Колыме. Выходили книги Гинзбург, Алицкой, Шаламова. А спустя почти 40 лет, в 1991 году, был принят закон о реабилитации жертв политических репрессий.
0: В 1992 году в Краеведческом музее Магадана открылась первая выставка, посвященная лагерному периоду Колымы. Там показали многочисленные артефакты, собранные сотрудниками в экспедициях по местам лагерей, документы о заключенных и личные вещи жертв. Эта выставка до сих пор открыта и так и называется «Колыма».
2: Все так или иначе об этом слышали, о Магадане, о Колыме. Все смотрели фильмы Гайдая, и вот эти стереотипы, они с детства и с советского времени не стереотип, а все вот это вот ореол. То, что люди сюда ездили за длинным рублем, то, что люди ездили и по своей воле, и не по своей, и по сей день эти опасения звучат уже в новом контексте. Но от этого никуда не денешься. И, ну, это наша жизнь. Как мы от нее можем откреститься или отказаться? Это часть нашей жизни, это часть нашей истории и истории нашей территории.
3: Артур Федоров, директор агентства «Каюр Тревел».
0: Мы знаем, что в 90-е много всего поменялось, в том числе по части пересмотрения истории и того, что происходило раньше. Насколько восстановление и сохранение памяти о Колыме и о лагерях, о лагерной системе Колымы после этого включилось российское государство?
1: Каких-то глобальных больших проектов не существовало, но существовали низовые инициативы местных жителей, которые сами столкнулись с репрессиями, либо поняли, что эту тему необходимо увековечить. Одним из них был историк Козлов, который одним из первых отправился в архивы, которые тогда начали открываться, и начал вести очень плотную работу по изучению архивов и написанию статей. Да, то есть это были еще 80-е. В принципе, в то же время простые жители, простые школьники группами отправлялись в лагеря. То есть не было ничего сверхъестественного в том, чтобы сходить на Будугучак, Днепровский целым классом. То есть о репрессиях знали, о репрессиях говорили. Многие неравнодушные устанавливали памятные кресты. Один из них – Владимир Найман, директор золотодобывающей артели «Спокойный». Он занимался поиском кладбищ и по благословению православной церкви устанавливал на них памятные кресты. Краевед Иван Паникаров совершал экспедиции в лагеря и места разработки руды. Там он находил документы, сохранившиеся вещи и предметы быта. Все они собраны в его частном музее в поселке Ягодное. Он же инициировал создание сразу нескольких памятников в разных частях Магаданской области.
0: А сколько вообще сейчас памятников репрессированным на Колыме?
1: Посчитать сложно. По словам того же Ивана Паникарова, их около 20. Но так как их устанавливают энтузиасты, они могут быть на самом деле по всей площади нашей территории. Существует очень много крестов, которые люди сами по своей воле возводят своим родственникам или восстанавливают старые кресты.
0: Ну, как я понимаю, стимула там от государства сперва этого стимула толком-то и не было, а сейчас такого вовлечения государства, вот этого стимула становится больше или как?
1: Вовлеченность государства увеличивается. В 2021 году Московский музей истории ГУЛАГа и Фонд памяти начали разработку концепции музеификации лагеря Днепровский. С одной стороны, это хорошо. По инициативе этого музея начнется консервация лагерей. С другой стороны, показательная история с лагерной вышкой в Днепровском. В том же году по заказу Московского музея одна из лагерных вышек была разобрана и вывезена из Магаданской области. Ее по доскам и бревнам отправили в Москву, что было сопряжено с трудностями, потому что, как нам рассказал Михаил Шибистый, который участвовал в этой экспедиции вместе с музеем ГУЛАГа, перед отправкой у них попросили бумаги на эту вышку. На что он ответил: на что бумаги? На 3 бревна и доски. При этом никто из сотрудников Магаданского музея не был поставлен в известность. То есть не то чтобы все лагерные вышки находятся под их юрисдикцией, но когда мы разговаривали с главным научным сотрудником Магаданского областного краеведческого музея Александром Новосардовым, он сказал, что это было чуть ли не сравни грабежу, потому что их не предупредили, им не сказали, вышку увезли, и сейчас она стоит в Москве в музее в качестве экспоната выставки «Сад памяти».
4: Приехали, на тихую все забрали, уехали. На Днепровском они спилили, извините, вышку лагерную забрали. Это как? Кто консервацию будет проводить? Так, чтобы как они проводят, что ли? Методом вандализма? Ее надо консервировать было на месте, а не красть с территории, увозить. Вот, грубо говоря, вот в Египте, да, к примеру, да, Верхний Египет. Какую-нибудь гробницу нашли, Тутанхамон какой-нибудь местный, да? Вы берете, забираете туда, как англичане это делали, или французы, и в музей. У нас же будет сохраннее. А эти папуасы пусть живут там. И что, вы будете правы или нет? То же самое вы предлагаете сделать. Местные не будут смотреть, а те пусть там смотрят в Лондоне. Правильно понимаю вас? Правильно понимаю. На месте все должно быть. Где это было найдено, где это все делалось, строилось. Ну, только так.
3: Александр Новосардов, главный научный сотрудник Магаданского областного краеведческого музея.
0: Бывают вот мы сейчас обсудили, да, то, что как бы отношения между местными и властью, да, центральной, но при этом, насколько я знаю, конфликты и споры по поводу памятников, по поводу какого-то увековечения памяти, они случаются среди и местных жителей тоже. Вот, например, есть история, что местные активисты мемориала спорили с церковью, потому что мемориал хотел поставить памятник, который бы имел как бы визуальный образ какой-то сильный, такой ёмкий, а церковь хотела поставить памятники, как полагается, да, по религии, там, по местам убиенных.
1: Так, слушай, ну, если мы разберем это на примере «Маски скорби», да, и истории, которую нам рассказал Камиль Казаев, то, да, там мы видим противоречия. Все друг с другом спорили и долго пытались решить, как это должно быть, где поставить, какие там должны быть отражены религии, потому что действительно церковь хотела, чтобы рядом с маской скорби находилась церковь, но Эрнст Неизвестный и Камиль Казаев решили, что там нужен памятник всем религиям, потому что люди всех религий находились в ГУЛАГе. Церковь отказалась в итоге от того, чтобы ставить там небольшой храм, но они решили этот вопрос очень изящно на подходе к маске скорби, на камнях, которые, насколько я помню, даже были привезены с лагерей, высечены символы основных религий. При этом там даже есть символ социализма, который создатели маски скорби также приравнивали к религии. Но когда памятник наконец-таки открыли, на открытии был и Эрнст Неизвестный, и Камиль Казаев, и очень много людей приехало со всей России. Камиль Казаев рассказывал нам, что день, когда ее открывали, город заволокло туманом, и люди со всех сторон сопки, а находится она на сопке, где раньше находился лагерь «Транзитка», как раз-таки тот лагерь, где людей собирали и распределяли потом по области, по местам заключения и работы в трудовых лагерях. Так вот, люди прям как, знаешь, как муравьи забирались со всех сторон этой сопки к маске скорби. Еще очень интересно то, что она продумана на самом деле до мелочей. То есть человек может зайти в маску, оказаться в камере заключенного. Она очень маленькая, там есть место только для одного человека. И потом, выходя из маски, человек может обойти ее, да, сзади находится плачущая девочка, там люди кладут свои цветы. Потом они могут подняться чуть выше и посмотреть на город, чтобы как-то выйти из этого состояния, да, очень тяжелого. Удивительно, что все эти аспекты продуманы.
0: Мы с тобой, Дима, в самом начале слышали синхроны многих блогеров, журналистов и так далее, в том числе Дудя. И еще до записи этого выпуска, этого подкаста, я как бы слышал от тебя и от твоих коллег из Магадана, из Магаданской области, скептическое отношение там к тому, например, что делает Дудь. И я хотел с тобой поговорить про это и вообще про взгляд со стороны, потому что мне кажется, это супер важной мыслью. Вот мне, как человеку, который никогда не был в Магадане, не интересовался этой темой как бы очень глубоко, там и не знает про нее столько, сколько про нее знаешь ты и твои коллеги, мне всегда казалось, что Дудь и там, допустим, то, что вот сделал он, да, этот свой большой документальный фильм, который посмотрело несколько десятков миллионов человек, мне казалось, что это хорошо, потому что, ну, как бы, мало людей знает, приходит Дудь, и Дудь, как человек, у которого есть задача популярно и при этом с фактами, и с фактурой, и с интересным подходом объяснить людям, что это такое, что это было, это исключительно хорошая штука. Но я так понимаю, что у вас, как у жителей Магадана, немножко другой взгляд на Дудя, на Варламова, на настоящее время и на другие, в общем, компании и журналисты, которые делали что-то. Расскажи немножко про это и расскажи, ну, в общем, почему тебе кажется, что не совсем хорошо то, что делали журналисты, которые к вам приезжали и рассказывали про Колыму как про родину нашего страха или как там было.
1: Дело не только в нас, да, и не только в том, как это видит Магадан, да, это очень важная тема, в принципе, для всей России, и важно понимать, как это воспринимают в целом в нашей стране. Вопрос уже не в том, о чем фильм, а в том, как его воспринимают. Я отношусь к этому фильму как к художественному произведению.
0: То есть не к документальному?
1: Да, не как документальный, потому что у него есть сценарий, есть драматургия, есть приемы, через которые зрителя пытаются вовлечь в чувственном и эмоциональном плане. На мой взгляд, проблема риторики всех этих фильмов, это, в принципе, то, что стоит в названии, да, «Колыма – родина страха». Я уверен, многие согласятся со мной, что все-таки не Колыма – родина страха, а Москва. И именно там принимались решения, и именно там находились основные органы управления ГУЛАГом. В принципе, во всех этих фильмах, перед записью подкаста я посмотрел и выписывал какие

0: современными технологиями проходит несколько лет, и она уже начинает плыть, потому что строить дорогу на вечной мерзлоте, которая очень подвижна, невероятно сложно. Это часть федеральной трассы, поэтому, естественно, над ней постоянно работают. В нее вливают очень много денег, но из-за природных условий очень сложно поддерживать эту дорогу в нормальном состоянии. Все показывается очень однобоко, кажется, что намеренно. Магаданская область не вымирает. Да, я не говорю о Магадане сейчас, да, а во всей области. Здесь строится инфраструктура, здесь появляются новые школы, бассейны, парки, набережные. То есть, в принципе, регион живет. Естественно, он страдает от оттока населения. Я не знаю, замедляется сейчас динамика или нет, но, в принципе, по своим друзьям я вижу, что как будто этот процесс начинает затормаживаться. То есть здесь появляются ребята, которые начинают что-то делать, открывают какой-то свой малый бизнес, придумывают свое дело и стараются поддержать жизнь здесь. В фильмах нам просто показывают картинку смерти, разрухи, упадка. Но это никак не соотносится с сегодняшним днем. И как бы пытаются экстраполировать. Регион — это ГУЛАГ, то есть подпитывая тот самый стереотип, от которого мы пытаемся избавиться, что это не место только лагерей. Нам пытаются продать очень такую простую картинку того, что все было построено на страхе, и все было только ради зла, да, ради убийства. Но это не так, и именно поэтому это вызывает отторжение. Ну, я думаю, если не у всех, то у многих людей. И в том числе у тех людей, да, если мы сейчас говорим о Колыме, родине страха, у людей, которые в этом фильме снялись. Потому что я разговаривал и с Артуром Федоровым, и с Иваном Паникаровым, и с Инной Грибановой, и с Романом Романовым. И все они говорили, что, естественно, фильм прошел редактуру, и многое из того, что они говорили, не попало.
1: Я не хочу быть сейчас там типа апологетом все такое, но просто, если честно, вот эта вот вся история, претензия к журналистам, что что-то прошло редактуру и что-то не попало, ну, блин, даже то, что мы сейчас с тобой говорим, пройдет редактуру и многое не попадет. Просто потому что есть определенный...
0: Я понимаю.
1: Есть там какая-то задача, которую там Госдеп нам заказал рассказать, а просто, ну, есть определенные как бы правила, просто сценарные и так далее.
0: Смотри, проблема с этим фильмом в том, что молодежь, да, молодая аудитория, она воспринимает этот фильм как надежный источник информации. Она думает, да, многие думают, я знаю, я разговаривал с этими людьми, что вот все, что там сказано, этому можно верить. Во всем нужно сомневаться. Особенно в том, что тебе показывает журналист, не историк. Это не исторический материал. Если людей действительно интересует история, и они хотят узнать больше о том, что было здесь на Колыме, о ГУЛАГе, о Севослаге, о Берлаге, о Дальстрое, им нужно смотреть не фильм Дудя, им нужно читать книги историков Козлова, Бацаева, Широкого. Когда речь заходит о таких вопросах, верить можно только документам. Проблема обсуждения истории ГУЛАГа на основании прочитанных художественных книг, да, там Шаламова, Гинзбург, Демидова, еще кого-то, в том, что это художественная литература. Писатели могут воспринимать вещи и пропускать их через себя по-разному. Это не исторический документ. Потому что сейчас на самом деле-то важен уже не столько фильм Дудя, а дискуссия, которая вокруг него возникла. Потому что он разделил людей вот на эти лагеря.
1: Это иронично, кстати, про лагеря это иронично, что разделило на лагеря.
0: Люди не обижаются на то, как показали Магадан. Люди обижаются на то, что делают с историей. И люди понимают, что такое отношение к ней может в будущем сыграть с нами злую шутку. Потому что аудитория Дудя, да, не вся, я думаю, есть все-таки люди, которые пойдут дальше и начнут читать книги, она может с легкостью оказаться в плену вот этого первого впечатления. А то первое впечатление, которое дает тебе фильм, все-таки как художественное произведение, это страх, да, он не дает тебе надежду, он говорит тебе, вот так было и так будет. Вот какое складывается впечатление, и вот какая проблема. С тем, что тебе говорят, людей свозили, убивали, использовали, к ним не относились как к людям, а это были трудовые лагеря. И люди строили предприятия, люди строили заводы, люди строили дороги, люди осваивали территорию, на которой до них никто не жил. Велась огромная работа. Это не умаляет и не прощает того, что здесь было убито десятки тысяч людей, естественно. Но такова история, такова жизнь. Об этом нужно знать, об этом нужно помнить. Точнее, разговаривая об этом, на мой взгляд, все-таки нужно

0: нужно погружаться в тему глубже, чтобы не иметь в своем запасе, знаешь, только фильм «Дудя», когда ты говоришь о ГУЛАГе, об истории страны, международной истории даже. И я надеюсь, что наш подкаст сможет эту функцию выполнить, что он сможет показать альтернативу, что он сможет дать слушателю возможность понять эту историю глубже и узнать о том, что Колыма — это не родина страха и место, где убивали людей и все в страшных муках умирали, но место, где сильные люди совершали героические поступки. Естественно, люди умирали. Люди умирают всегда. Но сохранить себе человечность, остаться человеком, даже оказавшись в лагере, я думаю, это то, на что надо обращать внимание. Показывать такие истории, не забывая о том, где они происходили, и не забывая того, какой ценой все это достигалось.
1: Мне кажется, что-то подобное случилось на Колыме и со мной. Я летела туда с убеждением, что мы-то точно знаем историю ГУЛАГа и то, как об этом нужно помнить. И хотя мы не устной историей занимались, я начала понимать, почему жители региона просили нас не писать гадостей про Дальстрой. Некоторые респонденты склонны оценивать систему ГУЛАГа в позитивном ключе, говоря о том, что без советских лагерей жизни бы в регионе вообще не было. Я думаю, жизнь у колымчан сегодня настолько тяжелая, что им хочется фокусироваться на чем-то хорошем. Иван Александрович Паникаров высказал небезынтересную мысль о том, что если бы люди жили хорошо, материально в первую очередь, память о советских лагерях была бы в регионе и в стране в целом иной. Увидев их искреннюю любовь и своеобразный локальный патриотизм в отношении родного края, я осознала, что не хочу ничего писать о том, какая тут будто бы неправильная память о ГУЛАГе. Ирина Махалова, преподаватель Высшей школы экономики, руководитель студенческой экспедиции «Колымский край как место памяти о советском».
2: Почти через 10 лет после открытия в Краеведческом музее Магадана выставки «Колыма» там же появилась еще одна экспозиция по тому же периоду, которая называется «Дальстрой». Лучше всего эту выставку описывает характеристика ведомственная, потому что это экспозиция про достижения Дальстроя, про продукцию, про сотрудников, руководителей и так далее. Там, с одной стороны, в общем, есть разные эффектные цифры по количеству золота, с другой стороны, там есть и фактура, и факты, то есть все как бы исторически вроде как верно. И долгое время буквально в соседних залах существовали две выставки, которые про один и тот же период рассказывали совершенно по-разному. Как-то, в общем, казалось, что этот факт, наличие этих двух выставок абсолютно разных, как будто бы хорошо показывает то, что происходит с исторической памятью, то, как к этому периоду относятся в целом историки и правительство, люди в целом в России. Собственно, наша такая амбициозная довольно цель этого подкаста, это попытаться вот эти выставки, как будто бы выставки, совместить в одну и рассказать про Колыму и с одной, и с другой стороны, показать разные взгляды и, в общем, возможно, дать вам ответы на какие-то вопросы, ну или хотя бы просто пищу для размышлений.
0: Да, я думаю, даже важнее будет здесь все-таки задать вектор, показать людям, что вот сюда можно углубиться, вот здесь можно посмотреть, и тем самым как бы расширить эту картинку, говорить не только о лагерях и о том, как все было плохо, но и посмотреть на удивительные, интересные аспекты этой истории.
3: И был молодой парень там, Орлов Геннадий. Вот я как-то пришел, я смотрю, все уже на стройке, а в бытовке сидит Орлов. Я говорю, что ты сидишь? Он говорит, да меня переводят на другую стройку, на Кубаку. Это золотодобывающее предприятие. Я говорю, ну так хоть сможешь нормально заработать здесь, копейки. Он говорит, я не хочу зарабатывать, я хочу построить памятник своему репрессированному деду.
4: Камиль Казаев, архитектор, один из создателей памятника «Маска скорби» в Магадане.
2: Это был подкаст «Колыма», подготовленный медиа о наследии регионов в лесах. Мы бы не сделали этот проект, если бы не наше плотное сотрудничество с командой подкаста о жизни и смерти на Дальнем Востоке «Ваши уши». Вместе с ними мы провели десятки интервью в Магаданской области. Мы также благодарим от себя участников всех инициатив по сохранению памяти о репрессиях советского времени. Подкаст – часть большого спецпроекта о культуре Магаданской области. Следите за ним по ссылкам в описании выпуска, а также подписывайтесь на «В лесах» в Инстаграме и Телеграме. «В лесах» латинскими буквами.
0: Обязательно оставляйте нам отзывы и ставьте оценки, потому что это поможет другим людям узнать больше о Колыме.

0: Здравствуйте, друзья! Мы открываем новый сезон подкаста «Атлантида». С вами я, Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы» и соведущий подкаста.
1: Меня зовут Андрей Першин, я автор подкаста «Земля», еще занимаюсь видео, анимацией и фотографией. И мы начинаем второй сезон нашего подкаста. Спасибо, что дождались.
0: В нашем подкасте мы делимся историями, связанными с жизнью в России. Это личные истории. Они чем-то похожи на сны о былых временах, какие-то такие туманные немножко воспоминания. С другой стороны, это история о вещах, явлениях, которые связывают или связывали всех нас, и они для нас общие.
1: Каким будет второй сезон? Нам кажется, что разговор о России, который уходит в прошлое на наших глазах, по-прежнему уместен. И в первом сезоне, очевидно, мы не успели затронуть все темы, которые хотели. В новом сезоне мы вспомним электрички, проедем по России прошлого на старых икарусах и лиазах, заглянем в гаражи и посмотрим на заборы, которые нас окружали много лет.
0: В первом сезоне мы каждый выпуск просили писать нам письма, рассказывать ваши истории, и нас эти письма очень поддержали. Теперь мы будем рады не только вашим текстам, но и вашим голосам. Не стесняйтесь присылать аудиозаписи с вашими воспоминаниями. Мы не будем называть ваши имена, можем изменить голос, если понадобится, ну, опять же, если вам этого хочется.
1: А еще записывайте звуки и присылайте их нам. Звуки любимого города, улицы, скрип дверей в подъезде или шум моря. В общем, звуки, которые вызывают у вас особые воспоминания. Это поможет нам расширить палитру наших снов. Присылайте письма со своими историями на почту podcasts@meduza.io с пометкой «Атлантида». А голосовые отправляйте прямо в Telegram. «Медуза», _podcasts. Ссылка на этот аккаунт есть в описании трейлера.
0: Подписывайтесь на «Атлантиду», если вы еще это не сделали. Мы есть на всех основных платформах для подкастов. Ну, а самый надежный способ нас слушать – это приложение «Медузы». Оно умеет обходить блокировки и работает без VPN.
1: До встречи во втором сезоне «Атлантиды».

В 2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

0: вдвоем.
1: Я не умру, и разве может быть, что без меня

Краскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

серый на серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

0: эфире Радио Сахаров.
1: Систему, которая насквозь прогнила и состоит из лжи и насилия и обмана, оказывается, у этой системы всегда будет какая-то поддержка, просто потому что эта система состояла из людей, а у людей были родственники, бенефициары, друзья и так далее. Когда делаешь подкаст вроде моего, то всегда есть сложная развилка, которую приходится выбирать, подбирая себе сюжет, и которая состоит в том, что можно найти какую-нибудь никому неизвестную историю, и тогда это будет более клевое расследование, и я буду больше радоваться себе. А можно рассказать историю хорошо известную, и достоинство хорошо известной истории состоит в том, что это-то как раз в ней и поражает, что истории, которые я рассказываю, они очень редко откопаны в каком-нибудь архиве на каком-нибудь маленьком атлантическом острове от 1784 года. Эти истории описаны в Википедии, в Нью-Йорк Таймс, в Гардиан. Про них можно на что-то найти по-русски. И они все хорошо известны. Но поскольку моя цель состоит не в том, чтобы эти истории были хорошо известны людям, которые хотят, чтобы им что-то было хорошо известно, а чтобы они вошли в обиход, чтобы из них можно было делать какие-то выводы и использовать их в разговорах о происходящих событиях, то я довольно часто совершаю выбор в пользу историй широко известных, именно потому, что они недостаточно широко известны. Иногда ты читаешь какую-нибудь историю и думаешь, почему это все не знают. И про эту историю тоже много слышал, а задумался о ней по причинам, которые сейчас будут понятны. И начну я с одной маленькой частной семейной истории. Истории Анны Белен Пинтадо, испанской женщины, которая потеряла отца в 2010 году, мать в 2014. Они умерли от старости, и через несколько лет после этого она полезла разбирать коробки с бумагами на чердаке. И, разбирая коробки с бумагами, она нашла медицинскую карту своей матери, которая ходила к гинекологу, соответственно, почти 40 с лишним лет до этого. И, собственно, медицинская карта эта заключала, что ее мать бесплодна. И поскольку это была ее мать, то она резонным образом удивилась этому и решила понять, откуда она взялась. И после того, как она нашла медицинскую карту, она довольно быстро нашла свое свидетельство о рождении и поняла, что ее свидетельство о рождении было, судя по всему, подделано довольно грубо, что просто кусочек от него оторвали и вклеили другой кусочек с именем ее матери, ее отца. Она пошла к своему мужу, а муж даже не очень удивился, потому что он сказал, что он слышал слухи, что она усыновленная, но он думал, что это просто способ его обидеть или ее обидеть. Но поскольку Анна Белен Пинтадо выросла и жила в Испании, и уже в Испании 21 века, то для нее гипотеза, что она усыновленный ребенок, совершенно не была конспирологией или пустым слухом, который надо забыть и идти дальше. Потому что для любого жителя Испании последние 20 лет, как минимум, такая вероятность никогда не может быть полностью исключена. И вот Анна Белен сидит, разбирает бумажки. У нее свидетельство о рождении, но нет медицинских бумаг о том, как и где она родилась. И среди этих бумажек она находит открытку от католической монахини, сестры, которая поздравляет ее родителей с Рождеством и надеется, что их ребенок приносит им счастье и передает ей привет. И Анна Пинтадо, она даже вспоминает, что она эту монахиню видела. Когда она была маленькая, эта монахиня к ним приезжала. По имени монахини она находит роддом, где она должна была родиться. В этом роддоме нет никаких свидетельств о том, что она там родилась. Она подключает всех своих знакомых, чиновников из мэрии, друзей. Она садится с мужем и пишет тысячи писем полузнакомым людям, потому что ее знакомые чиновники сказали, что когда она родилась, у нее была фамилия Лопес, а фамилия Лопес — это очень популярная фамилия в Испании. 2 человека из 100 носят ее примерно в Испании. И она начинает случайным Лопесом писать: «Вы знаете, я не знаю, кто мой биологический родитель, ответьте мне», и вступает в переписку с большим числом людей, которые желают ей удачи. Эти поиски длятся месяцы и годы, и в какой-то момент она выходит со своей историей в прессу, и случаются две вещи. Во-первых, ее большая любящая семья, ее двоюродные братья, тети, дяди, друзья ее родителей начинают ей писать и звонить, и говорить, что же ты делаешь, у тебя же есть семья, и это и есть твои настоящие родители, что тебе даст поиск твоей биологической матери. Или даже они говорят, что с ума сошла, что это не твои родители тебе врали, а ты врешь нам, что они хорошие католики и честные люди, ты бросаешь тень на всю нашу семью. И довольно быстро оказывается, что большой любящий церковный круг друзей и родственников ее родителей, он для нее становится немножечко более и более враждебным. А вторая вещь, которая происходит, что ей звонит человек, абсолютно незнакомый, и говорит: я прочитал вашу статью, я думаю, у меня есть знакомая по имени Пилар, которая потеряла ребенка примерно, когда вы родились, и я думаю, что она может быть вашей матерью, вот ее телефон, и просто вешает трубку. И долго ли, коротко ли, она звонит этой Пилар, разговаривает, она находит свою маму, они сверяют документы, потом и ДНК, но даже по документам понятно, что они мать и дочь, они обе возвращают себе семью, которой у них не было или она была недостаточной. И в обычном сериале, в обычной художественной книжке это было бы история успеха. Но для них это, конечно, не история успеха, а история несправедливости. Потому что, как можно догадаться, мама не отказывалась никогда от своей дочери. Она была обычной мамой, у нее было уже двое детей, девочка должна была быть третьей. И когда девочка родилась, мать отключили анестезией, а когда она пришла в себя, ей сказали, что, к сожалению, девочка умерла, госпиталь ее похоронит сам, простите, пожалуйста, до свидания. Ей не пришло в голову тогда, в 73-м году, требовать вскрытия, требовать, чтобы они показали ее дочь и так далее. Эта история случилась в 73-м году. История похищения ребенка. Похищение это при этом было коммерческой деятельностью. Анну Белен украли у матери, чтобы продать бесплодной женщине ее мужу за несколько тысяч долларов. Анна Белен потом подавала в суд на врача, который отвечал за ее роды, за монахиню, знакомую ей по имени Мария Гомес Вальбуэна, которая была управляющей в этом роддоме. А поскольку это была католическая Испания, франкистская Испания, то, в принципе, очень многими больницами и вообще как бы социальными институциями управляли монахини. Подала на них в суд, но они умерли уже от старости и осудить их не успели. Поэтому вот наша героиня счастлива, что нашла мать, но недовольна, что не смогла наказать тех, кто порушил ее судьбу. Эта история, история Анны Белен Пинтадо, очень-очень хорошо известна, описана. Она, в частности, сама ее рассказывала журналистам. Но интересно в этой истории не только превратности конкретной судьбы, а в том, что это невероятно очень типическая история для Испании 70-х или даже 80-х годов. Огромное число детей в совершенно, если вы можете себе представить, ну, уже в послефранкистской Испании, в Испании, которая уже была вполне себе худо-бедно демократической страной, в которую ездили отдыхать со всей Европы, у которой были красивые туристические слоганы «Испания с дифференты», «Испания другая» и «Африка начинается после Пиренеев». В тот момент, когда Испания вернулась после долгого небытия на такую бытовую карту мира, это все происходило в ежедневном, в регулярном режиме, и никто не знает, какое количество детей было таким образом похищено в испанских роддомах. Оценки доходят до сотен тысяч, но то, что это были десятки тысяч, не вызывает никаких сомнений. И вообще это довольно сложно укладывается в голове, что в довольно мирной, цивилизованной стране с большой культурой, историей, через долгие годы после последней гражданской войны такое происходит. Представить себе сложно, и это очень сложно представить себе, в первую очередь, очень многим испанцам, которые столкнулись с этой массовой реальностью уже в 2000-х годах, с тем, что сотни людей точно знают, что они были похищены у своих биологических родителей, что они подают в суды, что это главная тема журналистская примерно всегда в стране. Но вообще-то первые медийные большие истории на эту тему появились еще в конце 80-х. И помимо того, что ты как бы не можешь поверить, что это происходит в Испании, но интересно, откуда взялась идея похищать детей у здоровых женщин обычных и продавать их незнакомцам за несколько тысяч долларов. При том, что методы эти, конечно же, очень все без исключения жестокие, потому что кого-то, наверное, можно уговорить согласиться на усыновление в роддоме, но таких людей немного, а очень часто это происходило таким образом, что врачи и монахини, которые работали в роддомах, накачивали женщину наркотиками, когда она приходила в себя, говорили, что ее ребенок умер. Или, если у нее были близнецы, двойняшки, что один из них умер, а второй нет. И каждое такое действие было связано с дополнительной большой травмой, осознанно наносимой, которая состояла в том, что женщина думала, что потеряла ребенка, семья думала, что потеряла ребенка. И это само по себе выглядит дикостью и невозможностью. Но удивительно, откуда взялась эта политика. Этот бизнес, он начинался как политика, и он начинался как очень осознанная политика во франкистской Испании конца 30-х годов. Сейчас во время войны в Украине метафорические ряды обычно берут из фашистской Германии, Но во многих отношениях, конечно, франкиск Испании это не худший, а лучший пример. По разным причинам, но Франко был безумно жестокий, совершенно повернутый на разнообразных традиционных скрепах. Диктатор, который хотел вернуть церковь и традицию в Испанию, в результате гражданской войны погибли сотни тысяч людей, и это не просто много, а это еще надо понимать, что Испании 30-х годов жило 25 миллионов человек. Это было несколько процентов населения. Очень многие из них погибли не во время войны, а в результате репрессий и реакций после войны и в результате всякого внесудебного насилия. Но, кроме этого, Франко устроил после своей победы в гражданской войне на десятилетие совершенно безумный террор против своих бывших оппонентов. Террор как бы на всех уровнях. Может быть, помягче сталинского, но похуже всего остального на земле. С расправами, расстрелами, бесконечными тюремными сроками, невозможностью пойти на работу, если тебе почему-то не дали срок. С посадками людей по обвинениям в том, что они, я не знаю, дали кусок хлеба республиканскому солдату на 20 лет. Разнообразие и форма этого террора сделали бы честь Путину с Муссолини. Длился он очень долго, и он еще был очень узнаваемым образом замешан на традиционных ценностях. То есть, помимо террора в политическом измерении, инструментом террора было несоответствие того или иного человека как бы социальным конвенциям, существующим в голове Франко, традиции, неправильный способ одеваться, неправильный способ жить, внебрачные дети, не знаю, такого рода вещи. Франко запрещал, конечно же, что важно для истории про воровство детей, контрацепцию и то, что он считал аморальным поведением. Франко выстроил институции, в которые молодые девушки, которые не соответствовали этим традиционным ожиданиям, насильно были помещаемы под призор католических монахинь. Если они были беременны, то детей у них отбирали совершенно точно. Но помимо всего этого, помимо того, что франкистская Испания была повернута на традиции и устраивала террор, скреп, помимо этого, они, конечно, были людьми своего времени, они верили в евгенические расовые теории, и важным участником команды Франко был психиатр по имени Антонио Вальдехо Нахера, который сделал блестящую карьеру. Даже по формальным википедийным критериям он был первым профессором психологии во всей испанской истории. Он был одним из основателей Испанского психологического общества и так далее. Но он сделал и блестящую карьеру в других соотношениях, потому что он был еще и, кажется, генерал-лейтенант и заведовал всей франкистской психиатрией. И в качестве заведующего франкистской психиатрии он занимался тем, в первую очередь, что он пытался выяснить, какого рода люди могут настолько потерять человеческий облик, чтобы стать марксистами. Он был одержим идеей поиска красного гена, потому что он занимался евгеникой, ему надо было очистить Испанию раз и навсегда от красной заразы. И в духе рассуждений человека, который занимается евгеникой, он сказал, что, наверное, есть красные гены, вообще-то нам бы хорошо бы вычистить коммунистический ген из Испании навсегда. Но там был такой твист. Он говорил, что ребенок, рожденный у левых родителей, у республиканских родителей, конечно, его ген этот в нем есть, но самое маленькое, что мы можем сделать с таким ребенком, это отдать его в нормальную, хорошую, католическую, фалангистскую семью. Фалангисты – это политические сторонники Франко. И попытаться сделать так, чтобы хотя бы среда, в которой растет ребенок, не была девиантной марксистской средой. В рамках этой логики в Испании была выстроена целая система, в рамках которой был принят закон, по которому женщина, которая находится в тюрьме и рожает в тюрьме, не может жить со своим ребенком после того, как ему исполнится 3 года. Его точно должны забрать. И надо еще тут, наверное, объяснить, что эти женщины, которые попадали в франкистские тюрьмы, они попадали туда огромными тысячами, во-первых. Во-вторых, в результате довольно стремительного и массового террора, который стал государственным террором с апреля 1939 года, когда Франко выиграл гражданскую войну. В Мадриде была специальная тюрьма для кормящих матерей. Как бы настолько много женщин франкисты арестовали. Но помимо того, что у врагов народа забирали детей, как и в сталинское время, помимо этого была выстроена целая инфраструктура с помощью католической церкви, которая занималась всем тем в Испании, что называлось социальной помощью. Все институты социальной помощи управлялись де-факто монахинями, монахами католической церкви. И эта система была построена таким образом, чтобы людей, которые вызывают подозрения или являются симпатизантами республики, у женщин, которые рожают при этом детей, этих детей отбирать. Буквально. До 1954 года, пока эта политика была официальной государственной политикой, десятки тысяч детей таким образом потеряли своих биологических родителей и были переданы в какие-то надежные лоялистские семьи на воспитание. Лоялистские, католические, благопристойные якобы семьи на воспитание. И, конечно, как любой, в общем-то, фашистский режим, и я тут не буду показывать пальцем на слоника, хотя я знаю, что это слоник, как любой фашистский режим и путинский режим. Режим Франко был совершенно одержим детьми, как собственностью, как ресурсом, как предметом владения. Для Франко, например, политика франкистской Испании после того, как Франко выиграл гражданскую войну и тысячи, сотни тысяч республиканцев эмигрировали, политика Франко всегда стояла в том, что детей надо любыми средствами возвращать в Испанию, вне зависимости от того, хотят этого их родители или нет. А взрослые, если хотят, могут умирать на чужбине. Потому что, посмотрев на этих взрослых республиканцев, которые, конечно же, не вполне люди, все страны на земле поймут правоту Франко, а из детей можно еще сделать нормальных работящих испанцев. От этих похищенных детей осталось очень много свидетельств. Что значит осталось? Они их начали давать, эти свидетельства, уже в очень пожилом возрасте, потому что ни при Франко, ни первые там, 15 лет после Франко всерьез этим никто не занимался, и в Испании по историческим причинам всегда было очень сильное лобби и сильное как бы общественное движение в пользу непересмотра результатов франкизма, и поэтому всерьез важнейшей темой для обсуждения это все стало там в начале 2000-х годов уже. Так вот, от этих детей осталось очень много свидетельств, не все из них жили в фалангистских семьях, некоторые их по каким-то причинам не отправили в семьи, и они жили в Auxilio Social, приютах для детей, и где их учили фалангистским гимнам, католическим молитвам, не учили никакой работе. И в этом смысле они как бы были хорошие испанцы, но не очень приспособлены к жизни. Потом многие из них на это жаловались. Но, конечно, то, что их жизнь без биологических родителей во франкистской Испании была не лучшим образом организована, это даже, наверное, не самое страшное, а самое страшное и травматичное, что тысячи людей узнали, а может быть,

патронатами и организациями, которые помогали, я не знаю, молодым беременным девушкам. Должны были помогать, в этом как бы стояла их функция. Должны были помогать женщинам рожать. Должны были выполнять человеческие свои действия. Они за много лет уже привыкли, что это естественное дело отобрать у матери ребенка и спихнуть на сторону. С одной стороны, а с другой стороны, в Испании образовалось довольно много людей, которые таким образом приобрели детей. И, соответственно, как бы у всех было абсолютное понимание, что это, в принципе, и в качестве бизнеса может существовать. Что просто можно у социально незащищенной женщины отобрать ребенка или наврать ей, что он умер, или запрессовать ее, если она молодая совсем, каким-то образом, и продать этого ребенка за несколько тысяч долларов на сторону. И вот в истории Анны Болин, с которой я начал, меня больше всего поразило, что это монахиня, которая многие-долгие-долгие годы занималась этим бизнесом, неважно. Она могла сама, кстати, на нем не очень зарабатывать, об этом мы поговорим еще. Она даже своим хорошим клиентам слала открыточки, поздравляя их с Рождеством и спрашивая, значит, хорошенький ли у вас ребенок. И нормализация этой ситуации, она отдельно шокирует. И важно, конечно, что когда эта вот сестра Мария Вальбуэн, эта монахиня, о которой я вам говорю, умерла уже на девятом десятке в 2012 году, украв за свою жизнь, я не знаю, какие десятки или сотни детей, то в это время уже ее дело передано было в суд, и появились свидетели, которые работали в этой больнице в разное время и рассказывали о том, что они видели, слышали. И, судя по их свидетельствам, монахиня эта, конечно, была в первую очередь не столько, по крайней мере, бизнесмен, но и человек довольно индоктринирован, когда к ней попадала женщина, которая официально не замужем, а у нее просто бойфренд или там кто-то, то она называла такую женщину за глаза каким-то отбросом, разными неприятными словами, и хотела забрать у нее ребенка. Это была часть ее миссии, которая началась, когда эта монахиня была совсем юной девочкой в 40-е годы в Испании и попадала в эту систему. Что эта логика, исходно-расовая логика, которая стояла в том, что надо очищать, значит, испанскую расу, если не генетически, то, по крайней мере, значит, воспитанием, и что у плохих людей надо брать детей, отдавать их якобы хорошим людям, и тогда будущее Испании будет лучше, и детям, может быть, будет лучше, потому что, конечно, люди очень легко оправдывают любое такого рода поведение. И эта самая женщина, она все эти свои убеждения пронесла как бы с собой все свои годы, и когда ее судили, ей было 80 лет, был 21 век. И судили женщину, которая, очевидно, участвовала в десятках ужасных преступлений. То я видел фотографии из этих судебных разбирательств, и она стоит, и вокруг ее большая толпа людей, которые поддерживают и улыбаются, еще и не считая это преступлением. И это отдельная травма, наверное, не только для выросших детей, которые это видят, но и для испанского общества, что систему, которая насквозь прогнила и состоит из лжи, насилия и обмана, оказывается, у этой системы всегда будет какая-то поддержка, просто потому что эта система состояла из людей. А у людей были родственники, бенефициары, друзья и так далее. И это только одна история про то, как похищают детей, которая как бы важна еще именно потому, что она происходила в Испании, а Испания — это страна, где многие были, многие себя ее хорошо представляют, которая находится в Евросоюзе, входит в, я не знаю, если не в первый, то в третий десяток богатых мировых стран, и в которой как бы все в порядке, ну, относительно в порядке. И то, что там это происходит, нормализуется, существует десятилетиями. И после того, как эта система вскрылась, еще потребовались десятилетия, чтобы судьи и прокуроры начали преследовать людей, которые этим занимались. И многие из них там умерли уже естественной смертью. И понятно, что это все настолько запоздало, что эхо этих решений, эхо 39-го года или 40-го, когда в Испании начали систематически похищать детей, оно существует до сих пор, остается до сих пор. И в самом физическом смысле. То есть из-за того, что в 39-40 году испанские власти приняли такое решение, очень конкретные тысячи людей в современной Испании, буквально вот в 23-м году, обнаруживают, что их вырастили не их родители, а люди, которые их фактически купили на рабовладельческом рынке. И это, конечно, двойная травма, потому что люди-то их купили и сделали много зла, но дальше-то они были любящими родителями. И я даже думаю, что и в 40-м году они, те фалангисты, которые забирали себе детей республиканцев, они были потом любящими родителями, как могли. И от этого травма становится больше, а не меньше. Когда тебе надо смириться не с тем, что твои родители были плохие люди, с этим, я думаю, смириться проще, а с тем, что твои родители были твоими родителями только потому, что они плохие люди. Они были бы плохими людьми, не стали бы родителями. И это травма, которая это одно из самых долгих последствий, при том, что в Испании огромное количество проблем с наследием гражданской войны, с

наследием франкизма, и, вероятно, их можно разгребать долго, но очень часто эти последствия находятся в какой-то метафизической плоскости, в плоскости абстракции, обсуждения, а эти последствия находятся в плоскости семейных отношений, самого близкого, что бывает. Вот в России очень часто, и очень многие мои знакомые как бы обсуждают эту проблему, что с кем-то из близких родственников сложно общаться, потому что он поддерживает вторжение или что-нибудь такое. Но это сложно общаться, это несравнимой тяжести проблем. Это не какая-то внешняя проблема проходит через твою семью, это внешняя проблема создала твою семью. И, конечно, в истории человечества похищение детей в разных формах – это повторяющаяся практика. Из того, что случалось уже тоже недавно, в 70-е, 80-е, была известная история во время грязной войны в Аргентине. Это была не война между кем-то и кем-то, это была диктатура, которая называется Dirty War, красная грязная война. Очень жестокая, невероятно жестокая диктатура, одна из самых отвратительных в конкурентном 20 веке, в которой во время правления генерала Виделы десятки тысяч людей исчезли, это так официально называлось практически, ну, то есть были похищены, убиты, сброшены в море. И большое количество детей было у них отобрано. Часто отобрано после того, как они умирали. И в Аргентине диктатура, хунта ждала, если они арестовывали женщину, она была беременна, они ждали, пока она родит, забирали ребенка, а женщину убивали. И, по крайней мере, сотни таких случаев известны из Аргентины. И эти люди мои ровесники. Это не прошлая жизнь. Буквально человек на 2 года старше меня, живущий в Аргентине, может жить у людей, к которым он попал после того, как его родители убила хунта, а его передали сторонникам хунты. Я про это много сейчас думаю по понятным причинам. Потому что депортация детей из Украины – это первое, кажется, официальное обвинение в международных преступлениях, преступлениях против человечности, которые выдвинули против Путина и против российского омбудсмена по правам ребенка Марии Львов-Беловой. И способ разговаривать про это и эмоциональный отклик всегда не такой однозначный, как в случае с бессудными убийствами. С одной стороны, оправданно, потому что все-таки похищение – это лучше, чем бессудное убийство. Но, с другой стороны, еще кажется иногда, что в глубине души ты думаешь, что детей все равно надо спасать, как говорит Путин, как бы мы их вывозим из зоны боевых действий, чего вы хотите. Родители у них то ли есть, то ли нет, и так далее. И как бы вроде же их забирают не для того, чтобы сделать им жизнь хуже, а чтобы сделать им жизнь лучше. Ну, или насколько можем. И, по крайней мере, в смысле имплицитных, невысказанных мыслей, это кажется так, потому что с точки зрения там, международного суда это очевидно огромное преступление против человечности, а с точки зрения многих наблюдателей, конечно, это неправильно и плохо, но это не входит в список главных преступлений, которые совершают в Украине и России. И тут есть как бы юридическая сторона, которая состоит в том, что кажется очевидным, что нельзя ссылаться на то, что ты спасаешь детей от боевых действий, если ты развязал эти боевые действия. Нельзя обстреливать город, спасать тут детей и говорить, мы занимаемся гуманитарными миссиями. Если ты хочешь заниматься гуманитарной миссией, прекрати обстрел и скажи всем уехать. И есть, конечно, в этом большая ложь, потому что мы теперь просто знаем довольно много случаев, как именно украинские дети попадают в Россию, и часто это выглядит так, что дети с папой едут из города Мариуполя, чтобы укрыться от бомбежек, их задерживают на блокпосту, и папу отправляют в лагерь фильтрации или в тюрьму, а детей куда-то отправляют в Россию. И дальше кому-то редким людям повезло, и они смогли связаться, значит, дети со своим отцом или мамой, а кому-то не повезло. И главное, что эта система существует таким образом, что мы никогда не узнаем, сколько таких детей, у кого какая судьба. И если мы что-то знаем про современную Россию, то мы знаем, что этого добровольно никто не скажет. Но есть еще одна проблема, которая, мне кажется, очень простой, тривиально простой, но которую принято забывать. И это смешно говорить немножко, потому что буквально этот философский спор, этот спор о природе человека и есть одна из причин, почему Россия воюет в Украине. И это спор о том, насколько человек является чистой доской. Насколько можно взять ребенка, неважно, новорожденного ребенка, или ребенка 7 лет, или 5 лет, и, значит, воспитать его кем-то другим, кем-то, кто он не есть. И пример франкистской Испании, в которой забирали детей совсем новорожденных, у которых не было вообще никакого воспоминания о том, как выглядит их мать, которых ни разу не кормила грудью родная мать, показывает, что даже в этой ситуации ты не можешь с 100-процентным успехом вырастить ребенка, которому можно честно рассказать историю его появления на свет, и он скажет, ну, конечно, папочка, ты был прав. Конечно, моя мама была мерзким асоциальным элементом. Конечно, с тобой я только по-настоящему и смог состояться. Конечно, дорогая мамочка, ты лучше, чем она.
Мы это знаем, потому что никто из этих усыновителей не рассказал своим детям правду. Или практически никто. На бытовом уровне никто не готов поверить, что как бы сила его любви и воспитания, или даже сила воспитания без любви, способна перекроить человека и сделать из него совершенно другую личность. Способна сделать человека, который задним числом оправдает что угодно, например. И, конечно же, в нынешней России это очень популярная мысль. Среди Путина она точно бесконечно сильна, и она буквально состоит в том, что дети – это такая как бы чистая доска, на которой можно написать что угодно. И даже не только дети, на самом деле, и взрослые тоже. Ты забираешь ребенка в 15 лет, и, конечно, он как бы пока злится немножко и бухтит, как говорит русский омбудсмен. Я не могу произнести это слово в отношении этой женщины, уполномоченная правам ребенка Российской Федерации. Ну, она усыновила, если можно использовать это слово, ребенка из Мариуполя, 15-летнего, говорит, у нас есть проблемы, но типа как бы у нас есть и любовь. И для меня это читать гораздо страшнее, чем что она врет по поводу всех остальных людей, потому что как можно усыновить 15-летнего ребенка и через несколько месяцев говорить, что у нас есть любовь, как бы даже если ты думаешь, что она есть. И как, в принципе, можно это сделать темой как бы общественного публичного обсуждения? Как можно исходить из того, что твой ребенок 15 лет, наверное, не читает твоих интервью? Люди, удивительным образом, совершенно не табло раса даже с рождения, есть одна вещь, которая совершенно всем людям на Земле, в Испании, России или Украине, или где-то еще свойственна. И она состоит в том, что люди совершенно не беспамятные создания. И кроме того, что они довольно хорошо помнят, что с ними было с самого раннего возраста, они по каким-то причинам, причины это неизвестные, но результат налицо. Все люди совершенно одержимы тем, откуда они взялись. Кто их предки, откуда они, из какой деревни, на каком языке говорили их бабушка и дедушка и так далее. И это, судя по всему, достаточно важное свойство любого человека, которое, во-первых, гарантирует более-менее, что очень многие усыновленные дети в какой-то момент захотят узнать, кто они и откуда. И поэтому любое ответственное усыновление, я даже, кстати, не знаю, как это закреплено в законодательстве в той или иной стране, но мне кажется абсолютно очевидным, что ответственность любого опекуна, случайного или не случайного, перед ребенком в огромной степени состоит в том, чтобы внимательно беречь любую информацию о том, откуда этот ребенок взялся и кто его родственники, просто на случай, если эта информация понадобится через 30 лет. И если мы что-то знаем про депортации детей из Украины и про Россию в настоящем, то мы знаем, что эту ответственность совершенно точно никто выполнять не будет, и что история и судьба этих семейной истории этих детей будет не просто забыта, но будет, видимо, уничтожена, и вдвойне будет уничтожена теперь, потому что за ней маячит угроза преследования какими-то международными инстанциями. Но просто нет ничего более естественного, чем почему-то хотеть встретиться с биологическими родителями. Даже люди, которые совершенно точно знают, кто их биологические родители, и знают, что их биологические родители от них отказались, их там предали или что-то, все равно очень часто этого хотят. И, в принципе, это, конечно, совсем не бином Ньютона. Конечно же, это и есть единственная нормальная традиция, что и любое традиционное общество, и любой традиционный уклад, который заслуживает этого слова, он построен на том, что человек знает, кто он и откуда. И ключевое слово тут «откуда». И, конечно, в ситуации, когда тысячи украинских детей попадают в Россию, непонятно, каким образом, то есть каким бы образом они ни попали, даже если они приедут сами, если их привезут родственники и так далее, то единственная работа, которую мог бы выполнять офис ответственного управления по защите прав ребенка в России, или как это может еще называться, состоит в том, чтобы выяснить до запятой все, что можно узнать про ребенка, про его родственников, про место, где он жил, про далеких родственников, про друзей семьи и так далее. И фактически заниматься только этой исследовательской работой. Если человек идет по улице или в метро в час пик, ему навстречу выбегает маленький ребенок, который потерял родителей, то никому не придет в голову сказать, ну, бедный, ты же находишься в опасности, давай я тебя возьму к себе домой, пригляжу за тобой, накормлю, как бы будешь моим ребенком. Самое естественное, что делает любой из нас, когда он видит потерявшегося ребенка, это спрашивает, кто твоя мама или где твоя мама. И к этому, в принципе, сводится вся защита детей. Любой омбудсмен, любой простой человек, любой милиционер, любой контролер в автобусе должен знать ровно один факт про защиту детей, что когда он видит потерявшегося ребенка, надо задать этому ребенку ровно один вопрос. Где твоя мама? И если ответ на этот вопрос получить сложно...

Я приветствую всех любителей музыки. С вами вновь Анатолий Рыльцков и Нота Бене, подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Прежде всего, приношу глубочайшие извинения за то, что мы очень давно не выходили. На то было много факторов, но надеюсь, что теперь будет почаще. Но об этом в конце скажу. Значит, по новостям. Первое, значит, у меня вышло первое видео. Пока что на Бусти, но скоро оно выйдет на Ютубе. Ссылочка на Ютуб будет в описании подкаста. Подписывайтесь, если интересно. Буду рад. Видео получилось, сразу скажу, я доволен визуальной частью, все очень круто. В плане технической видно, что первое видео, то есть я чуть-чуть там неестественно разговариваю. Вот я прям заметил это, но надеюсь, что буду исправляться. Сейчас себе компьютер пересобираю к тому, чтобы бесконечное количество траев делать дома. В общем, будем стараться делать качественный контент в Восточной Европе. Собственно, с новостями пока закончили. Переходим непосредственно к теме сегодняшнего подкаста. Сегодня у нас будет он абсолютно не музыкальный. Связанный с музыкой, но не музыкальный в плане того, что ничего слушать нового мы не будем. Сегодня я хочу с вами поговорить на такую очень важную тему, как мне кажется, как главная проблема современной музыкальной культуры в России. Вообще, если вы, как я, варитесь в музыкальной тусовочке, общаетесь с людьми с индустрии, хотя бы косвенно, или общались когда-нибудь, то в целом вы ответ на этот вопрос самый простой знаете. Да, это индустрия. То есть у нас не развита индустрия звукозаписи, у нас не развита индустрия продажи носителей, из-за чего музыкантам приходится зарабатывать чёсом. Ездить с концертами по городам. У нас мало профильных изданий хороших. Я бы сказал, ноль, если честно. Но давайте скажем, что очень мало. Вдруг там я что-то не знаю. Но я лично не встречал ни одного профильного крутого издания. Вот, правда, к сожалению. У нас в плане, скажем так, самостоятельной деятельности проектов тоже очень мало. Да, есть какие-то даже в этом подкасте. В более раннем каком-то выпуске, я не помню, ответ на вопрос, я рассказывал про то, что лично мне нравится. Но это все равно капля в море. И при том это даже не всегда полноценные какие-то авторы, а иногда это просто там одно видео у автора. Да, то есть все остальное там смотреть просто невозможно. В общем, музыкального контента очень мало. Это я говорю чисто сейчас про индустрию, да, то есть про ту музыку, которая записывается, я сейчас даже не упоминаю. Потому что считается, что талантливые люди не идут в музыканты, многие, потому что на этом нельзя заработать. Скажем так, музыкант одного и того же уровня известности в Америке и в России зарабатывает, конечно, абсолютно разные деньги. Суть-то не в этом. Мне кажется, что индустрия — это на самом деле ответ неполный. Во-первых, да, он какие-то проблемы полностью вообще не покрывает никак, а какие-то он является скорее проблемой, скажем так, второго порядка, да, который идет таким комом за проблемой первоначальной. И вот эта вот первоначальная проблема, о которой я сегодня и хочу поговорить, это, на мой вкус, кризис идей. Что я имею в виду под кризисом идей? Не в том, что люди ничего не могут придумать нормального. Этот кризис, он скорее такой культурный, я бы сказал, да, культурного подтекста, культурного, глубокого культурного слоя, который у нас появился еще в Советском Союзе, и об этом сейчас я с вами и поговорю. Сразу уточню, что, возможно, кто-то из вас со мной не согласится. Если кто-то не согласен, можно найти мой телеграм для связи и можете написать свои соображения по этому поводу. Буду рад почитать, потому что мне эта тема действительно очень интересна. Когда-нибудь планирую о ней рассказать в гораздо больших масштабах, чем этот подкаст. Но сейчас вот так, потому что давно хотел про это записать. Хочу свои идеи излить на вас в хорошем смысле этого слова. Итак, для того, чтобы вообще понять, о чем я хочу вам рассказать, нам нужно представить искусство, точнее, искусство в самом, можно представить и отдельный пласт искусства, допустим, музыку, как такую отдельную самостоятельную систему. Что такое система, да, в таком социокультурном понимании, в первую очередь, в социальном, да, что такое социосистема? Это, грубо говоря, совокупность внутренних связей, в нашем случае это там деятели искусства, журналисты, критики, креаторы идей, скажем так, вот в самом широком смысле. И, соответственно, это были факторы внутренние связи этого самого пласта искусства, и внешние связи, это, к примеру, политика, которая как-то влияет, там, например, финансирует или там, мешает под гнетом, там что-то происходит. И слушатели, те потребители, да, реципиенты культуры. То есть, грубо говоря, взаимодействие на систему через элементы, которые в нее не входят. И вот этих вот двух факторов система и состоит. Так вот,
Естественно, что культура – это система не статичная. Она постоянно развивается. И она не... Да, в этом подкасте будет очень много псевдоумных слов. Если вы гуманитарий, вам будет проще понять, о чем я говорю. Итак, культура сама по себе, она мало того, что постоянно меняется, она неоднородная, да, то есть она гетерогенная. Есть гомогенная, гетерогенная, вообще так, ну, в химии используется где угодно. В общем, суть в том, что культура, она построена на том, что ее элементы между собой конфликтуют. Конфликт может быть созидательный, может быть разрушительный, да, то есть так или иначе элементы как-то взаимодействуют, и происходит какой-то конфликт. На этом построена культура. Соответственно, если мы выйдем там за пределы, значит, музыки, будет музыка там с кино, то есть как-то они используются, то есть какое-то происходит взаимодействие, но так или иначе в какой-то конфликт они входят. Поэтому, собственно говоря, внутренние вот эти вот связи культуры как самостоятельной системы, они, пребывая друг с другом в определенном взаимодействии, то есть один элемент какой-то ненужный удаляется, другой приходит, и это делается для того, то есть вот эта вот гетерогенность этой культуры, она помогает ей не входить в как бы такую критическую точку, при которой она разваливается. То есть каждый раз, когда мы с вами говорим, вот в этой культуре есть спад, этот спад прежде всего состоит в том, что культуру искусственно не пускают кого-то. Происходит какой-то искусственный отбор. Притом искусственный отбор не по принципу лучшего, а по принципу вот просто искусственный отбор. Понимаете? Потому что, то есть, сейчас можно было бы мне контрпример привести, что, мол, вот там Южная Корея, все дела, но там все-таки у людей довольно открытая площадка для того, чтобы в эту культуру попадать. Но попадают туда лучше. Я вам больше скажу. В советской музыке, именно если мы берем эстрадную музыку, в отличие, кстати говоря, от рок-музыки, это очень интересно, на самом деле. В эстрадную музыку ты в теории попасть мог, если ты талантливый. То есть, если ты соответствовал определенным критериям той музыки, которую эстрадная музыка считает хорошей, ты туда попадал на там общей конкурсной основе. Итак, значит, и наша культура, соответственно, естественно, культура, с той, которую мы сейчас наблюдаем, он, конечно, зарождался скорее там, с 91-го года. Но на самом деле, несмотря на все социальные потрясения, можно проследить такую определенную линию культурного наследия, да, из поколения в поколение. И поэтому то, что произошло в послевоенном Советском Союзе в 60-х годах, оно напрямую влияет на то, что мы видим сейчас. Что же тогда произошло? В 70-е годы, ну, на самом деле, процессы того, о чем я сейчас буду говорить, они пошли пораньше, конечно, гораздо, но в 70-е годы прям уже вот, ну, окончательно они, скажем так, укрепились. Семимильными шагами по планете Земля из Америки зашагало такое явление, как глобализация. Я думаю, все знают, что такое глобализация, мне не нужно объяснять. В чем особенность глобализации, если мы с точки зрения такого политико-социального анализа подойдем к этому, то глобализация дает на самом-то деле вспышку здесь и сейчас для общества, которое эту глобализацию как бы пустило в себя. Но со временем эта же глобализация, вот то первоначальное общество, оно ему вредит. Здесь, наверное, надо остановиться поподробнее. Смотрите, мы сейчас как бы опустим мое личное мнение, но вообще, я не утверждаю, что глобализация, она вредна для всех обществ. Я не утверждаю, что глобализация — это плохой процесс. Потому что, ну, во-первых, как бы хороший, плохой в политических системах — это вообще недопустимые слова. Но нам очень важно, что глобализация, она вредит не стране, не конкретному субъекту политико-социальных отношений, она вредит ровно тому строю общества, его культурным ценностям, культурным, социальным, политическим, экономическим, которое его пустило. Например, где-то в 22-м году или в 23-м, ну, где-то тут, здесь, там, Wall Street Journal, я думаю, всем известный, сделал опрос и сравнил, скажем так, людей, да, с конца 90-х годов Америки, те, кто там жил, и 2022 года. Казалось бы, 90-е годы, то есть уже 20 лет, как глобализация бушует. Но в 90-е годы, к примеру, вдвое упало количество людей в Америке, которые считают важным быть патриотом, и где-то с 70 до 35, ну там 70 с копейками процентов, до 35% упало количество людей, которые считают важным быть религиозным. То есть мы понимаем, что это не хорошо, не плохо, это для того, чтобы вы понимали, что вот эта вот самая глобализация, да, через то, что там большое количество миграции идет, культурных процессов и так далее, она наносит очень сильный ущерб ценностям того общества, которое эту глобализацию начало, потому что для общества 70-х годов Америки все то, что я вам сейчас перечислил, это, ну, краеугольные камни. И, соответственно, это вот, чтобы вы понимали, что за глобализация, за процесс. В культуре глобализация немножечко по-другому работает, но на самом деле суть примерно та же.
Считается, общепринято, что глобализация культуре всегда помогает. Ну как же, вот приезжают люди из разных стран, какие-то там симпозиумы проводят, там, или там, например, на улице знакомятся, и вот здесь происходит культурный обмен, и получается все просто идеально, вот все от этого выигрывают. На самом деле, если вы проследите, то глобализация, она дает, опять же, вспышку культурного разнообразия в искусстве здесь и сейчас, но со временем она приводит культуру к единому стандарту, скажем так, общемировому. То есть в всех странах, в которых глобализация царит, да, о них становится более-менее единое инфополе и более-менее единое представление о том, что такое мейнстримовая культура. Чтобы это понять, проведем мысленно с вами эксперимент. Если вы в 60-х годах услышали пластинку, вы, ну, здесь сейчас жанра, вы можете точно сказать, это немецкая пластинка, ну, 60-х, 70-х, да, это немецкая пластинка, это американская пластинка, это французская пластинка, это итальянская пластинка. Мы сейчас берем мейнстримовую культуру, да. Сейчас, если вы послушаете какого-нибудь мейнстримового артиста, вы не всегда знаете, из какой он страны. Это непонятно интуитивно на самом деле. Понятное дело, есть исключения, я в целом говорю. Вот об этом я говорю, когда говорю, что искусство с помощью глобализации приходит к единому образцу. Это очень важно понимать. Так вот, а что же Советский Союз-то, о котором мы все-таки к делам нашим перейдем, к нашим баранам, так сказать. А вот Советский Союз глобализации не коснулась, потому что Советский Союз был довольно закрытой системой. И Советский Союз был, скажем так, вот есть, давайте такую еще немножко тоже теорию, чтобы вы понимали. Есть глобалисты, да, те, кто выступает за глобализацию. Есть антиглобалисты, те, кто выступает против. А есть альтерглобалисты. Вот альтерглобалисты – это те, которые не согласны с той глобализацией, которая происходит, но у них есть свой план глобализации. И вот Советский Союз, он был альтерглобалистом. Это так, просто небольшое лирическое обсуждение, это не очень важно, но просто чтобы вы понимали. Ну, козырнете где-нибудь, почему нет? Так вот, из-за того, что они были альтерглобалистами, соответственно, Советский Союз, они, мы, собственно-то говоря, да, наша замечательная советская родина была альтерглобалистом, мы все вот эти вот тенденции музыкальные, в частности, мы их пропускали. На самом деле. Мы не участвовали в этом вот культурном котле, потому что мы были немножко от него отстранены. Да? Мы как народ, как социальная, соответственно, такая вот сила. Да, вот мы как народ полностью. Но были же несогласны. Были люди, которых можно назвать по классификации Вильфреда Паретта антиэлитой. То есть это культурные деятели. Мы берем конкретно их. И культурные деятели не все хотели встраиваться вот в ранее описанную мной систему эстрадной музыки Советского Союза. Вот это было неинтересно. И они хотели либо создать собственную культуру, но этого сделать они по ряду причин не могли. По каким, ну, тут уже мы совсем в дебри уйдем. Давайте вы мне просто на слово поверите, что... Ладно, давайте я по-простому попробую сказать. То есть они хотели создать тот же рок, ту же музыку, которую они считают хорошей, что и за рубежом. За рубежом это был в то время рок-музыка, в самом широком смысле. И они хотели создать то же самое, но так как они в общем этом самом котле-то не участвовали вместе с остальными, да, у них был один вариант. Это копирование. В той или иной степени. Здесь еще один важный момент мы отметим, что вот этим вот копированием, как правило, опять же, да, то есть там в большинстве случаев, им занимались элиты Советского Союза, дети элит Советского Союза. А Советский Союз был довольно, ну вот говорят, да, что он был довольно неправ на самом деле, это вранье, но у людей разница в потреблении была небольшой. Это на самом деле так. Она была небольшой, потому что продуктов просто-напросто не было. Но, опять же, те, кто покупали там в магазине «Березка», условно, они, соответственно, жили гораздо лучше, чем те, кто в этом магазине «Березка» не покупал. Но, тем не менее, там разница между тем, как жили богатые и бедные там, в Америке, богатые и бедные в Советском Союзе, это, конечно, абсолютно разные вещи. Суть-то не в этом. Через что, если через потребление продукции выделиться не получается, как элите выделяться от массы? У нас этот водораздел прошел на как раз-таки потреблении идей. Приведу пример сначала из истории, да, о том, что я имею в виду. Потом расскажу, как это вообще повлияло на музыку. Смотрите, был такой роман замечательный, может быть, слышали когда-нибудь, «Мастер и Маргарита» называется. Вот «Мастер и Маргарита» в 60-х, 70-х годах был дико популярным романом среди советской элиты. А в массах его никто не читал. Почему? Потому что
печать этого романа, она началась в перестройку, на самом-то деле. И она только в перестройку уже вот дошло до такого обычного обывателя, до обычного советского, да, что называется, homo sovieticus. Вот до него она дошла в перестройку. А вот, значит, до «Элит», да, там было издание, по-моему, 67-го года, вот оно дошло пораньше, соответственно, да, в конце 60-х, в начале 70-х годов. И, соответственно, они дико обсуждали. А книга, ну, книга гениальная, тут то и вопросов нет. Но она сделала еще эффект такой, что было модно эту книгу читать и ее обсуждать. То есть вот эти люди, которые ходили на спектакли, туда же ходили не рабочие, Ваня, да, туда ходили дети инженеров, там дети архитекторов, как, например, Макаревич. И вот все вот эти вот ребята. Это вот единичный пример из советской жизни, да, из того, что в Советском Союзе можно было достать. А теперь представьте, вот за рубежом происходят культурные пертурбации. До советского человека, до обычного, эти пертурбации, они ему ни холодно, ни жарко. Он там слышал, что какие-то Битлз есть. Но вот что они там поют, он так не особо, скажем так. И это Битлз. А какие-нибудь там, я не знаю, ребята, типа, не знаю, Реймондс, их в жизни никогда, значит, в Советский Союз не привезут. И обычный человек, он их услышать не мог. А кто их мог услышать? Ну вот, например, выдающийся, гениальный музыкальный критик Артемий Киевич Троицкий. Сын дипломатов чешских. Соответственно, человек, он имел возможность покупать и получать те пластинки, которые для остальных были недоступны. Соответственно, он на уровне, да, ну и, соответственно, так как он тусил вот со всеми вот этими вот мажорами, да, будучи сам мажором, он, соответственно, этим мажором вот эту музыку и показывал. А большей части простых советских граждан этой музыки, ну, они ее просто не слышали там до 90-х годов. Соответственно, отделение культурное, да, вот этих вот элит, новых элит от советского общества, от советских масс, оно было, ну, просто огромным. То есть, условно говоря, ну, давайте, я не хочу называть словом каргокульт, но скорее так, что вот до масс

они это отрицают. А в той культуре она им нравится, но они не могут с ней вместе взаимодействовать. И получается такое вот что-то... То есть им остается только делать, что копировать и пытаться что-то привнести новое, при том, что в полной мере из того, что они в глобальном представительстве не участвуют, они не знают, это вот новое, оно новое или это скопировано. И в какой-то момент там просто переводы песен начинаются и так далее. На этом строится такая альтернативная культурная реальность на самом деле. То есть вот этот феномен русского рока, он советского рока, да, во многом это абсолютно фэнтезийный мир. Мир, где не существует каких-то зарубежных аналогов. Это способ самовыражения с одной стороны, да, но с использованием уже готовых форм чужой культуры. То есть текстаты, например, они писали более-менее самостоятельно. Есть, может быть, опять же, найдете статью интересную, но ее сложно найти, но я, если найду, как-нибудь ее добавлю. Там был анализ тех рифм, которые, значит, наши доблестные русские рокеры позаимствовали у поэтов, в основном поэтов Серебряного века. Суть-то не в этом. А суть в том, чтобы вы понимали, что модель развития музыкальной культуры в Советском Союзе была примерно такая. Нужно было скопировать, и не то чтобы адаптировать, а перестроить ее на русский лад, условно, на советский лад. И, соответственно, из-за того, что они были еще дико популярными, потому что, ну, советский-то гражданин вообще не слышал, там, ему вот эти вот The Cure, они вообще, ну, кто это, я не знаю, кто это такие. А вот Цоя знаю. И у них еще, соответственно, появилось такое, как мне кажется, здесь уже вот то, что до этого я говорил, я в этом уверен, там, на 99-90%, здесь я, как бы, говорить не могу. Но давайте так, появилось ощущение того, что они действительно стоящие великие музыканты. Это ощущение развалилось в перестроечные года, потому что очень много наших музыкантов поехали записывать альбомы за рубеж, и они были никому не нужны. Потому что ту музыку, которую они делают, делают там уже 15 лет назад делали, типа, зачем нам еще одно такое? Не-не-не, ребят, типа, спасибо. Очень интересно, но не надо. Я надеюсь, что я более-менее описал, ну, понятно. Соответственно, дальше Советский Союз развалился. И вот эта вот элита, которая была непосредственно в культурной среде тогда, она захватывает уже культурную гегемонию, устраивает не только на уровне монополизации идей глобального мира, но и на уровне глобализации индустрии. То есть они непосредственно там радиостанции, концерты и так далее. То есть здесь везде вот эта вот тусовочка, она просто идет дальше. То есть прошлая тусовочка ушла, эта тусовочка пошла на их место. И вот тут начинается кризис идей, потому что вроде как Россия уже вхожа в глобальный глобализованный мир. Вроде как никакой там цензуры нет. Вроде как очень много кто что можно предложить, может что-то сделать интересное. Но вот этих людей, которые пришли как раз-таки вот эту вот культуру возглавить, у них остался старый паттерн того, что они никак не могут стать частью культуры, они могут ее только скопировать. И вот из-за этого мы, соответственно, вот по этому-то пути и движемся дальше. Да, у нас с развитием средств массовой информации все стало гораздо лучше. Именно поэтому, там, допустим, в 10-х годах такой бум. Плюс там музыка из эмиграции, но в первую очередь из-за средств массовой информации. Поэтому был такой огромный бум культурный, потому что мы непосредственно участвуем. То есть вот непосредственно появляется новый жанр рэпа, тут же у нас появляется там какой-то человек, который в этом жанре делает. То есть это не выглядит как какая-то калька, да? Это выглядит как то, что человек вот еще в свежем жанре что-то пытается вот его сделать на русский лад. Но что же касается как бы культурных масс, они-то почему, да, то есть элитами-то ладно, более-менее понятно, а массы-то почему не хотят, почему они инертны? Во-первых, массы хотят и записывают, то есть, допустим, очень много самобытных коллективов, они все откуда-то вообще из самых-самых низов общества выходят, именно поэтому. И они стараются попервой, те, кто такие, ну, многие заслуженно, они стараются вообще держаться подальше от всех вот этих вот наших условных мейджор-лейблов, мейджор-радиостанций и так далее. Но, соответственно, вот эти вот ребята, которые захватили наше культурное пространство, они создают искусственные барьеры. Почему? Потому что эти люди, то есть они имели опыт за счет того, что они лучше понимали культуру, да, имели опыт переворота, да, переворота игры. И теперь как бы они сидят и не хотят, чтобы перевернули их. А даже те, кто хочет и старается открывать какие-то площадки, он их открывает по старому образцу, по образцу тому, как работала индустрия, там, условно, в Америке, в Англии, которую он видел в 90-х, потом то же самое пытается сделать сейчас. Зачем? Я не понимаю. Соответственно, кризис сидит как раз-таки в том, что у тех людей, у которых есть ресурсы, они не знают, что с этими ресурсами абсолютно делать, потому что не привыкли распоряжаться ими, не привыкли думать самостоятельно. А вот те люди, у которых этих ресурсов нет, у них, соответственно, нет никакой медийной огласки, абсолютно никакой. Поэтому у нас огромное количество групп наших, они не выходят, на то, что мы-то в глобализованном мире, но они туда не выходят качественно, потому что это вот, знаете, как любой уважающий себя музыкальный критик должен что-то отрывать,

показывать, говорить, вот это вот классно, ребята. Тем же самым в отношении стоящих русских групп стоит заниматься зарубежным музыкальным критиком, наверное, как кто-то занимается. Потому что хорошие коллективы есть, но они вообще они в России-то неизвестны. Так что вот так вот все. Что делать? Диагноз-то более-менее поставлен. А что же делать? Мое мнение исключительно, да, это создавать альтернативную, абсолютно свою реальность относительно той культурной реальности, которая есть. То есть ни в коем случае не взаимодействовать ни с какими там крупными площадками. Поверьте на слово, не стоит. Если вы человек с идеями, делайте просто самостоятельно, отдельно, абсолютно вообще отдельный проект. Да, понятное дело, что это сложно делать. Условно говоря, подкаст «Нота Бена» делается, ну, за бесплатно вообще. То есть, и да, еще как бы требует определенную долю финансирования. Но, как бы, что ж теперь, если вы хотите заниматься культурой, вам придется идти на какие-то жертвы. И, мне кажется, без появления концептуально новых изданий, концептуально нового взгляда на искусство у нас, с точки зрения творцов, с точки зрения людей околокультурных, да, около вот в индустрийных, с точки зрения масс, ну, масс в меньшей степени, то есть нам нужно что-то качественно новое, потому что сейчас наша социосистема культурная, то, с чего мы начали, она испытывает то, что называется кризис управления. А люди не знают, что с этим делать. И чтобы кризис управления избежать, нужно проводить, как писал Вильгельм Паретто и рэпер Оксимирон, ротацию элит. А ротация элит, она проводится, соответственно, из того типа людей, которые готов вот это все дело возглавить, но с теми, со свежими идеями, потому что те трюки, которые люди делали там 10 лет назад, они сейчас уже не пройдут. А если они будут проходить, соответственно, будем дальше стагнировать и все, глубже, глубже и глубже уходить на культурную периферию, чего бы очень не хотелось бы, потому что все-таки Россия исторически это великая страна в плане культур. Я не утверждаю, что я думаю, что такие проблемы вот настолько большого масштаба, они есть только в музыке, все-таки в литературе у нас страна суперлитературная, литература у нас все в порядке, в кино тоже, я думаю, гораздо лучше дела обстоят, чем в музыке, вот в музыке, к сожалению, вот так. Очень бы хотелось, чтобы это исправилось. На этом, наверное, я закончу. Я понимаю, что, может быть, все, как обычно, звучит немножко сумбурно. Я надеюсь, что я донес до вас свою мысль. Если у вас есть соображения по этому поводу, милости прошу. Когда-нибудь доработаю обязательно и сделаю прям очень большое такое исследование на эту тему, где, возможно, все прям гораздо подробнее. Сейчас, конечно, немножко заголи по заголям все это было. Следующий выпуск выйдет скоро, обещаю вам. Я понимаю, что мои обещания уже ничего не стоят, но вот я все-таки пробую обещать. Следующий будет абсолютно музыкальный выпуск полностью. Это у нас такой был около музыкальный. Следующий будет прям музыкальный-музыкальный. И через один выпуск, который тоже будет в довольно близкой перспективе, поговорим про Антверпен. Все как обещал. Всем спасибо. Радите за культуру, слушайте хорошую музыку. Еще услышимся. С вами был Нота Бен, Анатолий Ролицков. Пока.

Добрый день, меня зовут Михаил Калужский, я автор подкаста «Закати сцену». Я поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году!